Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.

0: Ну, сейчас было лучше.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое.

0: Напрягается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: остров скала, возьми, не надо.
1: Радио Сахаров. Мы говорим о мире, о стране и о нас.
2: Либо-либо.
3: Это именно то, что нужно было Pfizer. Большой скачок в стоимости акций. В этом квартале продажи антивирусного препарата Paxlovid превзошли ожидания на 2 миллиарда долларов.
4: Продажи моноклональных антител Keytruda выросли на 21% в этом квартале, до суммы 7,4 миллиарда долларов. И продолжаются очень хорошо.
5: Сегодня Eli Lilly анонсирует инвестиции в 3 миллиарда долларов в расширение производства глюконоподобного пептида-1 на своем заводе в Висконсине. Это происходит всего через день после публикации результатов сравнения их препарата для потери веса ZipBound с препаратом Вегови от Novo Nordisk.
6: Это недавние телесюжеты о корпорациях Pfizer, Merck и Eli Lilly. О том, какие лекарства они только что разработали и какую прибыль надеются от этого получить. Миллиардные доходы, триллионные обороты, штаб-квартиры по всему миру и собственные исследовательские лаборатории. Вот что такое фармацевтический бизнес сегодня. Созданное этими компаниями будет упаковано в миллионы одинаковых капсул, ампул и таблеток и доставлено по всему миру, в том числе и в аптеку у вашего дома. Там вы сможете купить хоть леденцы от кашля, хоть аналог модного Оземпика для похудения. А аптекарь лишь выдаст вам коробочку и пробьет чек. Но так было не всегда. Когда-то искусство составления, упаковки и продажи лекарств были неразделимы. Аптека была не только магазином, но и химической лаборатории, где фармацевт готовил препараты прямо при пациенте. На полках стояли кувшины с солями ртути и опиумной настойкой, в горшочках хранились толченые кости, барсучье сало и печень коршуна. Аптекарь мог продать вам патентованный препарат от ревматизма и сифилиса, созданный по его авторскому рецепту из 33 секретных компонентов. Оставалось надеяться, что эта смесь вас хотя бы не убьет. Без таких вот магазинчиков не было бы современных фармацевтических корпораций, потому что основатели многомиллиардных компаний зачастую начинали именно как помощники и ученики в лавке аптекаря. А еще без алхимических магазинов с травами, эссенциями, примочками и притирками в красивых банках не было бы эстетики нашего любимого Гарри Поттера.
7: Как я уже говорил, я приготовил сегодня несколько смесей. Кто скажет, что же за зелья это могут быть? Да, мисс?
8: Грэнджер, сэр. Вон в том котле веритасерум.
9: Расширенный курс зельеварения.
8: Это сыворотка правды. А это амартен. Самое мощное приворотное зелье. Оно пахнет для каждого по-своему, в зависимости от того, что нравится. Например, я чувствую запах скошенной травы, нового пергамента и зубной пасты. Мятной.
7: Амортенция не может сотворить любовь, это невозможно. Но она и впрямь вызывает сильное увлечение или одержимость. И потому это, вероятно, самое опасное зелье в этой комнате.
6: Привет, это Лена Чеснокова и новый выпуск подкаста «Почему мы еще живы?». В нем мы совершим путешествие во времени от средневековых алхимических лавок до роскошных аптечных магазинов, известных на весь мир, и увидим, как полумистическое искусство зельеварения превратилось в современную, дорогую и наукоемкую индустрию. В этом выпуске будут опиум, порошок из мумий, немного эзотерики, а еще притирки, пилюли, мази и пластыри. Короче, это выпуск про историю аптечного дела. Сценарий написала Женя Щербина, а отредактировал Дима Перевозчиков. У нашего подкаста есть партнер – швейцарский бренд натуральной косметики Веледа. В середине этого эпизода вы услышите нашу совместную рубрику про травы и отравы с историями лекарств, которые придумали на основе трав. Конец X века. Столица арабского халифата – Багдад. Средневековый мегаполис, где живет почти миллион человек. Торговцы и ремесленники, чиновники и военные, мудрецы-книжники и священнослужители-муллы. Прямые дороги от четырех городских ворот ведут в центр, где находится мечеть и роскошный дворец халифа. А чуть поодаль раскинулся богатый и пестрый, крытый восточный базар. Заглянем в одну из тысяч торговых лавок, которые открываются рано утром. Так, что тут у нас? Весы со множеством маленьких гирек, чтобы аккуратно взвешивать даже небольшие объемы товара. На полках и прилавке сосуды с ароматной водой, спиртом и сахарными сиропами на основе цветов и фруктов. В
3: кувшинах – камфорное масло. Во флаконах – мускус, такая пахучая паста из желез оленика барги. И амбра – вещество из желудка китов, тоже ароматное. В мешках – высушенный ревень, тамарин, мускатный орех и еще куча трав и пряностей. Запах головокружительный. За прилавком стоит хозяин – пожилой мужчина в шелковой челме и с длинной бородой. Люди зовут его Ассай Далани, что означает «торговец сандаловым деревом». Сандал и правда важная часть его ассортимента. Сайдалани владеет искусством алитер вальшарап, то есть создание лекарств, благовоний и сиропов. Он профессиональный фармацевт своего времени, а мы с вами находимся в одной из первых в истории аптек. Для X века это очень продвинутое заведение. В Европе ничего подобного нет. Если у вас заболели живот или голова, напала лихорадка, укусил верблюд или еще что-нибудь приключилось, Сайдалани подскажет лекарство. Если готового нет, он прямо при вас сделает его из сырья, которое хранится на полках. Например, растолчет сурьму, чтобы приготовить кохоль, порошок для лечения глаз. Или смешает мазь на основе дохна, растительного масла, например, ромашкового. Еще у него можно купить зубную пасту или порошок, ингаляции, припарки, суппозитории и пластыри. В общем, лекарственные формы, известные нам и сегодня. В X веке у арабов расцветала не только фармацевтика, но и наука в целом. Это времена Аббасидского халифата, огромной империи, которая простиралась на территории Аравийского полуострова, Ближнего Востока, Северной Африки, части современных Индии, Ирана и Центральной Азии. Некоторые из этих земель раньше входили в империю Александра Македонского, и там арабы соприкоснулись с наследием греческой культуры. В отличие от многих завоевателей своего времени, они не стали разрушать библиотеки, ведь в Коране сказано, что знание от Аллаха. Так, через завоевания, а еще через христианские секты несториан и яковитов, которых изгнали из Византии, в халифат пришло античное знание, философские трактаты Аристотеля и Платона, медицинские труды Галена и Гиппократа. Их переводили на арабский в специальных переводческих школах, которые расцвели в IX веке. Самое известное называлось просто «Дом мудрости». Наш Сайдалани, кстати, ученый муж. Он учился фармацевтике в специальной школе и сдавал экзамен. Конечно, он читал и главный античный фармацевтический труд, переведенный в «Доме мудрости», книгу о лекарственных веществах греческого автора Педания Диаскорида. В этом сборнике первого века нашей эры было описано более 500 лекарств животного и растительного происхождения, включая многое из того, что хранится в лавке Сайдалани. Впрочем, врачи халифата расширили греческий список еще на 1500 наименований. В начале XI века в арабском мире появилась одна из главных книг во всей истории врачебного дела – пятитомный «Аль-Канун Фит-Тип» – «Канон медицины». Его автором был философ, врач, визирь, придворный лекарь эмиров и султанов Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ибн Сина, более известный на Западе как Авиценна. Авиценна описал, как вырезать карциному, исследовал симптомы желудочной язвы и колита, которыми, кстати, страдал и сам, и рассказал об инновационном способе введения лекарств с помощью иглы. Конечно, эти трактаты соответствовали духу времени со всеми сопутствующими предрассудками, вроде представления о том, что лечение надо начинать с очищения организма, а значит, с кровопускания, клизмы и вызывания рвоты. Но все-таки для своего времени Авиценна был очень продвинутым врачом, и его канон медицины стал квинтэссенцией медицинского знания его времени. Например, второй том труда был посвящен описанию 800 известных Авиценне лекарств. В общем, наш багдадский Сайдалани из X века согрет мудростью лучших умов своего времени. И стоят его просвещенные услуги дорого, так что ходят к нему только богачи. Жители районов попроще могут обратиться к аттарам, продавцам парфюмерии. Они тоже торгуют лекарствами и вообще всякой химией, но не имеют профессионального фармацевтического образования. То есть пластырь, чтобы налепить на шишку, аттар вам продаст, но смешать лекарства из сильнодействующих веществ уже вряд ли сможет. Наконец, на большой дороге можно встретить странствующих шарлатанов, что под видом лекарств торгуют совсем уж сомнительной бурдой с якобы чудодейственными эффектами. Такое разделение аптекарей на фармацевтов с образованием, простых продавцов лекарств и странствующих торговцев волшебными пилюлями останется в аптечном деле на многие века. Чего не скажешь о халифате аббасидов. Продержавшись почти 500 лет, он в итоге развалится под грузом дворцовых интриг и ударами монголов. В 1258 году войска внука Чингисхана захватили Багдад и устроили там резню. Через 10 дней казнили последнего халифа.
6: Ну а вместе с халифатом закончился и золотой век арабской науки. Зато к этому времени восточной мудростью заинтересовались в Европе. С арабского на латынь начали переводить и, собственно, арабских, и античных авторов, оригиналы которых не пережили ранние средние века. Особенно плодотворными были переводчики из Толедо, из Сицилии, то есть тех территорий, которые только недавно были отвоеваны у мусульман. Например, им покровительствовал король Сицилии, Италии и Иерусалима и император Священной Римской империи Фридрих II, и сам прекрасно говоривший по-арабски. Отчасти под его влиянием новым центром медицинской и фармацевтической мысли стала Италия. Начало 14 века. Итальянский город Падуя, недалеко от Венеции. Пройдемся вдоль одного из каналов, соединяющих реки Бренто и Бакильоне. Полюбуемся на Палаццо делла Раджоне, где заседает городской суд. Выйдем на недавно построенную площадь Синьории и закажем в осетрии свежевыловленного в Венецианской лагуне угря. Ох, кажется, угорь оказался не таким уж свежим. В животе бурлит, в горле тошнота, лицо позеленело. Срочно в аптеку. Она как раз за углом. И мы снова в самой продвинутой аптеке своего времени. Продавцу за прилавком есть что нам предложить. Как насчет настойки мяты, мелиссы и полыни? Эти травы горькие и хорошо стимулируют аппетит. Причем тут аппетит? Ученый-фармацевт охотно пояснит. Болезнь надо лечить ее противоположностью. Принцип, сформулированный почтенным Галеном. Вы же не можете сейчас смотреть на еду? Значит, травы успокоят ваш желудок и простимулируют пищеварение. Кстати, настои на травах, которые здесь продаются, так и называются – галеновые препараты. Это основной ассортимент аптеки, ведь химии как науки еще не существует. Составлять лекарства можно только из подручных средств, а самые доступные из них – именно травы. Европейская фармацевтика, как и вообще медицина, продолжает опираться на античное наследие, а именно на труды Галена и Диаскорида, переведенные из греческого на арабский, а потом с арабского на латынь. Их наш фармацевт прочитал, пока учился в Салерно. Там находится самое старое в Европе светское учебное заведение. Медицинская школа, сложившаяся еще в IX веке на стыке греческой, арабской и еврейской науки. Тот самый император Фридрих II дал школе исключительное право присваивать звание врача и запретил кому-либо на подвластных ему землях заниматься медициной без салернского диплома. Отдельно аптекарей в школе в те времена не учили, но студенты-медики должны были знать свойства лечебных растений и читать Диаскорида и Авиценну. Более современный учебник-травник, книгу простых лекарств, написал профессор салернской школы Матео Сплатари. Впрочем, большинство рецептов он скопировал все у того же Диаскорида. Это было типично для науки того времени, ведь считалось, что древние уже все знали, и остается лишь смиренно переписывать их знания. Кстати, Платари был сыном женщины-врача, которая тоже окончила школу в Салерно. И это во времена, когда образование было доступно почти исключительно мужчинам. Пройдя серьезную по тем временам подготовку, наш аптекарь имеет полное право смешивать лекарства. Вот в лавку зашла встревоженная женщина и начала сбивчиво объяснять, что ее маленький сын в последнее время ужасно кашляет, хрипит и жалуется, что ему трудно дышать. «Должно быть, это от узости его груди», — заключает аптекарь. «Мы бы сегодня сказали, что у мальчика астма». Аптекарь достает из-под прилавка свою драгоценность, которую купил за большие деньги у одного из салернских профессоров. Это копия «Антидотариум Николаи», «Противоядие Николая», популярного сборника 150 медицинских рецептов, тоже восходящих к арабским текстам. Там аптекарь находит рецепт алипты, в переводе с греческого просто мази. Ее как раз рекомендуют мальчикам, страдающим астмой, да и в целом слабым детям, которые долго не поправляются. Глядя в книгу, аптекарь принимается переливать жидкости из кувшинов и растирать в ступке какие-то пахучие вещества. Вот что у него там. Акварозариум – водный дистиллят лепестков розы. Красный стиракс – это душистая смола растения ликвидамбр. Амбра и мускус – те самые пахучие вещества, которые мы нашли еще в лавке у багдадского аптекаря. Камфора – пахучий компонент эфирных масел лавра. Вытяжка из алоэ, ну и опиум – традиционный лекарственный компонент еще с античных времен. Можно догадаться, что розовая вода тут просто основа. Амбра, мускус и камфора больше для запаха, чем для эффекта. А главный компонент – опиум. Вещество, как мы сегодня понимаем, довольно опасное и вызывает сильное привыкание. Вряд ли оно вылечит мальчика, хотя и успокоит на какое-то время его и его встревоженную мать. Даже самые ученые аптекари в это время имеют смутное представление о том, как и почему действуют лекарства, ведь их химические свойства неизвестны. Впрочем, есть и те, кто пытается проникнуть в природу веществ и понять, как все устроено на самом глубоком уровне. Правда, вопросы они перед собой ставят с современной точки зрения не самые практичные. Как превратить железо в золото? Как создать эликсир жизни? Как синтезировать легендарную античную панацею, лекарство от всех болезней? Конечно, я говорю об алхимиках. Алхимия — это не химия, а скорее эзотерическая практика и философия, которая появилась еще во времена арабского халифата. Алхимики стремились подвергать трансмутации, то есть преобразованию, серебро, медь, золото, ртуть, железо, олово и свинец, но рассматривали их не как химические компоненты, а как символы и аллегории духовных процессов. Главной целью был, конечно, философский камень, который не только превращал металлы в золото, но и преобразовывал дух Создателя, открывая ему сокровенные знания о мире и даруя могущество. Была у алхимиков и одна условно-медицинская задача — поиск эликсира бессмертия. Впрочем, успехов в ней они добились таких же, как в поисках философского камня. В XII веке алхимик, монах и оксфордский профессор богословия Роджер Бэкон сетовал: «Почти никто не знает, как делать металлы путем трансмутации. Еще меньше людей знают, как выполнять те работы, которые имеют ценность для продления жизни». Не добившись ничего в своей основной цели, алхимики все же дали фармацевтике много нового. А главное, усовершенствовали техники преобразования веществ. Чтобы превратить один металл в другой, они чего только не пробовали. Сжигать, кипятить, растворять, выпаривать и сплавлять. Будущим фармакологам особенно пригодилось искусство дистилляции, то есть выпаривания и последующей конденсации. Считалось, что именно так можно выделить из грубой материи вещества его активное действующее начало – квинтэссенцию. Так, неспешно, на стыке медицины, алхимии, философии и эзотерики, в средние века развивалось знание о веществах и химических процессах. Однако времена менялись. В XVI веке в Европе началась реформация, за которой последовали кровавые религиозные войны и охота на ведьм. А еще к уже знакомой, но по-прежнему ужасающей чуме добавился сифилис. Его из Америки привез Христофор Колумб. В общем, наступало жестокое и бурное новое время. Оно несло новые болезни, а значит, требовало и новых лекарств. Тогда в Базеле объявился человек, который заявил, что все эти галеновые травки — ерунда. Пришла пора лечиться по-серьезному. 1527 год. Заглянем в базельскую аптеку к Освальду Беру, профессору медицинского факультета. Мы оказались в поистине волшебном месте. Под потолком висит чучело крокодила и витой рог единорога. На самом деле это рог кита нарвала. Часть шкафов забита восточными пряностями – перцем, миндалем, имбирем и шафраном. Другие склянки, если верить латинским надписям, содержат кровь дракона, порошок из человеческих костей, печень коршуна, барсучье сало, камень гнезда ласточки и другие увлекательные ингредиенты. Следом за нами в аптеку входит, нет, не очередной встревоженный пациент, а ревизор. Он просит аптекаря проводить его в подвал, убедиться, что травы, хранящиеся там в тюках, не завяли. Зовут ревизора Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, но все знают его под прозвищем Парацельс. Он в это время занимает хорошо оплачиваемые должности главного городского врача, аптечного ревизора и профессора Базельского университета. Эти места Теофраст получил по протекции влиятельного книгоиздателя Иоганна Фробина, но заслуженно. Он вылечил Фробина от диабета и спас от ампутации ноги. Несмотря на важные должности, дипломы Венского и Феррарского университетов и славы чудо-целителя, богачи все равно смотрят на Парацельса косо. Он почти простолюдин, сын обедневшего дворянина и крестьянки, ухаживавшей за больными при монастыре. Коллеги-врачи тоже относятся к нему с долей презрения, отчасти из-за его образа жизни. Один современник описал его так:
10: «Он жил как свинья, выглядел как погонщик, находил величайшее удовольствие в компании самой распутной и низшей черни и на протяжении всей своей славной жизни был обычно пьян».
6: Это в целом правда. Теофраст Бомбаст много общался с простонародьем, с теми, кого в Средневековье не считали за приличных людей. Школярами и наемниками, шахтерами и ремесленниками, городской беднотой. Помимо собутыльников, он видел в них источник знаний. – Это вообще было его принципиальной позицией. В отличие от своих современников, Парацель считал, что настоящее знание можно почерпнуть только на практике, а не из древних книг. После окончания университетов, прежде чем осесть в Базеле, Парацельс много путешествовал. Если верить его запискам, он обошел всю Европу и даже дальше. От Турции до Пруссии, от Латвии до Португалии, от египетской Александрии до Англии. Он странствовал с цыганами и бродячими цирками, служил военным врачом в Нидерландах, Италии и Дании, изучал свойства металлов в химической лаборатории при руднике. А главное, учился врачеванию у цирюльников, монахов, алхимиков, банщиков и повитух. В общем, у всех, кто мог поделиться практическим навыком, а не очередным пересказом Авиценны. Можно долго перечислять приключения Парацельса, но я, пожалуй, перейду к той части его биографии, которая изменила фармацевтику. Накопленный практический опыт привел его к пониманию, что методы Галена и Авиценны, мягко говоря, устарели. Нрава Парацельс был бурного, поэтому с былыми авторитетами он в итоге порвал, причем радикально. В 1527 году он заклеймил их как еретиков и публично сжег их труды на Базельской площади. И это во времена, когда ученые боялись даже чуть-чуть покритиковать этих светочей древней мудрости. Вместо этого Парацельс предложил собственную философию человека и природы. Очень вкратце, суть такова. Человек неразрывно связан со Вселенной и является как бы ее отражением. Все, что есть во Вселенной, есть в человеке. Вселенная состоит из химических элементов, и человек состоит из химических элементов. Этой догадкой Парацельс опередил свое время на пару веков. Правда, под химическими элементами он подразумевал в первую очередь ртуть, металлы, серу и соль – традиционные ингредиенты алхимиков. Их нехватка или избыток, по мнению Парацельса, и вызывали болезни, так что ими же нужно было и лечить. Так он придумал ятрохимию, как бы химию на службе медицины или алхимию лекарственных препаратов. Аббат из Зальцбурга, больного подагрой, Парацельс вылечил бальзамом из скипидара, горького коричневого масла, мелко натертого мыла и виннокаменной соли, а также диетой против отложения солей. Ведь подагра – не что иное, как их избыток. Для лечения чесотки он одним из первых предложил использовать серу, а при проблемах с пищеварением назначал железосурмянистые и цинково-оксидные мази. Однако главным его интересом была ртуть. Ее и раньше использовали в медицине, смешивая с жирами, но Парацельс расширил ее применение для лечения сифилиса и водянки, так как обнаружил у нее мочегонные свойства при приеме внутрь. Разумеется, он был образованным и умным человеком и понимал, что почует людей тяжелыми препаратами, а потому тщательно соблюдал дозировки. Когда его начали критиковать коллеги, Парацельс ответил таким доводом. «Что является, что не является ядом? Все вещи яд, и ничто не обходится без яда. Только доза определяет, что вещь не становится ядом». Сегодня мы знаем краткий вариант этого изречения. «Все яд и все лекарство». Столь радикальным подходом Парацельс в итоге настроил против себя чуть ли не все медицинское сообщество, был вынужден покинуть Базель и продолжил странствие. Он умер в 48 лет, оставив после себя 20 тысяч страниц рукописей, из которых 95% при его жизни остались неопубликованными. А некоторые из-за придуманных Парацельсом неологизмов не расшифрованы до сих пор. Но главное дело было сделано. Парацельс расшатал костную средневековую фармацевтику и воспитал учеников, которые продолжили дело ятрохимии. Правда, многие его последователи, усвоившие, что людей можно лечить ртутью и серой, часто были не так осторожны, как сам Парацельс. Это сделало лекарства следующей эпохи поистине опасными. Прежде чем двигаться дальше, я хочу еще чуть-чуть задержаться на мысли Парацельса о ядах, лекарствах и решающей все дозировке. Время нашей партнерской рубрики про травы и отравы, которую мы делаем вместе с брендом натуральной косметики Виледа. И сегодня у нас одновременно прекрасная и очень опасная героиня. Красуха, красавка обыкновенная, сонная одурь, бешеная ягода – это все о ней. Ну а вы наверняка знаете это растение под названием белладонна. Это такой невысокий кустик с темными ягодами, родственник белины и дурмана. Некоторые птицы, например, дрозды, едят эти ягоды без проблем, а вот для человека они ядовиты. Все потому, что в них, а еще в листьях и в корнях белладонны содержится алкалоид группы атропина. Знакомое слово, да? Но давайте по порядку. Белла Донна в переводе с итальянского «красивая женщина». Считается, что растение получило такое название, потому что итальянки, а потом и не только они, закапывали сок белладонны в глаза. Дело в том, что атропин расширяет зрачки. Считалось, что так взгляд приобретает особую выразительность и такую томную влажность. Еще один способ использования белладонны – варить из нее приворотные зелья. В другие снадобья ведьмы и травники это растение тоже добавляли. Альтернативные названия белладонны – бешеная ягода и сонная одырь – связаны как раз с тем, как большие дозы атропина могут действовать на человека. Ну, например, вызвать делирий. Помрачение сознания, при котором пострадавший галлюцинирует, бредит, а еще может быть очень агрессивным. Плюс к этому люди с древности знали, что от сонной одыри учащается сердцебиение, тошнит, пересыхает во рту и случается светобоязнь. Короче, если хочешь кого-нибудь по-ведьмински припугнуть, но так, чтобы сразу не убить, способ идеальный. Кстати, научное название травы – атропа белладонна. Атропа в греческой мифологии одна из богинь судьбы, та самая, которая перерезает нить жизни. Но по иронии судьбы оказалось, что тот же самый атропин может и спасать жизни. Один такой очень громкий случай произошел 20 марта 1995 года в токийском метро. В утренний час пик 5 членов религиозной секты Аум Синрикё пронесли на несколько станций обернутые в газеты пакеты с жидким зарином. Это такой нейропаралитический яд. Каждый из террористов зашел в вагон поезда, проехал несколько станций, а перед выходом положил пакет на пол и проткнул специально заточенным концом зонта. Жидкость начала испаряться, образуя смертельно опасный газ. У тех, кто находился рядом, сперва просто жгло в глазах и горле и заложило нос, но дальше симптомы нарастали. Рвота, мышечные спазмы, непроизвольное мочеиспускание и дефекация, судороги, затрудненное дыхание, потеря сознания и в некоторых случаях смерть. В общей сложности пострадало более 6 тысяч человек, из которых 13 погибли. И погибших могло бы быть гораздо больше, если бы не атропин. Дело в том, что атропин с середины 20 века известен как антидот при отравлениях фосфороорганическими соединениями. Зарин как раз такое. Выяснили это ученые, которые после Второй мировой и во время Холодной войны изучали все возможные методы, которыми можно защитить людей от нервно-паралитических газов – зарина и замана. Они установили, что таким свойством обладает, в частности, сульфат атропина, того самого алкалоида из белладонны. Как только японские медики поняли, с чем имеют дело, а к тому моменту члены секты Аум Синрикё уже несколько раз использовали зарин в своих атаках, так что сообразили врачи быстро, они сразу стали вводить пострадавшим атропин внутривенно. Известно, что после этого теракта японские больницы увеличили постоянные запасы атропина и других антидотов. При этом атропин в медицине используют не только как антидот. Например, офтальмологи закапывают его в глаза пациентам, чтобы расслабить мышцы глаза и расширить зрачок. Это бывает полезно при некоторых диагностических процедурах. А еще капли и мази с атропином тормозят развитие близорукости. Но и это еще не все. За многовековую историю наблюдений за эффектами белладонны выяснилось, что вещество отлично работает как спазмолитик, уменьшает секрецию слюнных, потовых и желудочных желез, а еще помогает при барикардии, то есть при очень низком пульсе. Вот такой вот яд и вот такое вот лекарство. Ну а теперь давайте про растения, которые точно не ядовиты и даже полезны. Расскажу вам про средства для волос от наших партнеров бренда натуральной косметики Веледа. У них, например, есть классный укрепляющий тоник для роста волос с розмарином. Веледа производит его уже больше 100 лет, и это до сих пор один из бестселлеров бренда. В составе тоника для роста волос, как всегда, только натуральные ингредиенты. Среди них экстракт листьев хрена и эфирное масло розмарина. Вместе они тонизируют кожу головы и усиливают приток крови к корням, чтобы простимулировать рост волос. Наносить средство нужно массажными движениями. Это помогает ингредиентам лучше делать свою работу. В инструкции сказано, что делать такой массаж желательно каждый день, а смывания тоник не требует. Но если волосы сухие на кончиках, ломкие или тусклые, к тонику можно добавить еще и масло для волос Веледа с розмарином, арахисом и экстрактом клевера. Оно питает, восстанавливает и придает блеск. После долгой зимы и бесконечных шапок очень нужная штука. Купить эти средства и другую косметику от Веледы можно в парфюмерной сети «Золотое яблоко». Наш промокод «Почему» заглавными буквами кириллицей дает скидку 30% на весь ассортимент бренда при заказе онлайн из России, Беларуси и Казахстана. Срок действия до 1 августа 2025 года. Все подробности в описании выпуска. Переместимся во вторую половину 17 века, в Лондон, стремительно растущий город, стоящий на пороге промышленной революции. Здесь живет почти 500 000 человек, и все время приезжают новые, поэтому тут тесно, шумно и грязно. Пройдемся по одному из центральных районов, скажем, Чипсайду, застроенному деревянными каркасными домами. В них обычно по 4 этажа, и на первом всегда мастерская или магазин. Вот и вывеска «Фармаси». Внутри непривычно тихо, опрятно и чисто. И можно увидеть уже знакомые нам атрибуты аптеки. Деревянный прилавок и весы со множеством гирек. У стены стоит аптекарский кабинет. Большой комод со множеством выдвижных ящиков, наподобие библиотечного каталога, но с лекарствами внутри. Позади продавца – полки, на которых рядами расставлены фарфоровые кувшины с целебными ингредиентами. Жители Лондона болеют сифилисом, чумой, туберкулезом, водянкой, гриппом, малярией и еще множеством зараз и лихорадок. Тяжелые болезни требуют тяжелых лекарств, помните? Так что под рукой у фармацевта теперь янтарная кислота, ацетат кальция и луна-корнеа – белый порошок хлорида серебра, применяемый для обеззараживания. Внимательный посетитель заметит на полке бутыль с надписью «Раствор Фаулера». Это 1% раствор арсената калия, то есть соли калия и мышьяковой кислоты. Вообще-то это сильный яд, и в былые времена его применяли по прямому назначению. Например, подливали в вино политическому сопернику. Но теперь это популярное средство от малярии, сифилиса, астмы и экземы. Кстати говоря, способ изготовления арсената калия описал сам Парацельс. В соседнем бутыльке можно разглядеть кусочки каламеля, хлорид ртути, наиболее щадящую форму этого тяжелого металла. Препарат ртути широко применяется в мазях как средство от поражений кожи. Они действительно чуть-чуть помогают, но в целом скорее вредят. В выпуске про сифилис мы рассказывали, как один монах-бенедиктинец пытался лечиться ртутью. От этого у него выпали все зубы и волосы. Формулу каламеля вывел ученик Парацельса – Освальд Кролиус. Именно из его работы препарат попал в первое издание лондонской фармакопеи, выпущенной Королевским колледжем врачей в 1618 году. Фармакопея – это официальный справочник лекарственных препаратов и их форм. Такие книжки в новое время приходят на смену устаревшим средневековым травникам. Теперь фармацевт должен делать лекарства, описанные в официальном справочнике, а не искать рецепты в очередном пересказе работ Диаскорида. За этим следят профессиональные гильдии и авторы фармакопеи – Королевский колледж врачей. Проблема в том, что наличие справочника не гарантирует пользу перечисленных в нем лекарств. Фармакопеи 16 и 17 веков содержат еще более безумный набор препаратов, чем более ранние сборники. Тут и рецепты из канона медицины, и фрагменты средневековых травников, и формулы ятрохимиков, и народные средства, и авторские микстуры каких-нибудь влиятельных членов гильдии лондонских аптекарей. Например, в лондонской фармакопее, как ингредиенты для лекарств, перечислены 5 разновидностей мочи и 14 разновидностей крови. Экскременты гуся, собаки, козы, голубей, ласточек, мышей, павлина и людей. Запах в аптеке снова стоит умопомрачительный, но теперь это вообще не аромат амбры и розовой воды. Некоторые рецепты включают многоножек, пенисы оленей и легкие лягушек. Для провоцирования рвоты можно купить обрезки ногтей. Вполне резонно. От эпилепсии аптекарь добавит лекарства, перетертые черепа тех, кто умер насильственной смертью. А от туберкулеза и астмы перетрет в порошок египетскую мумию. Удивительно, но достать этот ингредиент в Лондоне не так уж сложно. Качественных мумий регулярно импортируют из Египта. Впрочем, хватает шарлатанов, которые готовят мумии дома, просто окуная куски мяса в спирт и коптя их как ветчину. Фармакопеи существуют и по сей день, и есть даже перечень, где собраны все существующие лекарства. Сегодня их счет идет на десятки тысяч, и единым справочником фармацевты не пользуются.
11: Ну, фармакопея, как понятие, немножко устарела.
6: Рассказывает Семен Гореликов, координатор клинической фармакологии в онкологическом центре при больнице Маунт Оберн, США.
11: То есть нам про него рассказывали, безусловно, в университете, но я не пользуюсь ей для того, чтобы узнать как бы что-то о лекарстве. Просто потому что количество лекарств там колоссальная. То, чем специализируется, тот использует свои источники информации. Но обычно это какие-то, вот, ну, какие-то коммерческие предприятия, это базы данных, где тебе, допустим, нужна информация про какое-то лекарство, тебе нужно знать дозу в пациентах с почечной недостаточностью, тебе нужно знать там процент кашля при приеме вот этого лекарства. Это все как бы есть в интернете, это удобно по категориям найти и посмотреть.
6: Каламель, мышьяк, пенисы оленей, толченые мумии. Чтобы разобраться во всем этом великолепии, учиться в 17 веке начинают уже с подросткового возраста и вовсе не в специальной школе. Считается, что практика в этом деле прежде всего. Так что карьеру наш лондонский фармацевт начал в качестве аптечного мальчика. Нанялся к какому-нибудь опытному специалисту, жил в его доме, помогал в лавке и параллельно учился делать лекарства. 5 капель того вещества, 7 граммов этого, растереть ртуть, долить спирт, нагреть, выпарить, дистиллировать, разлить по бутылкам, надписать этикетку. Все это старый аптекарь мог делать молча, никому не объясняя. Это пока еще очень средневековый способ передачи знания от мастера под мастерью. За лишние вопросы можно и по шее схлопотать. Поэтому учились аптекарские мальчики, просто внимательно наблюдая за тем, как наставник проводил свои операции. Не понял или не рассмотрел чего-то, ну, сам дурак. Смотри внимательнее. Через 3-5-7 лет, может, и научишься. Потом можно пойти в университет, чтобы получить ученую степень. Первый специализированный курс запустили в Падуе в 1533 году. Позже титул магистра фармации стали давать в Вене, Праге, Кембридже и немецких вузах. Там кандидат в аптекаре учил специальную медико-фармацевтическую латынь. Постигал свойства лекарств, правила их приготовления и хранения, а еще изучал, как бы мы сегодня сказали, soft skills – искусство общаться с клиентами и профессиональную этику. Впрочем, все это по желанию. Высшее образование для аптекарей не было обязательным еще очень долго. Например, в той же Британии специальных школ не существовало до 1841 года, а экзамен для фармацевтов стал обязательным только в 1868. Сегодня диплом вуза для аптекаря, конечно, обязателен. И все-таки без практики тоже никуда.
11: Чтобы стать фармацевтом в США, нужно выучиться в университете на курсе, ну, собственно, фармацевтики, если вы хотите так ее назвать. Это 6-летняя программа. В конечном итоге, чтобы быть фармацевтом в Америке, у вас должна быть докторская степень, и после чего человек должен сдать экзамен, как бы национальный такой экзамен на получение лицензии, и плюс экзамен штата по юриспруденции, то есть это экзамен, который охватывает какие-то специфические законы штата, где этот человек будет практиковать. В моем университете была еще программа, где у нас было дополнительно вот этот curriculum встроена система практик, то есть там по 3-4 месяца в течение учебного года мы работали кто-то в аптеке, кто-то в госпитале, то есть в разных возможных местах, и это тоже помогло определиться, где нам больше нравится.
6: При этом быть фармацевтом в новое время очень выгодно. Аптека – это гарантированный доход. В некоторых случаях буквально гарантированный государством. Например, в Германии, Австрии и следующей, к примеру, России в 18-19 веках аптеку можно было открыть только на основе специального разрешения, а выдавалось оно, исходя из норматива на душу населения. Допустим, во второй половине 19 века в Петербурге и Москве норматив был 12 тысяч жителей.

0: 1668 году и завещал своему племяннику. Тот передал ее по наследству сыну, а затем внуку Генриху Эммануэлю Мерку. А Генрих Эммануэль уже превратил семейную лавку в настоящее промышленное производство. Но обо всем по порядку. Современником Генриха Эммануэля был Фридрих Сертернер. Жил он тоже в Германии, в городе Падерборн, а начал карьеру, как водится, аптечным мальчиком. В 1803 году он сдал экзамен на аптекарского ассистента, а через год совершил важное открытие. Экспериментируя с млечным соком опиумного мака, он выделил из него белые кристаллы. Это явно была соль какого-то вещества. Сертернер попробовал скармливать кристаллы крысам и бродячим собакам. И те иногда засыпали, а иногда умирали. Экспериментировать на людях Сертернер не решался, пока однажды его не одолела сильная зубная боль. Измученный недугом, он на свой страх и риск проглотил несколько кристаллов, которые сам синтезировал. Вскоре боль ушла, а аптекарь погрузился в сон. Проснувшись, он понял, что вещество вроде безопасно для человека. Спойлер, это не так, но Сертернер тогда об этом не знал. Он позвал 3 своих друзей и стал предлагать им кристаллы в разных дозах. Выяснилось, что 30 миллиграмм препарата вызывают ощущение счастья и легкости в голове. Еще 30 – сонливость и чрезмерную усталость. А еще 30 – путанность сознания. Сертернер предположил, что оптимальной дозой является 15 миллиграмм и назвал вещество морфий в честь греческого бога сна и сновидений. Так, в 1804 году Фридрих Сертернер наконец выделил из опиума, который применялся в медицине веками, его активное начало – морфин. Морфин быстро заменил опиум как болеутоляющее. Его даже начали прописывать страдающим от алкогольной и опиумной зависимости. Увы, сам морфий тоже вызывает сильнейшее привыкание. И вскоре в мире появилось немало морфиновых наркозависимых. Сертернер начал продавать морфин в 1817 году. И весть о новом интересном веществе быстро разошлась в аптекарском сообществе. Удовлетворить спрос решился как раз Эммануэль Мерк. Для этого он открыл в Дармштадте отдельную химическую лабораторию, где начал производить морфин в промышленных масштабах. Так было положено начало компании Merck, одной из главных фармацевтических корпораций сегодня. Химики и фармацевты тем временем принялись изучать свойства морфина и скоро обнаружили, что это лишь один из целого класса веществ – алкалоидов. В 1818 году французы Пьер Пелетье и Жозеф Каванту выделили из рвотных орешков стрихнин, а затем получили кофеин из кофейных зерен и хинин из коры хинного дерева. Эти алкалоиды устроили переворот в фармацевтике. Химия лекарств стала еще более сложной, требования к фармацевтам выше, а производство препаратов, наконец, вышло за пределы аптек в специальные лаборатории и цеха.
1: Привет, это Ксения Красильникова. Я работаю исполнительной директоркой в студии «Либо-либо». Подкаст, который вы сейчас слушаете, делает наша студия. А почему вдруг я здесь? Потому что мы запустили страничку донатов, и я хочу вам об этом рассказать. Донаты можно делать с любой карты, из любой страны и даже криптовалютой. Еще через Boosty и Patreon. Страничка, где можно задонатить, это еще и место, где мы собрали все способы поддержать работу студии. Не только прямым переводом. Здесь же можно купить мерч или оформить подписку на наш бонусный контент. Вы скажете: «Либо-либо, какие донаты? У вас ведь есть реклама». За рекламу в студии отвечаю я. И я вынуждена сказать. Нам трудно найти партнеров в подкасты о насилии, неравенстве и социальных проблемах. А это важная часть нашей работы. И эту работу мы точно будем продолжать. Чтобы студия «Либо-либо» могла делать то, что делает, нам нужна независимость, а значит, ваша поддержка. Ссылка на страничку донатов в описании эпизода. Поддержите нас. И спасибо, что вы здесь.
2: Эта аптека располагалась на 2-м этаже большого углового здания. Наверху лестницы был небольшой вестибюль с зеркальными стенами и скамейками. Большие сложные двойные двери вели из вестибюля в аптеку. В ней было 6 окон с зеркальным стеклом и те большие цветные витрины, которые так редко можно увидеть сегодня.
0: Так описывает московскую аптеку 19 века фармацевт Исайя Гинзбург. Как и большинство аптекарей в этой истории, он начал карьеру с должности аптекарского мальчика. В 1892 году, когда ему было 17 лет, Исайя покинул семью и поступил на службу в аптеку одного провинциального городка. А заработав репутацию и отучившись в Казанском университете, перебрался в ту самую аптеку в Москве, богатое устройство которой он оставил в своих мемуарах.

0: Сама аптека была намного больше той, в которой я работал раньше. В старшем персонале числился владелец, управляющий и еще один человек. Было 6 клерков по рецептам, которые только контролировали и составляли самые сложные рецепты. Было несколько помощников, и один из них заботился только об упаковке товаров, а другой только помогал в лаборатории. 2 молодых парня бегали по поручениям и упаковывали многочисленные предметы для готовой продажи.
1: 19 век – это вообще время аптечного блеска и роскоши. Многие известные аптеки тогда начали выглядеть как дорогие бутики. Скажем, заведение фармацевтического магната Владимира Феррейна на улице Никольской в Москве славилось просторными залами, золочеными вазами, венецианскими зеркалами, дубовыми резными шкафами, коврами и плиткой на полу. Зайдя туда, можно было почувствовать себя лучше уже от одного вида всего этого великолепия. Это были не просто богатые, но одни из самых прогрессивных городских заведений. В той аптеке, где работал Исайя Гинзбург, в 1896 году был установлен один из первых в России сеансов телефонной связи между Москвой и Санкт-Петербургом.
2: «Центральная станция сообщила нам, что мы можем бесплатно позвонить в Санкт-Петербург в течение 10 минут. Мы немедленно набрали номер. Первым заговорил наш менеджер. Я помню его взволнованный голос, когда он спросил: «Извините, кто на связи?» И русский на другом конце провода назвал свое имя и должность». Менеджер продолжил объяснять. «Генерал, я говорю с вами из Москвы, из аптеки примерно в 600 милях от вас». Затем генерал на другом конце провода заволновался. «Неужели я так отчетливо слышу ваш голос за 600 миль? Я, конечно, очень признателен, что вы позвонили по моему номеру».
1: В 1910 году Исайя Гинзбург принял предложение тестя уехать из страны, сел вместе с семьей на корабль и через 8 дней уже увидел Статую Свободы. Он получил гражданство США, открыл собственную аптеку в Кингстоне на берегу реки Гудзон и следующие 50 лет до конца своей жизни обслуживал американцев. О его карьере мы знаем из мемуаров, которые опубликовала его дочь. За то время, что он проходил путь от аптечного мальчика до владельца собственного заведения, фармацевтика переживала бурный рост. Фармакохимия перестала выглядеть как эзотерическая варка зелий. Она превращалась в научную дисциплину, основанную на систематических наблюдениях и экспериментах на животных. В аптеках теперь лежали препараты из морфина для успокоения и кофеина для бодрости. Салицин и салициловая кислота продавались как противовоспалительные, а эфир и хлороформ – как анестетики. Соли тяжелых металлов и прочие ядрохимические монстры постепенно пропадали с прилавков. С ростом рынка росли и масштабы производства лекарств. Маленькой лаборатории в подсобке было уже недостаточно. Крупные аптековладельцы в Европе, США и России стали открывать промышленные фармакологические лаборатории для создания новых формул и заводы для производства препаратов в самых разных формах. Таблетки и капсулы, постилки и леденцы, эмульсии и мази, суппозитории и клизмы. К 1917 году у Владимира Феррейна были несколько аптек, пара лабораторий, химический завод, стеклодувная фабрика и свои плантации лекарственных трав в Подмосковье и Крыму. Правда, у этого роста была и обратная сторона. Развитие фармацевтики было таким бурным, что законодательство за ним просто не поспевало. В XIX веке не было такого понятия, как контроль качества лекарств, и никто не требовал проводить 3 стадии клинических исследований, чтобы проверить, что препарат эффективен и безопасен. Любой врач или аптекарь мог придумать собственную формулу чудодейственных пилюль или сиропа, запатентовать ее, назвать как-нибудь звучно, например, индийские пилюли доктора Морзе или эликсир Даффи, и успешно продавать. Так расцвел рынок патентованных препаратов.
3: Да, в 19 веке это был, в общем, такой как бы дикий запад, и да, зачастую вот фармацевты и врачи просто замешивали существующие препараты в, как бы, в произвольном порядке и в пропорциях, надеясь как бы что-то получить. Ну, то есть популярная как бы история о том, как в сиропе от кашля был кодеин, но он есть и сейчас, но по рецептам кокаин был в чем-то, безусловно, и ну, различное количество вещей, которые сейчас ну, как бы нам могут только сниться. И я думаю, что как бы современный подход к лекарственным препаратам такой, что прежде чем мы будем давать что-то людям, мы хотим проверить, в первую очередь, что оно безопасно, во вторую очередь, что оно работает, и в том, что мы на самом деле проверили это как минимум 3 этапами клинических исследований.
1: Впрочем, некоторые из авторских препаратов были весьма успешны. Например, альтернативный сок из корня лопуха и 4 других растений, который придумал фармацевт и ветеран гражданской войны США полковник Элай Лили. Этот сок продавался как средство от ревматизма и сифилиса. Доктор Эмиль Баррелл разработал Тиакал – действенное средство от кашля, и Дигален – препарат для восстановления сердечного ритма. А фармацевт Карл Файзер, который начал карьеру примерно в одно время с Исайей Гинзбуром, как-то скооперировал со своим кузеном-кондитером и придумал оборачивать горькое средство от глистов – сантанин – в сладкую конфетку. Уже в 20 веке предприятие полковника Лили переросло в фармацевтическую корпорацию Элай Лили. Лекарства доктора Баррелла спасли от краха швейцарскую компанию Roche, а со сладких пилюль от глистов начался успех корпорации Pfizer. Фармацевты продолжали смешивать лекарства по авторским рецептурам, пока в 1937 году американцы массово не отравились патентованным препаратом под названием эликсир сульфаниламид. Скончалось около 100 человек, и общественный резонанс привел к принятию федерального закона о пищевых продуктах, лекарственных и косметических средствах. Эпоха авторского зельеварения в стенах аптек закончилась.
3: Чтобы создать лекарство и запатентовать его, оно должно быть одобрено FDA, это орган регулирования лекарств в Америке. И этот механизм настолько сложный, что у человека, не связанного с фармой, практически нет возможности это сделать, потому что требования очень высокие, клинические исследования, там, трех разных стадий. То есть даже не каждая маленькая фарма в состоянии довести лекарство от его разработки к... как бы к тому, что оно и существует на рынке. Их чаще всего покупает большая фарма, как бы и уже доводит это дело до конца.
1: После Второй мировой войны в целом завершился процесс, который шел аж с 9 века. Производство и продажа лекарств окончательно разделились. В аптеках перестали хранить запасы трав и химикаты в банках. Они стали просто магазинчиками с лекарствами и всякой всячиной. А правнуки и праплемянники бывших аптекарских мальчиков возглавили компании, выросшие из семейных предприятий. Сегодня мы знаем их как корпорации Pfizer, Merck, Eli Lilly, Roche, Johnson & Johnson и так далее. Возможно, в их ряду могла бы стоять и корпорация Ferrein, но этому не суждено было сбыться. Большевики отобрали у Владимира Ferrein все его заводы и лаборатории. Бывший фармацевтический магнат устроился в собственную аптеку кладовщиком, а всего через год умер от инфаркта. Сегодняшние аптекари больше не начинают карьеру с должности мальчика. Теперь путь в профессию лежит только через диплом вуза. И придумывают препараты сейчас совсем другие люди, сотрудники тех самых фармкомпаний. И смешивают лекарства уже давно не на глазах у пациента. Хотя вот тут остаются и маленькие исключения.
3: Но фармацевты все еще создают лекарства, просто это чаще всего смешивание разных ингредиентов, да, по рецепту, который тоже уже установлен. Например, в педиатрии очень часто необходимо создать суспензию какого-то лекарства, которое не выпускают в жидком виде, как бы вот на фабрике. И чтобы дозу, которую необходимо ребенку, можно было рассчитать, потому что от таблетки нельзя отколоть маленький кусочек и сказать, что это там 0,2 миллиграмма. Поэтому его нужно растолочь, заданное количество таблеток, развести. Обычно две жидкости используются. Одна — это такой агент, который помогает вот этому порошку как бы раствориться. И чаще всего какой-то подслащивающий агент, который делает это более-менее удобоваримым. После чего мы рассчитываем дозу, зная вес ребенка.
1: Хоть это и не похоже на раствор из душистой амбры, корня лопуха и розовой воды, но все равно какая-то магия зельеварения в этом сохраняется.
3: Вообще, фармацевт — это одна из таких профессий, которая исторически всегда вызывала очень много доверия у людей. К врачам исторически, наверное, особенно сейчас, очень сложно попасть. Их же можно ждать месяцами. А некоторые вопросы, в принципе, можно, в принципе, вылечить без участия врача. Ну, что-то с животом, да, какие-то простудные явления. И вот с такими вещами люди часто идут в аптеку, где есть лекарства без рецепта, которые можно использовать, и где есть фармацевт, который как бы специалист по этим лекарствам. И к нему можно обратиться без записи предварительные, он как бы там, вот он стоит, человек в белом халате, вот за стойкой.
1: Большинство аптек теперь мало отличаются от обычных магазинов у дома, и внутри нет никаких рогов единорога или баночек с драконьей кровью. Однако былую роскошь и таинственность можно ощутить в музеях, которыми стали многие исторические аптеки. В России это, например, аптека доктора Пеля и сыновей в Петербурге или музей старой аптеки во Владимире. Такие же есть во многих европейских городах. Здание аптеки Ferrein сохранилось и по-прежнему стоит в Москве по адресу Никольская, 1921, строение 2. Сейчас там магазин и ресторан, а о том, что находилось тут раньше, напоминает лишь табличку у входа. Впрочем, фасад аптеки со статуями греческой богини здоровья Гигеи по-прежнему красив. Ну а если окажетесь в Дармштадте, можете прийти по адресу Райнштрассе 79. Там находится аптека Энгель. От исторического здания, правда, ничего не осталось, но вообще это то же самое заведение, которое в 1668 году приобрел Фридрих Якоб Мерк. И оно по-прежнему принадлежит семье Мерков, уже 12-му ее поколению. Друзья, 21 апреля стартовал курс студии «Либо-либо» по разговорным подкастам, и на него еще можно попасть. Если вы давно мечтали запустить свой подкаст, но не знаете, с чего начать, это очень хороший вариант. Лекции читают сотрудники студии, и вместе с коллегами мы поможем разобраться, как придумать идею своего шоу, как подготовиться к записи эпизода, где найти героев и экспертов, как записать себя без посторонних шумов, а еще выложить выпуск на все платформы и найти первых слушателей. Я, кстати, тоже преподаю на этом курсе. От меня там будет две лекции. Как искать информацию и как придумывать цепляющие заголовки и описания выпусков. В описании этого выпуска вы найдете ссылку на сайт. Там будут все подробности о программе.
4: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Вряд ли преподобный Корнилий Камельский в час основания монастыря на берегу реки Нурмы близ Вологды в 1497 году, приговаривая «свято место не бывает пусто», предвидел, какие именно испытания в зеркале этих вод 400 слишком лет спустя отразятся. Юзефа Чапского, 44-летнего польского офицера, привезут сюда в 1940-м, но не с целью перевода из католичества в православие, бо на месте основательно разрушенного в 30-е монастыря раскинутся теперь не дом Бога, но застенки человека. Бывший санаторий и будущая тюрьма с психиатрической больницей, а ныне советский лагерь для военнопленных. Чапский и еще несколько сотен польских офицеров проведут здесь, в Грязовецком лагере, больше года. Вероятно, о том не подозревая, глядя в воды реки Нурмы, Чапский почти дословно повторит однажды присказку Корнилия Камельского. И, рассудив, что свято место не бывает без Пруста, прочтет в лагере курс лекций о французском писателе и его романе «В поисках утраченного времени». И правда, где еще было искать это время – зимой 1940 года. Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал «Армен и Федор» и «Пруст-проект», в рамках которого мы продолжаем читать и обсуждать роман Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Или историю медленного и болезненного превращения эгоистичного существа в человека, всецело отдающего себя великой работе. Работе, которая течет в его венах, пожирает и разрушает его, то есть, в сущности, историю об испытании, которое каждый творческий человек должен пройти. Как называл его польский художник и советский военнопленный Юзеф Чапский. Наш сегодняшний выпуск – это специальное дополнение к вводной лекции Пруст-проекта, опубликованной недавно на нашем канале. И если в том эпизоде мы говорили о жизни Марселя Пруста и обсуждали его роман, о чем он, как он написан и как переведен, то в спектре этого рассказа одна основная линия – литература вокруг Пруста. Можно было бы сказать и иначе, что читать перед Прустом, но дело вот в чем. На этот вопрос в такой формулировке мне не удалось найти удовлетворительного ответа. Как я и говорил во вводной лекции, и простите, что здесь я прибегаю к уловке Ле Грандена, но читаю всех и не читаю никого. В том смысле, что можно прочитать перед Прустом все, а можно совсем ничего не читать. Однако, тот литературно-художественный багаж, который вы возьмете с собой, безусловно, поможет получить более глубокое и полное впечатление от романа, поможет обогатить свой опыт. Потому мы с Федором составили своеобразный список не столько из предварительной, сколько из сопроводительной литературы. Какие тексты обитают, скажем так, в орбите Марселя Пруста? Что взять с собой и читать до, во время или после поисков утраченного времени, без определенной системы, но по велению души? Конечно, ко многим из этих текстов мы будем обращаться по ходу Пруст-проекта в рамках запланированного разговора о каждой из 7 книг великого романа Пруста на литературном канале «Армен и Федор». Итак, для удобства, все выбранные тексты мы разделили на 2 группы – художественные и нехудожественные, лекции, мемуары, письма и так далее. А для ровного счета ограничились десяткой первых и десяткой вторых. Не пугайтесь этого числа, о каждом авторе или тексте мы постараемся сказать относительно коротко, просто объяснив, почему они попали в орбиту Пруста. Начнем с десятки художественных текстов и пойдем от очевидного к невероятному. Первый текст из поля Пруста, который мы советуем, это, конечно, «Сказки тысячи и одной ночи». Во-первых, Пруст очень любил это произведение и до известной степени подражал ему. От излюбленного приема арабских сказок, так называемых вложенных историй, приема, который у Пруста используется, например, уже в первом томе, и до самой канвы повествования. Заметьте, рассказчик поисков выступает в роли эдакой пародийной Шахерезады, которая рассказывает квазибесконечную сказку с целью победить смерть. Во-вторых, Отсылки к образам из сказок «Тысяча и одной ночи» встречаются у Пруста постоянно. От узоров на тарелках в первом томе до странствий Синдбада-морехода в седьмом. Наконец, в-третьих, отражая эхом слова Бальзака, утверждавшего, что он написал «Тысячу и одну ночь Запада», о своем романе Пруст скажет: «Это будет книга столь же длинная, как и «Тысяча и одна ночь», но совсем другая». Только, пожалуйста, погружаясь во вселенную арабских сказок, не утоните, ибо она воистину бездонна. Подходите к ним осторожно, читайте отдельные циклы. Сказку о Синдбаде-мореходе, сказку о рыбаке с россыпью вложенных историй, сказку о купце и духе. Словом, все то, что поможет вам проникнуться манящей атмосферой Востока, которую Пруст ощущал даже на опустевших улицах охваченного войной Парижа. Когда мы расстались с бароном, старый Восток сказок «Тысячи и одной ночи», бесконечно мною любимых, стал будоражить мое воображение, и, запутываясь понемногу в лабиринте этих темных улочек, я думал о халифе Гаруна аль-Рашиде, блуждавшем в поисках приключений по глухим багдадским кварталам. Второй важнейший спутник в орбите Пруста – это, конечно, Оноре де Бальзак. Сближений здесь целый литературный океан. Во-первых, обоих соблазняла идея создания замкнутой вселенной, огромного единого полотна творчества, населенного сотнями и тысячами героев. Пруста особенно восхищал тот момент в истории литературы, когда вселенная романов Бальзака обрела последний штрих цельности. И вереница стала циклом, когда десятки разрозненных романов оказались связаны и сплелись в паутину человеческой комедии Бальзака. Пруст писал: «То было единство не искусственное и, быть может, более реальное в силу того, что мысль о нем родилась, когда произведение было уже создано, что мысль о нем родилась в порыве восторга, когда единство было найдено и оставалось только слепить отрывки. Единство, ничего о себе не знавшее, следовательно, неохлажденное исполнением». А впрочем, и единство вселенной Пруста, знавшее о себе, исполнением тоже не охлаждено. Помните, Марсель убирает за собой строительные леса. Во-вторых, с Бальзаком их роднит феноменальная наблюдательность, стремление за каждой подробностью, за каждой деталью разглядеть и сформулировать какие-то важные законы общества. И Бальзак в этом смысле такой же бесценный свидетель своей эпохи, как Пруст своей. В-третьих, и герой Бальзака, и герой Пруста – это разновидность странствующего рыцаря. Только у Пруста он странствует по глубинам памяти, а у Бальзака – по салонам, будуарам и бульварам. Этот список перекличек и совпадений можно продолжать долго. Столицей литературной вселенной обоих был Париж. Город, где не верят ничему, что там говорится, и никогда не говорят о том, что там делается. И Пруст, и Бальзак уделяли особое внимание магии имени. Этот лейтмотив, один из ключевых в романе Марселя, встречается еще у Оноре. Вот, например, послушайте фрагмент из «Отца Грио», а потом сравните его с тем, как про очарование имени в первом томе романа будет писать Пруст. «Господин де Растиньяк», — продолжала она, представляя Эжена графу де Ресто, «родственник виконтессы де Боссиан по линии Марсельяков, которого я имела удовольствие встретить у нее на последнем балу». «Родственник виконтессы де Боссиан по линии Марсельяков». Слова эти, произнесенные графиней почти напыщенно, вследствие особой гордости, которую испытывает хозяйка дома, когда может доказать, что принимает у себя лишь людей высшего круга, произвели магическое действие. Куда девался сдержанно-церемонный вид графа? Он поклонился студенту. «Чрезвычайно рад, сударь, познакомиться с вами». Могущественное вмешательство имени, словно удар волшебного жезла, открыло все ящички в мозгу южанина и вернуло ему припасенное остроумие. Атмосфера высшего парижского общества, доселе бывшая для него потемками, вдруг озарилась светом. Совершенно феноменальное совпадение. Если вы прочитаете роман Пруста, то оцените его по достоинству. Так вот, таких общих жемчужин, читая Бальзака параллельно с Прустом, находится очень много. Наконец, заметим, что не только автор, но и герои Пруста читают и чтут Бальзака. Особенно, конечно, барон де Шарлюз. Но с этим священным чудовищем мы по-настоящему познакомимся в третьем и четвертом томах. Собственно, а что читать у Бальзака? Разумеется, его главный труд – человеческую комедию. Там 9 десятков текстов, новелл, романов и этюдов, так что будет из чего выбирать. Но не пугайтесь этого объема. Начните с программных текстов, например, с Гобсека. Продолжайте папашей Горио, Евгенией Гранде, турским священником, шагреневой кожей. Этих текстов уже хватит, чтобы почувствовать удивительное родство с Прустом и очарование имени Бальзак. А там, если затянет, понемногу доберетесь и до монументального здания утраченных иллюзий, где так любил прохаживаться барон де Шарлюз. Я обещал, что экскурс в околопрустье будет шибким, а пока этого не было заметно, так что давайте ускоримся. Третий, четвертый, пятый и шестой пункты в списке – это снова французы. Расин, Стендаль, Жорж Санд и Анатоль Франс. Жан Расин, потому что его «Федра» – это главная пьеса французского Золотого века, а по совместительству и всей эпопеи Пруста. Да, Пруст любил и ценил, например, также и Мольера с Корнелем, но если выбирать какого-то одного французского драматурга в околицах поисков, то это, конечно, Расин. И прежде всего Федра, которая во втором томе романа «Под сенью девушек в цвету» упоминается без малого три десятка раз. В скобках заметим, Пруста вдохновляют и восхищают лучшие тексты эпохи классицизма. И это, конечно, не случайно. Вспомните хотя бы то, что мы говорили во вводной лекции о стройности композиции его романа. Согласитесь, есть в ней что-то классицистское. Следующий автор, которого мы советуем, это Стендаль. И даже не трактат о любви, с которым Пруст заочно полемизирует, а самые прославленные его романы. «Красное и черное» и особенно «Пармская обитель». Уже очень скоро, в первом томе Пруста, вы прочтете такое откровение героя. «Имя Пармы, города, куда я мечтал попасть с тех пор, как прочел Пармскую обитель, представлялось мне ровным, гладким, лиловым и мягким. Если мне рассказывали о доме в Парме, где мне предстоит остановиться, когда я туда поеду, я радовался, представляя себе, как буду жить в ровном, гладком, лиловом и мягком жилище, не имеющем ничего общего с домами в других итальянских городах. Ведь я воображал его только с помощью этого веского слова «Парма», в которое не проникает воздух извне. Слово, которое я сам напитал стендалевской нежностью и отблеском фиалок. Далее. Жорж Санд могла бы попасть в этот список уже хотя бы по причине одного очень любопытного обмена репликами в шестом томе романа. Одна героиня, не буду пока говорить кто, утверждает об одном браке, не буду пока говорить кого и с кем, ибо брак этот будет событием весьма неожиданным, что он и брак in question – вознаграждение за добродетель, брак, которым заканчиваются романы Жорж Санд. На что Марсель с горечью думает про себя: «О нет, этот брак – это вознаграждение за порок». Таким заканчиваются романы Бальзака. Но прежде всего, в поле Пруста Жорж Санд попадает не благодаря этому противопоставлению двух современников, а благодаря роману «Франсуа Найденыш». Этой книге предстоит сыграть важную символическую роль в жизни главного героя. Она мелькнет окладкой в первом томе, а по-настоящему раскроется, как-то вообще часто бывает у Пруста, в последнем. Наконец, заключительный автор этой импровизированной французской партии – это Анатоль Франс. Прежде всего потому, что именно его образ значительно повлиял на то, каким Пруст изобразил Бергота, одного из ключевых персонажей своего романа. Писатель Анатоль Франс был современником Пруста, и его проза в свое время так поразила юного Марселя, что он в 17 лет пишет Франсу, что делает все для популяризации его творчества, в частности, рассказывает о нем в лицее друзьям и даже преподавателям. «Вы научили меня находить в предметах, в книгах, в идеях, в людях красоту», – писал Пруст, – «которой раньше я не умел наслаждаться». Конечно, на зрелого Пруста, того, что трудился над поисками, Франс уже не имел такого влияния, но в Берготе он сохранился навсегда. Так что мы бы советовали почитать, например, его новеллы «Валтасар», «Прокуратор Иудеи» и другие, чтобы почувствовать и понять, как он пишет и чем он вдохновлял юного Марселя. Итак, седьмая и последняя очевидная или полуочевидная идея в этом списке, поскольку три завершающие будут, я надеюсь, неочевидными. В орбите Пруста можно читать и другого автора, что движет солнце и светило, дополнив человеческую комедию Бальзака божественной комедией Данте. На сближение Данте и Пруста указывал Мераб Мамардашвили. «Параллельно с Прустом неплохо было бы почитать «Божественную комедию», — говорил он, «поскольку оба этих текста — это великие путешествия души». Этой рекомендации, как мне кажется, уже вполне достаточно, но если вам нужны другие причины, то приведу курьезную. «Божественная комедия» — это единственное произведение, которое попало у нас в оба списка. Помните, в рамках Джойс-проекта «Чтение Улисса» мы делали перечень текстов, которые стоит прочитать перед главным романом Джойса. У нас был тогда посвящен этому целый выпуск, можете его посмотреть, если не видели. Так вот, и там тоже был Данте, а теперь и здесь. И это единственное светило, которое мы обнаружили в орбитах Пруста и Джойса одновременно. Что же, а теперь, как и обещали, к неочевидным вызовам. Таковых будет три. Восьмое место. Это «Жизнь Арсеньева» Ивана Бунина. Да, конечно, на этом месте могли быть, например, Толстой или Достоевский. И сам Пруст, и герои поисков читали этих авторов, так что фамилии Толстого и Достоевского периодически звучат на страницах романа. Толстой вообще значительно повлиял на Пруста, но мне все-таки хотелось посоветовать что-то менее очевидное, чем Лев Николаевич, который сам планета прустовского масштаба. Альтернативным представителем русской литературы в этом списке был Пастернак и его «Доктор Живаго», поскольку он, как и «Поиски утраченного времени», это роман прояснения, роман распутывания, и тоже, как и Данте, странствие души. Но я все-таки остановился на жизни Арсеньева, и вот почему. Скоро 100 лет назад, в 1936-м, Бунин наконец-то прочитал «Поиски утраченного времени». И в ужасе признался одному из своих собеседников, что он находит теперь в своем романе «В жизни Арсеньева» немало мест совсем прустовских. И действительно, между этими текстами масса перекличек. Здесь и вереница воспоминаний, и эстетизация прошлого, и совпадение героя с автором местами до степени смешения, и фирменная ироничность наблюдений. Но вместе с тем, в жизни Арсеньева как бы в проброс звучит такая фраза, которая словно противоречит всему, что делает в своей книге Пруст. «Воспоминания, — пишет Бунин, — это нечто столь тяжкое и страшное, что существует даже молитва о спасении от них». Что же, возможно, кому-то из вас покажется интересным самим сравнить эти тексты Нобелевского и Гонкуровского лауреатов. Девятая позиция и предпоследний художественный текст, который мы помещаем в поле Пруста, это «Эпос о Гильгамеше». Но здесь есть одна загвоздка. Объяснить, почему он здесь, мы сможем только в самом конце проекта, ибо в противном случае нам пришлось бы пересказывать сейчас от начала до конца сюжет обоих произведений. Скажу только, что и у Пруста, и в «Эпосе о Гильгамеше», которого Марсель, между прочим, не читал, решается одна и та же задача, причем решается на дистанции в несколько тысяч лет и без согласования друг с другом одним и тем же способом. А что это за задача и как она решается, собственно, об этом мы и будем говорить на протяжении всех 8-9 предстоящих лекций Пруст-проекта. А окончательно попробуем развоплотить этот сюжет в последний. И, наконец, закрывает нашу десятку. Здесь, я думаю, многие догадались, какой я приготовил сюрприз. Конечно, Джеймс Джойс. Они с Прустом, несомненно, связаны. И не единственной неудачной встречей, не потоком сознания, которого у Пруста вообще нет. Что такое поток сознания и как он работает в литературе, мы объясняли в этом видео на примере 8 главы «Улисса». Нет. Пруст и Джойс невероятно разные, но их фамилии, так уж сложилось, всегда оказываются рядом. Всегда упоминаются через запятую, как двух литературных титанов 20 века. Помянут меня, сейчас же помянут и тебя. Когда Карл Радек на съезде советских писателей начинает клеймить паразитическую буржуазную проказу, то рядом оказываются Пруст и Джойс. Когда человек, быть может, менее всего на Радека похожий в целом мире Владимир Набоков пишет о Прусте, то опять следует сравнение с Джойсом. И, например, в «Аде» находится у него такая строчка. «Поиграв в Petit Proust, он переходит к Song Grand Joyce». Собственно, никто из них не Petit, они оба равно Grand. Да, существует небезосновательное мнение, что все читатели мира делятся на партию Пруста и партию Джойса, но я предлагаю нам с вами сформировать третью партию – партию Пруста во Джойсе. Так что, если у вас хватит дерзновения, то я советую вам до, во время или после Пруста браться за Джойса, хотя бы для того, чтобы на собственном опыте увидеть, насколько они не похожи. Джойса можно начинать со сборника рассказов «Дублинцы», о нем у нас тоже выходил когда-то выпуск, а тех, кто отчаян, мы приглашаем в джунгли Джойс-проекта. На знакомство с романом «Улисс», о нем на нашем канале есть целый путеводитель из 20 эпизодов. Итак, это была художественная десятка текстов в орбите Пруста, а теперь будет нехудожественная. Лекции, эссе, письма и мемуары. Эту десятку обязана открывать прославленная книга «Господин Пруст». Мемуары экономки и друга последних лет жизни Марселя Селесты Альбаре. Помните, это она любезно не выгнала нас из его квартиры во вводной лекции. Именно Селеста общалась с Прустом больше всех в самое, должно быть, важное время его жизни. Когда он получал Гонкуровскую премию, когда дописывал и неустанно правил свой роман, когда отвечал на письма, окуривал комнату и просил дать ему посреди ночи холодного пива. Более того, Пруст еще при жизни догадывался, что у Селесты достанет подходящего материала для занимательной и популярной повести. Он говорил ей: «У вашего дневника, когда я умру, успех будет больше, чем у моих книг». Селеста, много лет после смерти Пруста молчавшая, в конце концов, к счастью, заговорила и оставила нам трогательную и теплую книгу воспоминаний, книгу, которая позволяет чуть ближе узнать Марселя, узнать его, скажем так, через одно рукопожатие. Да, это рукопожатие через перчатку, ведь Марсель не хочет, чтобы вы его чем-нибудь заразили, но все-таки здесь определенно чувствуется его рука. Продолжим с мемуарами, только уже не о Прусте, нет. Это мемуары, которые его вдохновляли. А еще письма. Вторым и третьим пунктами нашего сегодняшнего списка становятся тексты, которые были ориентирами для Пруста в период работы над романом. Это, во-первых, письма мадам де Севинье дочери, а во-вторых, мемуары герцога де Сен-Симона, оставившего многотомное описание жизни и нравов при дворе Людовика короля быков солнца XIV. Эти монументальные тексты, принадлежащие эпохе 17-18 веков, сопровождают, с одной стороны, его героев. Образ бабушки Марселя без томика писем мадам де Савинье представить себе решительно невозможно. Более того, особенно интересно, как это увлечение письмами де Савинье переходит в романе по наследству. Однако об этом мы поговорим в одном из позднейших выпусков. А с другой стороны, эти тексты сопровождали и самого автора. В мемуарах Сен-Симона Пруст находит ироничные и меткие наблюдения за обществом, наблюдения, которые так любил он сам, исторические анекдоты, на которые он имел обыкновение ссылаться, а еще имена, в том числе самые волшебные, например, имя Германт. Четвертым же участником нашего списка, органично дополняющим труды Сен-Симона и де Савинье, будет мемуарист века уже 19-го Франсуа Рене де Шатобриан. Его огромные замогильные записки до известной степени подсказали Прусту канву поисков утраченного времени. Шатобриан в записках как бы путешествует по царству прошлого, в некотором смысле отправляется в царство мертвых и воскрешает то, что жило когда-то, возвращает настоящему утраченное навсегда время прошлого. Именно этим в известном смысле занимается в своей книге и Пруст. Должен сразу предупредить, в отличие от небольшого томика воспоминаний Селесты Альбаре, все только что перечисленное – это весьма дерзновенное чтиво, не столько в силу жанра, сколько по причине его объема. И замогильные записки, и письма мадам де Савинье, и мемуары Сен-Симона – это многотомные сочинения. Я искренне надеюсь, что Пруст-проект не затянется настолько, чтобы параллельно с романом Марселя можно было одолеть все эти книги. То же собрание писем госпожи де Савинье, например, не уступает самим поискам и с трудом умещается в 7 книг. Однако, почитать этих авторов хотя бы фрагментарно, проникнуться их стилем и духом прошлого, который так восхищал и вдохновлял Пруста, может быть очень любопытно. А главное, читая их, понимаешь, почему Проспер Мериме, которого, заметим, в скобках Пруст тоже очень любил, в предисловии к хронике времен Карла IX утверждал, что охотно отдал бы всего Фукидида за подлинные мемуары какого-нибудь Периклова раба. И добавлял: «Только мемуары, которые представляют собой задушевное собеседование автора с читателями, дают нам то изображение человека, которое интересует и занимает меня». Впрочем, есть в нашем списке одно произведение еще большего объема, чем все вышеперечисленные. Оно и будет значиться здесь пятым пунктом. Это письма самого Пруста. Не сомневаюсь, что когда Борхес, ссылаясь на арабские источники, утверждал, что дочитать «Тысячу и одну ночь» до конца невозможно, потому что как далеко бы ты ни продвинулся, еще одна история всегда будет появляться перед тобой, он закрывал глаза на полное собрание писем Марселя Пруста. Во второй половине прошлого века был издан 21 том писем. Но почти сразу выяснилось, что это полное собрание не такое уж и полное, потому что тут и там начали появляться подборки новой, ранее не опубликованной корреспонденции. Отчасти это объясняется тем, что Пруст вел довольно замкнутый образ жизни, и эти письма были одним из главных каналов его коммуникации с окружающим миром. При этом, что иронично, в своих письмах он регулярно жалуется на то, что ответы на многочисленные письма мешают ему работать. Более того, в какой-то момент Марсель не на шутку испугается, что все, что он понаписал, будет однажды использовано против него. Он даже пойдет справляться у юриста, существует ли какой-то легальный способ запретить посмертную публикацию отправленных писем. Но тот убедит его, что это так же невозможно, как Шахерезаде вернуть назад однажды рассказанные истории. Отдельного курса лекций по полному собранию писем Пруста мы пока не планируем. Однако обращаться к ним периодически обязательно будем. Стратегией, которая кажется мне здесь возможной, может быть не чтение всего корпуса, но отдельных подборок. Например, его переписки с мамой, которую подарили мне недавно друзья из Парижа. Или письма времен его юности. Письма Пруста могут многое рассказать не только о Марселе, но и о романе. Например, о подобной таллинской битве за две Н на конце фамилии Сван. Но это мы обсудим в одной из ближайших лекций. К слову о лекциях. Шестой и седьмой пункты нашего списка – это как раз они. Лекция Владимира Набокова о романе «В сторону Свана», открывающем цикл «Утраченного времени», и лекция о Прусте философа Мераба Мамардашвили. Сочинения эти очень сильно отличаются друг от друга. Набоков много говорит о языке и стиле Пруста. Его лекция, составляющая часть курса лекций о мировой литературе, весьма лаконична. Мамардашвили, наоборот, концентрируется на философских смыслах и интерпретациях романа, а его курс состоит из нескольких десятков лекций. Многие из них доступны не только в печатном виде, но и в записи. И именно так я бы рекомендовал с ними знакомиться. Слушать. Как слушали их те студенты Тбилисского государственного университета, которым Мамардашвили свой курс читал. Подходить к его лекциям, однако, я бы советовал спокойно и не спеша. Его размышления самостоятельны и самоценны. Это не столько анализ романа, его содержания или стиля, сколько философское странствие в поисках глубинных смыслов, спрятанных за текстом Пруста. Поиски утраченного времени для Мамардашвили становятся таким образом не тем, что он анализирует, но тем, при помощи чего он анализирует. Анализирует законы и установления нашей жизни. Лично я, если у вас и так хорошо идет чтение самого романа, рекомендовал бы подключать Мамардашвили не на первых томах, поскольку подготовленному слушателю, прочитавшему Пруста и хорошо ориентирующемуся в эпизодах книги, которые постоянно то тут, то там Мамардашвили привлекает, будет проще следить за ходом его мысли. Что же касается Набокова, то ознакомление с его лекцией обязательно для всех, кто хочет лучше понимать механику стиля Пруста. Понимать то, как он пишет. Особенно подробно Набоков разбирает, как в прустовском тексте устроена метафора, как в ней организованы разные слои и уровни смысла. Однако учтите, что его лекция, хотя и формально посвящена первому тому романа «В сторону Свана», тем не менее охватывает все-таки все поиски целиком. Например, Набоков приводит множество цитат из последнего, седьмого тома. Внимательно разбирает концовку книги и в целом широкими мазками пересказывает ключевые содержательные вехи всех книг цикла. Так что, если вы предпочитаете не знать, что ждет вас на следующей странице, то безопаснее всего будет читать из нашего сегодняшнего списка только тех авторов, которые писали до Пруста, а не после него. Благо, таковых здесь у нас большинство. И тот же комментарий я бы отнес и к следующему, восьмому пункту в списке, работе Жиля Делёза «Марсель Пруст и знаки». Это относительно небольшой текст, в котором Делёз предлагает свое прочтение романа. По Делёзу получается, что главная задача, которая стоит перед героем Пруста, научиться правильно интерпретировать окружающие его знаки. знаки высшего общества, знаки любви, чувственные знаки и знаки искусства. Эта работа стала, простите, знаковой, так что не включить ее в этот перечень нельзя, но и спешить с ней, только приступая к роману, я не советую. 7 томов Пруста, знаете ли, сами себя не прочитают. Предпоследний автор, которого мы помещаем в орбиту Пруста и который, по-хорошему, должен был быть назван одним из первых, это англичанин Джон Рёскин. Рёскин был писателем, литературным критиком и теоретиком искусства. Его работы «Поэзия архитектуры», «Камни Венеции» и многие другие оказали огромное влияние на развитие как искусствознания, так и литературной критики. Именно тексты Рёскина о ценности и волшебстве архитектуры покорили Пруста, причем до такой степени, что он, во-первых, совершал настоящие паломничества по следам Рёскина. Например, ездил в Амьен, Руан и Венецию, сравнивая свои впечатления с наблюдениями и впечатлениями предшественника. А во-вторых, что Пруст, не знавший толком английского языка, взялся переводить Рёскина на французский и с помощью своей матери, которая фактически делала для Марселя подстрочник, перевел и издал «Амьенскую Библию» и «Сезам и лилии», посвятив переводам из Рёскина несколько лет жизни. Наследие Рёскина огромно, выбирайте из него то, что придется по вашему эстетическому вкусу, но лично я бы обратил внимание прежде всего на его лекции об искусстве, на «Семь светочей архитектуры», на «Камни Венеции» и, конечно, на те книги, которые, собственно, переводил Пруст, на «Амьенскую Библию» и «Сезам и лилии». Рёскин, собственно, становится логичным мостом к следующей книге, последней книге, которую мы сегодня порекомендуем. И здесь вы можете воскликнуть, что наконец-то на литературном канале Армен и Фёдор появляется нормальный книжный контент, потому что об этой книге мы не только скажем, но, кажется, впервые за 4,5 года нашего странствующего проекта даже покажем ее. Собственно, вот она. Работа «Paintings in Proust» Эрика Карпелеса, который составил вот такой живописный путеводитель по миру поисков. Эта книга – фактически воображаемый музей Марселя Пруста, художественный гид по роману. Она разбита на 7 глав по количеству томов Пруста, и каждая глава рассказывает о тех картинах, фресках, гравюрах или рисунках, которые упоминает Пруст в своей книге. Причем каждый визуальный образ сопровождается цитатой поисков, в которой, собственно, этот образ и упоминается. Так, например, в разделе, посвященном первому тому, можно увидеть и «Милосердие Джотто», и «Ночной дозор Рембрандта», и «Коронование Богоматери Фра Анжелика», и еще очень много всего. Оригинал этой книги написан по-английски, но она переведена еще на ряд языков, включая французский и немецкий. Так что, если у вас есть возможность заказать ее и познакомиться с ней, то она, безусловно, станет чудесным дополнением к чтению Пруста. При работе над нашими лекциями мы, конечно, будем ею пользоваться, так что о самых важных и ярких соавторах Пруста из других областей искусства, включая мир живописи, таких как Вермеер, Джотто или Боттичелли, мы обязательно будем говорить. На этом, собственно, нам и стоило бы остановиться. Но, во-первых, для того, чтобы у этой двадцатки был бонусный 21-й трек, а во-вторых, для кольцевой композиции, я посоветую еще вот эту тоненькую книжечку. Лекции польского художника и писателя Юзефа Чапского, с историей о котором мы сегодня начинали. Оригинал этой книги, что любопытно, был написан не по-польски, но по-французски. Однако потом были сделаны многочисленные переводы, в том числе на русский и английский, так что желающие могут почитать о чудесном явлении Пруста в лагере для военнопленных на берегу реки Нурмы близ Вологды зимой 40-го года. И, конечно, о тех Пруста-лекциях, что там случились. Итак, подведем итог нашей сегодняшней встречи. «Сказки тысячи и одной ночи». Человеческая комедия Оноре де Бальзака, сочинения Расина, Стендаля, Жорж Санд и Анатоля Франса, божественная комедия Данте, жизнь Арсеньева Бунина, эпос о Гильгамеше и эпос о мистере Блуме, Улисс Джеймса Джойса. Мемуары Селесты Альбаре, господин Пруст, мемуары Сен-Симона, письма...
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством, слушайте наш специальный праздничный эфир.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

0: эфире радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Так, как выйти-то отсюда?
1: Никак.
3: Вот так ты и познакомилась со своими друзьями.
1: Привет, ребята, меня зовут Лиза.
3: Привет, я Витя Исаев.
1: И это мой подкаст «Радио Монеточка», где мы общаемся с нашими прекрасными слушателями на разные темы, которые волнуют подростков и нас тоже, хоть мы и давно вышли из этого возраста. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где вы слушаете его. И ставьте оценки. Хорошие. Сегодня мы будем говорить про дружбу. Мы часто говорим об этом с Витей. Я пытаюсь у него научиться нормально дружить с людьми. Это мой, мне кажется, главный изъян. Единственный мой недостаток. Дело в том, что у меня вообще нет друзей, с которыми я бы дружила больше 5-6 лет. И это в основном все люди по работе. И только по работе. Ни в каких других обстоятельствах заводить дружбу я так и не научилась. А у Вити полным-полно друзей, с которыми он на связи просто десятилетиями.
3: Ну, на самом деле, мне кажется, у меня тоже нет друзей вне моих интересов. Всех друзей, которых я завел, они у меня на две группы, мне кажется, подразделяются. Это музыкальные друзья и друзья по интересам, связанным с компьютерами, играми.
1: Аниме.
3: Аниме.
1: Слушай, ну это, по-моему, уже вышло за рамки друзей по компам.
3: Ну вот, мне кажется, нет, если бы это вышло.
1: Ну да, кстати говоря,
3: мы
1: правда.
3: Мы бы ходили в походы там или еще что-нибудь делали.
1: Честно говоря, они реально приходят к нам в гости и играют в приставку. И это очень круто. Мне это очень нравится, я очень скучаю поэтому в переезде, потому что здесь к нам уже не могут приходить Витины друзья. Ну, короче, по сути, мой единственный друг – это Витя. Причем, вы знаете, мы же не то, что сразу поженились, поцеловались. Нет, мы сначала 5 лет дружили. И ни за ручку никогда не взялись, ничего такого. Мы просто делились историями, приключениями. Просто гуляли, болтали, пили чай.
3: Мне очень нравится, что ты всегда говоришь, я не сразу обнялись и поцеловались. Всегда.
1: Ну, так я вижу мир, Витя.
4: Меня зовут Маша, мне 17 лет, я из города Куровское, Московская область. Мой первый вопрос – как во взрослом возрасте уже заводить новые знакомства? Детям просто заводить новые знакомства? Кто-то подошел, кого-то дернул за косичку, и уже оп, вы друзья. А во взрослом возрасте начинаешь с вот этих банальных «привет», «как дела?» И как-то после обычно ничего и не идет. Так вот, что делать? Как именно начать коннектиться?
1: Маша, привет!
5: Здравствуйте!
1: Как у тебя сегодня вообще задался день? Какое настроение?
5: У меня сегодня замечательное настроение. Я прохожу вебинары по подготовке к ЕГЭ по литературе.
1: Господи, я желаю тебе удачи!
5: Спасибо большое!
1: Получается, что ты после экзаменов переедешь в какой-то другой город, да? Туда, где ты поступишь в институт?
5: Да.
1: А ты будешь жить в общежитии?
5: Ну, скорее всего, да.
1: Слушай, ну мне кажется, что в общаге ты точно быстро сможешь найти друзей.
3: А куда ты переезжаешь?
5: В Москву.
3: А на кого ты хочешь учиться?
5: Сейчас нацелена на педагогическое образование, либо же на издательское дело хочу попробоваться.
3: Лиза у нас ярый фанат педагогической деятельности.
1: Ты знаешь, это ведь была моя мечта, и, честно говоря, она никуда не ушла. Я действительно все еще мечтаю быть учительницей и пытаюсь придумать какие-то другие пути, как мне к этому прийти. Мне кажется, это очень классная профессия. Ну, давай вернемся к теме. Как нам заводить дружбу во взрослом возрасте? Ты очень интересно рассказывала в своем сообщении про то, что в детстве что дергали за косички или что-то такое.
5: Ну, как один из поводов познакомиться. Одинаковые у вас футболки цветом. Оп, все, давай дружить. Как бы уже какие-то связи появляются вот так вот.
3: В моем понимании, этот механизм, он никуда не девается, на самом деле.
1: Мне кажется, просто чем люди старше, тем они начинают больше бояться отказа.
3: Ну да.
1: Я умоляю, Витя, расскажи историю про свое чаепитие.
3: Да, такая история. В общем, я пошел в банк, я стоял у банкомата, и зашел паренек. Он стал ломиться в стеклянную дверь банка, но было уже после 7, а в Литве заведения, учреждения закрываются после 7. И он начал меня спрашивать на английском языке, а что дверь-то не открывается? Ну, в общем, мы с ним поговорили, оказалось, что он кыргыз. Он говорил по-русски, сразу мне впарил свой инстаграм, чтобы я на него подписался. И говорит, ну что, пойдем чай пить? Я говорю, да мне домой надо, к ребенку. Он сказал, да ладно, идем на 15 минут. Мы идем за угол. Я не знаю, куда он меня ведет, что это за чайная вообще, что происходит. И там сидят просто, ну, я не хочу ярлыками бросаться, но типа хипстеры. Московская такая интеллектуальная тусовка. У них какая-то особая японская церемония. В общем, я там посидел 15 минут, собрал букет телефонов и ушел просто.
5: История замечательная, конечно.
3: Она, мне кажется, учит тому, что иногда просто в какой-то ситуации нужно всегда сказать «да», и ты где-то окажешься.
1: Она учит еще тому, что если вы хотите переезжать, подумайте много раз, потому что вы будете просто в отчаянии. И вы будете отчаянно искать друзей, знакомства и будете совершать странные поступки. Вот сейчас действительно для нас тоже такой период, когда сложно искать друзей, и мы это делаем прямо через «не хочу». Вот реально, была бы моя воля, я бы сидела весь день и играла в Sims. Честно говоря, так иногда и происходит. Наверное, в нашем возрасте. Ну, типа, я имею в виду, действительно, не в детском, не в подростковом, а уже все. Нас никто в садике, в школе не будет за ручки ставить в пару и знакомить друг с другом. И уже надо реально, вот, мало друзей, хочешь больше, делать это прям как работу. Ну, может, просто мы недостаточно экстравертны, поэтому так это воспринимаем.
5: Ну, то есть... лучше попробовать, чем не попробовать.
3: Да, наверное, не знаю. Можно попробовать разные экспериментальные какие-нибудь способы, связанные с твоими увлечениями, чтобы можно было познакомиться с кем-то.
1: Я, кстати, в свое время подростковое знакомилась только в интернете.
3: Мы с тобой познакомились в интернете. Хочешь рассказать, как мы познакомились?
1: Да я написала просто Вите сообщение. «Привет, давай напишем вместе милую песню». И Витя сказал, «Ну, давай». И все.
3: Мы встретились, прогулялись и после этого написали последнюю дискотеку. Это даже немножко меня тогда оглушило. Запрос: «Привет, а давай напишем милую песенку». Мне кажется, иногда такие искренние, простые предложения, прямые просьбы, они очень хорошо работают. Особенно на людей, которые иногда просто из-за работы или еще чего-то...
1: Ну, которые варятся в этих сообщениях. «Добрый день, интересует ли какая-то проектная деятельность в нашем... Значит, сейчас есть какое-то время выделено, какое-то интересное...»
3: Территориально мы находимся.
1: Ну да, а я, просто, видишь, совершенно была в этом всем неопытная. Я вообще была абсолютно начинающим музыкантом тогда, в отличие от тебя. И для меня это было нормальное общение. Ты пишешь: «Привет, я хочу, чтобы мы написали вместе песню».
3: И это было супер, потому что я больше люблю, конечно, сообщения такого рода. Ну, то есть я ненавижу это профессиональное общение, стерильное, сухое.
1: Самое главное там зашифровать фразу. Я сейчас работаю без менеджера и на почте отвечаю сама вместо менеджера. Типа, ну я же не могу от своего лица. Я же такая знаменитая певица крутая. Я не могу. Там, да, есть запросик на какое-нибудь выступление. Да, привет, это Лиза. Я бы могла спеть у вас. Нет, надо делать вид, что это отвечает менеджер. И вот я целый день сижу и выдумываю, как эту простую фразу обернуть в эти... Ну, территориально есть некоторые возможные нюансы. Окошки. Что по условиям? Хочется спросить, сколько денег и когда? Но вместо этого ты первые там три переброса сообщениями должна вот это что-то из себя строить. И притворяться другим человеком.
3: Просто, да? Мне кажется, что искренность – это, конечно, главный источник настоящей дружбы.
5: Проанализировав ваши слова, я действительно могу сделать вывод, что это так, потому что я вспоминаю свой опыт, и когда я искренне говорила вот что-то такое простое, там, веселое, начинала общение именно так, как я его хотела начать, действительно у меня все складывалось. Спасибо вам.
1: Бай-бай. Что ж, Витя, у нас уже рвется телефонный провод. На очереди следующий звонок от Тани.
0: Привет, меня зовут Таня, мне 16 лет, я из Москвы и сейчас живу в Загребе. Это столица Хорватии, солнечной летней страны, где в столице делать абсолютно нечего. И я не могу поделиться своим successful опытом нахождения здесь друзей, потому что у меня их пока нет местных, но хочу сказать просто про большое, огромное отличие этикета дружбы в разных странах. Мне кажется, это нужно учитывать.
1: Таня, привет!
0: Привет!
1: Как дела?
0: Дела супер хорошо. Я сейчас поехала на выходные на море.
1: У тебя, получается, какой-то такой дом на колесах сейчас?
0: Нет, я на корабле.
1: Слушай, как интересно, ты сказала, что там другой этикет, другие правила, а ты не могла бы привести какой-то пример вот такой разницы, потому что я так долго, конечно же, не жила вообще, наверное, нигде, кроме вот России и Литвы.
0: Тут все работает вообще по-другому. Значит, во-первых, ребята, с которыми я тут общаюсь, местные, они гораздо больше зависят от родителей. Они прям такие маленькие детишки. Мы никуда не можем без мамочки, без папочки, у-тю-тю. И отношение к дружбе, оно совершенно другое. Оно как у детей в песочнице, что типа сегодня я с этим в куличики играю, завтра я с этим в куличики играю. И все они моя большая дружная семья из близких друзей. И какое-то такое отношение, что типа там раз, два, три, четыре, у меня 100-500 друзей. И нет этого разделения на как бы компанию, друзей, близких друзей. Нет какого-то подхода, что нужно, например, с человеком один на один выстраивать контакт. И мы с местными как-то в этом плане вообще не можем сконнектиться.
1: Слушай, а ты знаешь, что мне захотелось отметить из твоего рассказа, что ты, прожив на самом-то деле не так еще долго в новой стране, уже общаешься с местными ребятами, потому что у меня куча людей тоже разъехались в разные страны, и большая проблема у многих то, что они не могут начать это делать, они общаются в своих диаспорах по национальности. Я просто сейчас вспомнила, что в детстве как раз-таки была тем подростком, которого никуда не отпускали. И я все время пыталась куда-то выбежать через окно, там, я на первом этаже просто жила, как-то сквозь решетку эту вытащиться, как-то придумать, потому что все подружки уже сходили в клуб, все на выходных выставляли эти фотки, как они в этом клубе стоят, такие 13-летние девочки, и все. И на ночевке все эти, знаешь, тоже приходилось какими-то немыслимыми выкрутасами выбираться, что-то выдумывать.
3: На самом деле, я тоже добавлю, что я был тем ребенком, которому мама не разрешала никуда ходить до 18 лет. А после 18 лет, типа после 10, там, и это действовало вплоть до там, 24 лет, когда я переехал в Москву. И на самом деле, у нас был разговор с ней, когда через год я приехал в Ульяновск, и она сказала, что когда я здесь, она переживает за то, что происходит со мной. И, наверное, это просто комплекс небольших населенных пунктов. В Москве все-таки 20 миллионов человек.
1: Ну да, в Москве я бы с большей вероятностью дочку бы отпустила гулять, чем, например, в своем родном Екатеринбурге.
3: Хотя у меня были друзья, которые тоже просто ставили родителей в известность, что они куда-то идут там.
1: Но это, знаете, как сначала мы все маленькие детки, потом начинают все расти. У этих выросли уши, у этих зубы. Эти сначала в длину, эти сначала в ширину. И это все кажется просто какими-то кардинальными различиями. Но к тому моменту, когда ты взрослеешь, все как-то примерно выравниваются. И такие вещи вам больше вообще не мешают.
0: Я очень жду как раз-таки этого момента, когда наступит какая-то такая планка, то когда я, Таня, девочка из Москвы, и там какая-нибудь Аня, девочка из Хорватии, когда мы подрастем настолько и наберемся какого-то разного опыта, что мы будем примерно на одной планке развития. Вот этот опыт, который у меня уникальный, у них же тоже есть какой-то уникальный. И наверняка они на меня смотрят в каких-то аспектах и такие думают, блин, вот это она малявка там какая-то несмышленая. Вот, но это нормально.
3: Mm-hmm. А какие вопросы ты им задаешь?
0: Самое сложное — это шутки. Когда они шутят, и все смеются, а я стою такая, ничего не понимаю. Я говорю, ребят, объясните, в чем шутка.
1: И как они на это реагируют? Они говорят, как ты могла не понять? Ха-ха-ха, мы уходим.
0: Нет, ну нет, не так. Они, слава богу, все хорошие. А что касается как раз-таки вопросов про дружбу. Например, в Хорватии они никогда не ходят друг к другу в гости. Для них прям, чтобы пойти в гости... Ну... Почти никогда. По крайней мере, вот ко мне еще в гости местные не приходили. Хотя я приглашала пару раз. Но они такие, нет, давай лучше встретимся в городе. У них есть такое понятие, как пойти на каву. Кава — это кофе. И они вот выходят и типа полтора часа сидят и пьют один эспрессо. И болтают за жизнь. Вот. Это, да, такой южный какой-то морской менталитет. Вот.
3: Итальянцы тоже так делают.
0: Да, да.
1: Все счастливые люди так делают.
3: Я бы с удовольствием полтора часа пил кофе и смотрел в одну точку.
1: Ну нет, пока что тебе что-то мешает. Подожди несколько лет, когда Нина куда-нибудь там отправится, в какой-нибудь детский сад. Но вы знаете, кстати, что я заметила по жизни вот после переезда? Действительно, очень помогает окунуться в эти традиции, в этот чужой подход, несмотря на то, что он кажется непривычным, и ты что-то не понимаешь. У меня это конкретно с блюдами. Я очень четко как бы увидела эту штуку, потому что первое время... как и все люди, которые переехали, я искала все эти гречки, пельмешки, вот такие, какие мне надо. Свой любимый кекс с изюмом, мокрый. Здесь такого нет. И все это меня заставляло чувствовать себя как-то неполноценно. И в какой-то момент я решила окунуться и начать есть их местный шакотис. Это яйца с сахаром, которые делаются по типу шаурмы, и это тесто во все стороны лезет, и получается такая классная, сладкая, хрустящая елочка.
5: Жесть.
1: Ну, сначала показалось странным, суховатым, а теперь, знаешь, с чаем...
3: За уши не оттянешь.
1: За уши не оттянешь, с чаем, с кофе. И мне стало так легко, потому что, знаешь, животу и мозгу не так много времени нужно, чтобы под это подстроиться, и ты себя начинаешь чувствовать гораздо комфортнее в стране. Спасибо. Очень интересно было тебя услышать. Желаю тебе удачи. Ты супер крутая.
5: Спасибо. Спасибо. Ты тоже очень крутая.
6: Меня зовут Лиля, мне 11 лет, я живу в Нью-Йорке. И когда я говорю об этом кому-нибудь с не самым каким-то радостным лицом, все начинают там сразу: «А почему ты такая расстроенная? Это же настоящий Нью-Йорк, тебе же так хорошо, но мне нехорошо». В общем, моя проблема в том, что я хочу тут в школу, там учатся как дети из Америки, так и дети из России или Украины. И там у меня есть знакомая из Украины. В общем, она постоянно пытается как-то подчеркнуть, что я из России, а она из Украины. Хотя я, во-первых, не выбирала, где родиться. Во-вторых, даже если бы выбирала, мне не кажется классным, если человека не любят из-за того, что он из России. Я... не понимаю, почему меня надо так как-то тыкать в это носом.
1: Привет!
7: Здрасте.
1: Ты прислала нам очень интересный вопрос, которого я, если честно, боялась, потому что это такая сложная тема. Мне очень обидно, что это все взваливается на плечи детей, которые вообще не то что, просто технически вообще не имели права посещать выборы, конечно, не имели возможности выбирать, где им вообще родиться, и мне кажется, это ужасно несправедливо.
3: Я думаю, что, я, конечно, ее не знаю, но когда она что-то такое говорит, это, скорее всего, не от того, что ты ей не нравишься, скорее наоборот, вы общаетесь, потому что ты ей нравишься. Это просто производная ужасная вот этой штуки, которая происходит. И она сама, как и ты, не можешь отделаться от того, что ты родилась в России, где такой президент, она не может отделаться от того, что она пришла из той страны, на которую этот президент совершил нападение. А учитель вообще, ну, он что-нибудь тебе говорил по этому поводу?
8: Учительница об этом не знает, потому что между уроками у нас там перерывы по 5 или по 3 минуты. Но в основном мы как-то общаемся либо на прогулке и на обеде, там за нами учительница не следит, либо мы, ну, иногда как-то в гости друг к другу ходим.
3: То есть вы ходите друг к другу в гости, да?
8: Да. Да, да, у нас там какая-то есть компашка в этой школе, в которой мы более-менее общаемся и как-то ходим друг к другу.
3: А семьи ваши знакомы?
8: Ну так, не то, что прям очень знакомы, но как-то общаются более-менее.
3: А что они думают насчет вашего небольшого расхождения?
8: Родители этой девочки не знают об этом. Мои родители, ну я им говорила, но им это не нравится, но сделать они не особо что-то могут.
1: Я думаю, что ты очень умная и классная девчонка, и, может быть, ты даже и могла бы это решить самостоятельно, но я не уверена, что это то, чем должен заниматься такой юный прекрасный человек.
3: Ну, в общем, такой себе ответ в стиле «жизнь расставит все по своим местам».
1: Слушайте, ну, мне кажется, когда ты говоришь с детьми и подростками, очень часто на любой вопрос ответ такой: «Здесь здорово попытаться, здорово попросить взрослых помочь, но иногда действительно просто немножко подождать».
3: Ну, вообще, не давай людям определять тебя по какой-то одной вещи вообще в жизни.
1: Особенно по той, которую ты никак не выбирала.
8: Спасибо.
1: С тех пор, как мы переехали в Литву, у нас тоже появилось очень много людей из самых разных стран, что для меня вообще в новинку. У меня никогда не было такого опыта, особенно в таких непростых обстоятельствах. Но я думаю, здесь разница в том, что мы не подростки, и мы имеем возможность выражать свою позицию. Мы можем задонатить деньги на благотворительность, мы можем своими действиями и поступками как-то показать миру о том, на какой мы вообще стороне, и дети этого сделать не могут. Но так как все нашу позицию прекрасно знают, из-за этого наши друзья, в том числе украинцы, конечно, тянутся к нам те именно, которые с нами солидарны, и очень много помощи, поддержки мы получаем от них. Например, коляска для Нины, которая она до сих пор пользуется, шикарная. Это подарок именно от украинских дистрибьюторов этой коляски. Мы тогда только переехали, не понимали, как нам себя вообще здесь в новой стране вести, что говорить правильно, что неправильно. И тут такой классный подарок и такое классное общение, которое до сих пор у нас сохраняется.
7: Привет, меня зовут Игорь, мне 12, я из города Химки. И у меня как раз вопрос, как найти новых друзей после переезда, потому что мы переехали сюда с мамой, получается, год назад, и я никого так и не нашел. Сначала мы переехали сюда в декабре, получается, и я еще учился в своей старой школе, которая была в Москве. Там были мои лучшие друзья, со мной дружила весь класс. Это было очень круто, но мы все-таки с мамой решили перевести меня в другую школу. И в этой школе, в которую я перевелся, меня сразу не приняли, как учителя, так и одноклассники. Вот, но мы решили перевести меня уже в другую школу с мамой. Здесь у меня, в принципе, хорошие друзья, хорошие одноклассники, ко мне хорошо относятся учителя, но почему-то мы дружим только в классе.
1: Привет, Игорь!
9: Привет.
1: О, господи, это так обидно. Ты такой прекрасный, улыбчивый человек. И сложно поверить, что кто-то не хочет с тобой почему-то дружить.
3: А чем ты вообще увлекаешься?
9: Я иногда играю на синтезаторе.
1: Это нам очень близко, и мы это очень хвалим.
9: Я хочу еще научиться играть на гитаре, но у меня не получается пока.
3: Класс.
1: Мы с Витей сами тоже никогда не были в своем классе звездами. И часто тоже чувствовали себя неуютно, сложно было найти друзей. Но конкретно в нашем опыте нам очень помогали какие-то кружки, где мы могли найти ребят по интересам. И тогда сразу находится о чем поговорить.
9: Ну да, я вот раньше ходила на фигурное катание.
1: О, класс.
9: Да, но почему-то со мной тоже никто не хотел дружить, я вообще не понимаю.
3: Знаешь, со своими лучшими друзьями я познакомился в школе. Но это было не в первом, не втором, а в седьмом классе. И я познакомился в школе тогда, будучи шестиклассником, с десятиклассником. И мы с ним подружились, а этот десятиклассник как раз был самый популярный парень в школе. Он стал со мной постоянно общаться. Ну, то есть я как бы не форсировал абсолютно, то есть для меня была непонятна эта дружба.
1: Как я понимаю, ты был супер странненьким.
3: Я был странный,
1: но ты был супер уверенным в себе. В целом, я это заметила не так давно. Людей действительно очень привлекает уверенность в себе. Это как будто бы такая очевидная мысль, но мне потребовалось время, чтобы ее понять. Как я к ней пришла, анализируя тех людей, за которыми я слежу в ТикТоке. Я люблю смотреть на каких-то стареньких смешных бабулечек, которые рассказывают, как они пекут пироги. Люблю смотреть на каких-то совсем юных ребят, которые рассказывают, как проходит их день, как они ездят по городу, там, на маникюр, в салон красоты и так далее. Ну, типа, это очень разные люди, и их между собой ничего не объединяет, и у меня с ними общих интересов нет. Но я поняла, что все они ужасно уверены в себе. Это такое классное качество, и здорово, когда можно в себе эту уверенность найти где-то. Но опять-таки где?
3: Может быть, тебе, знаешь, написать объявление о том, что ты хочешь сделать музыкальную группу.
1: О, Витя так нашел себе друзей, с которыми он сейчас до сих пор дружит.
9: Ну да, можно.
3: Это будет круто, вы будете писать песни.
1: Давай с тобой так договоримся. Ты пишешь объявление, делаем музыкальную группу. Требуется до 15 лет барабанщик, гитарист, ну, у тебя синтезатор.
3: Басист, вокалист. Или ты поешь?
9: Ну, я и играю, и пою.
1: Вот, вокалист, и отлично. В общем, вы вместе что-нибудь придумайте, и мы с тобой договоримся. Ты сделаешь кавер на какую-то мою песню, и я якобы случайно сделаю там репост, и ваша группа станет супер классной в вашей школе, и все. Вот так вот мы пойдем, таким путем. Обходным.
9: Ну да, будет прикольно.
3: Спасибо тебе, что позвонил.
1: Пока, спасибо.
9: Пока-пока.
1: Бедные малыши, да? Ну, мне правда, вот просто вспоминая себя в детстве, мне хочется всем им сказать: «Господи, да подождите, ребятули. Сейчас вы вырастете, будете сами выбирать, где вам жить, чем вам заниматься, куда вам ходить, на что вам тратить свои деньги, что вам читать, кому писать, кого игнорировать. Подождите чуть-чуть, если вам некомфортно в этом, на самом деле, достаточно дебильном, сложном подростковом возрасте, да потерпите, он скоро закончится».
10: Привет, я Ульяна, мне 17 лет, я из города Санкт-Петербург. Как пережить то, что большинство твоих близких друзей уехали в другую страну? как дальше с ними общаться и как не перестать, не потерять тот момент, когда вам офлайн легче, чем онлайн.
11: Привет!
12: Мне, если честно, не верится вообще.
11: Мне так радостно тебя видеть. Ты такая радостная, улыбчивая, позитивная. Да? И вообще, неужели даже и у тебя есть какие-то проблемы с этими друзьями?
12: Я уже немножко порефлексировала и подумала, как можно сделать, и какие-то советы нашла для себя, которыми я могу поделиться, которые мне помогли.
11: Это было бы очень интересно.
12: У меня есть подруга, ее зовут Варя, и я узнала, что она уезжает. И мы в последнюю неделю встретились, создали группу, и сразу в этот момент начали общаться каждый день в этом чатике Телеграма, потому что для нее уехать в Грецию было очень... Ей там было одиноко, грустно, и понимать нужно, что твоему другу в другой стране нелегко, и ему нужна поддержка.
11: Господи, я мечтаю о таком друге. Ты очень классный друг.
12: Спасибо.
3: Совет номер два.
12: Совет номер два. Есть люди, которым недостаточно онлайн-общения, это естественно, то можно сделать такие браслетики, парные браслетики. И когда вы скучаете по человеку, вы можете дотронуться до этого браслетика, или вы чувствуете, что этот человек рядом с вами, не знаю, вот как-то так.
11: А ты знаешь, я что видела, что сейчас есть такие лампочки или какие-то браслеты или что-то еще, они парно сопрягаются друг к другу, и если ты прикасаешься, допустим, к своему светильнику просто, то в этом месте светильник загорается в комнате твоего друга на другом конце земли.
12: Ничего себе.
11: Да.
12: Это очень здорово. Третье – это почта. То есть я не знаю, как в России работает с этим, но, в принципе, можно отправлять посылочки друг другу, сладости из других стран, угу. Открытки.
11: Ты уже так делала?
12: Нет, у меня так подруга делала.
11: У меня в семье это просто прям важный ритуал. Это наша такая большая семейная традиция. Кто бы куда ни разъехался, и самое главное, несмотря на то, у кого какой сейчас бюджет, все равно время от времени мы отправляем друг другу эти посылки, магнитики, какие-то печенюшки, записочки. Все, что можно, короче, запихнуть в эту посылку, и как же приятно это распаковывать потом всей семьей. Это прям очень крутой совет.
12: Следующий – это видеосозвоны. Если не хватает живого общения. Пятое – это можно организовывать деятельность вместе, то есть начать бегать по утрам вместе. Можно делиться завтраками, начать читать книжку вместе.
11: Или фильм смотреть вместе, сериал.
12: О, да.
11: Угу. Это просто прекрасные советы, мне они все нравятся, я все их плюсую и одобряю. Они просто шикарные.
3: Одобрено. У меня был в школе лучший друг Костя, и мы потом очень долго общались еще после этого всего. Но в какой-то момент просто несознательно он как начал отдаляться. И у меня появился новый как бы лучший друг Денис, с которым я до сих пор дружу. И вот Костя когда-то был нашим общим лучшим другом, и мы часто вспоминаем и обсуждаем, почему он с нами перестал общаться.
11: Объединились против третьего.
3: Ну нет, мы не против, мы в шутку.
11: А я могу скинуть твоим друзьям этот подкаст? Или мы будем от них скрывать?
3: Можешь скинуть. Ну, в общем, вот теперь, когда как бы и мы уехали, и я с Денисом не вижусь, у меня есть такая навязчивая идея, можно сказать, мечта такая. Но она когда-то распространялась на троих человек, но Костя дал... четко понять, что его не интересует как бы эта идея, что нам нужно просто перевести отношения еще на новый уровень как бы. Но у нас никогда не было, например, того, что мы поехали в поход, например.
11: А у меня уже в голове созрел доступный для подростков похожий план. Это детские лагеря.
3: Исправительные.
11: Просто на примере своих знакомых я знаю, что некоторые так делают. Ну, у всех семей разные возможности по деньгам. Есть лагеря дорогие, подешевле. Обычно за границей все-таки они не самые дешевые, но туда, например, можно подать заявку, как какой-нибудь талантливый ребенок. Или если это лагерь с интеллектуальным уклоном, можно сдать туда какие-то тесты, пройти какое-то собеседование, и почему бы не договориться со своей подругой и летом встретиться в каком-то лагере. Я, между прочим, знаю несколько очень классных лагерей, где работают мои друзья, и знаю, что для некоторых подростков, которые разъехались по разным странам, это классный способ вместе держать связь. И еще ведь, завидуя твоей многолетней дружбе с твоими друзьями, я для себя вывожу какие-то секретики, которые я пытаюсь перенять. И один из них – это, несмотря на то, что общение регулярное, постоянное, оно тянется, развивается, оно не насильственное.
3: Но это как раз тот вывод, который я сделал еще в какой-то, знаешь, давний период, когда я только понял, что Костя начинает... Ну, это правда, это был мой друг детства, я с ним общался с 7 класса. То есть каждый день после школы мы виделись. Мы виделись в университете, когда он учился. Мы учились совершенно разных. То есть я учился на музыкальном, он учился на физико-математическом. Мы каждый день все равно виделись.
11: А потом
3: мы стали отдаляться, и он сказал такую вещь, что мое отношение, оно как бы никак на это не влияет. Просто жизнь как бы складывается иначе. И я понимаю, конечно, дружба – это процесс. То есть дружба – это не результат, это не какая-то вот плашка, которую там вы заслужили друга, и все, как бы. То есть человек никогда не может тебе принадлежать.
11: Ну, кстати, Вить, как любая жена, я всегда знаю, там, да, что как оно все вообще должно было бы быть, как оно все на самом деле. Между прочим, я считаю, что ты иногда не слишком, недостаточно давишь на своих друзей и недостаточно их себе подманиваешь. Например, когда у нас была свадьба, я просто написала Косте. Костя, приезжай к нам на свадьбу. Вы же с Витей друзья. Витя мне говорит, да не приедет, он не приедет. И что, вы подумайте, как миленький стоял в галстуке, в рубашке на нашей свадьбе, купил билеты на поезд, снял отель.
3: Back to differ, как говорится.
8: Я хотела сказать про то, что с друзьями они регулярно общаются, а ты знаешь то, что он твой друг, и ты можешь раз в месяц с ним увидеться или просто раз в 2 месяца с ним созвониться, все обсудить, и он будет точно такой же близкий друг, как и с тем, которым ты каждый день встречаешься.
11: Это очень ценное качество.
8: Интересно, да.
11: У тебя есть такие друзья, с которыми ты можешь не видеться 5 лет, и ты знаешь, что вы все еще друзья?
8: Конечно, да.
11: Класс, это очень круто.
8: Там главное, чтобы друг думал, что ты тоже его друг.
11: Вы знаете, еще вот ты, Витя, затронул такую тему, когда друзья резко и неожиданно отдаляются, и я решила быть искренней на этом подкасте и показывать свои худшие стороны. И действительно, моя худшая сторона в дружбе – это резко удаляться. И все люди, которые на меня держат какую-то обиду или непонимание, это именно всегда связано с этим. Я никогда там никого не предавала, обижала, но я резко могу исчезнуть из жизни. Витя, ты можешь за это не переживать, это тебя не касается, просто я уж очень прям в тебя так влюбилась, вообще просто по всем фронтам, во всех сферах ты для меня 1.
8: А ты как-то объясняешь им, почему ты отдаляешься? Или просто пока и все?
11: Как мне кажется, я, конечно, все объясняю, и я заранее говорю о том, что мне что-то не нравится, или что у меня вот какие-то там свои планы, но... Просто все, это общий такой фидбэк. Она нам ничего не сказала, мы ничего не поняли, она просто в один день исчезла, как кошка. И одна подружка, она хотела это даже комплимент сказать, и говорит, да, Лиз, ладно, я уже знаю, мы шутили там с мужем. Лиза, она как кошка. Пришла, когда она захотела, побыла, ушла, и ты не можешь ее позвать, задержать. Она просто в какой-то момент однажды, наверное, может быть, придет тебе назад. Я считаю, это из-за того, что я близнецы. Хотя я не очень в это верю. Говорят, знак близнецов, все мои дети от разных отцов.
3: Вот мы и пришли.
11: Нет, ведь правда, просто я на тебе помешана, и я уж точно как бы хочу всегда быть с тобой.
8: У меня была ситуация, что со мной перестали резко общаться. Я не знаю, это прям я супер долго переживала. И ты все понимаешь логически, но эмоционально ты тоже переживаешь.
3: Да, вот. Это правда.
11: Слушайте, вам тяжело переживать расставание с друзьями?
8: Да.
3: Ну да.
11: Я никогда не испытывала это ощущение, ребят, серьезно.
8: Ничего себе.
11: Когда заканчиваются романтические отношения, ты испытываешь эту боль, но с друзьями у меня почему-то никогда не было вот этого этапа.
3: У тебя когда-нибудь была такая искренняя дружба, где ты всем делишься с человеком?
11: Была.
3: Ну, ты сейчас общаешься с этим человеком?
11: Ну, с тобой, да, с другими нет. Я действительно тот человек, который иногда покидает жизни чужих людей, и я из всех сил стараюсь это сделать как можно более деликатно, аккуратно, но из-за того, что у меня искренне в душе нет этого порыва, и у меня возникают свои какие-то надстройки, я по каким-то причинам начинаю видеть другие стороны. Я по-другому теперь смотрю на этого человека, на себя. У меня ну, может, я вообще от своих каких-то черт характера хочу избавляться. Я с удовольствием этим займусь, с психологом, но не сейчас.
3: Хорошо. Ладно, Ульяна, у тебя очень красивое имя, я всегда вспоминаю свой родной город Ульяновск. Спасибо тебе, что позвонила.
11: И вообще, ты очень красивая, у тебя очень классный стиль, у тебя очень круто оформлена комната, и было очень радостно с тобой поговорить.
13: Спасибо, спасибо, пока.
11: Нас уже ведь все тормозят, время уже давно истекло, погас свет, все ушли, и только мы с тобой сидим.
3: Остались клоуны.
11: Одно окошко горит, и только мы с тобой здесь сидим и болтаем. Я надеюсь, что мне удастся стать хорошим другом.
3: Ты хороший друг для меня. Мне сложно иногда верить в те истории, которые ты рассказываешь, потому что для меня ты всегда была очень хорошим другом.
11: Спасибо, очень приятно.
3: Пока. Увидимся.
11: Дорогие слушатели, я надеюсь, что уж хоть для вас-то я смогу стать добрым, верным другом на долгие годы. Я надеюсь, что вы хорошо проводите время под наш подкаст и жду вас в следующем выпуске.
14: Спасибо, тетя Монеточка.
11: Пожалуйста, мои сладкие, нежные малыши.
3: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров.
11: Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся, услышимся.
3: Пока.
15: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Антивоенная музыка.
2: Антивоенная музыка.
3: Идет армия, рвет мясо.
1: Антивоенная музыка.
4: Духу не помеха, четыре стены.
2: Антивоенная музыка.
5: Спит большая страна.
1: Антивоенная. Антивоенная музыка.
2: Антивоенная музыка.
6: Играет солист Курганской филармонии Павел Кушнир.

Давайте перестанем приспосабливаться. Давайте перестанем думать, как нам любой ценой просуществовать еще один день, еще один. Давайте сгорим и своим пламенем сожжем ебаный фашизм к ебаной матери.

0: Привет, это подкаст «Антивоенная музыка». Меня зовут Максим Заговора, с другой стороны земли Анна Веленская. А человек, с выступления которого мы начали этот выпуск, это Павел Кушнир. И 27 июля он погиб после сухой голодовки в СИЗО Биробиджана. Только теперь мы, в широком смысле мы, сотни тысяч, может быть, миллионы россиян, узнали, какой удивительный человек жил среди нас. Здравствуй, Аня.
1: Здравствуй, Максим.
0: Это феноменальная, на самом деле, история. С одной стороны, феноменальная история страшной потери, а с другой история обнаружения сокровища. Вот сегодня мы будем говорить только о Павле Кушнире. В этом выпуске очень часто будет звучать слово «гений» от людей, которые вообще-то этим словом не разбрасываются. И этот выпуск выйдет как в привычном аудиоформате, но также впервые в истории подкаста «Антивоенная музыка» и в формате видео, чтобы вы могли посмотреть, как играл, говорил и как жил Павел Кушнир. Но начнем мы не с жизни, а со смерти. То есть будем действовать в той хронологии, как мы узнали о Павле. И ему слово для начала.
2: Нужна полная деконструкция. Мы должны вытравить все элементы фашизма из всей нашей культуры, чтобы это больше не повторилось. Или давайте продадим нашу жизнь подороже. Давайте просто уйдем из этого мира, если мы не можем победить фашизм. Вот наша вилка.
0: Это фрагмент одного из четырех видео, опубликованных на YouTube-канале Павла Кушнира и на агент Малдер, когда его арестовали. За одно из этих видео там было 5 подписчиков и несколько десятков просмотров. Сейчас от 5 до 20 тысяч. Я посмотрел их все несколько раз и нахожусь под очень большим впечатлением. Заметьте, кстати, в этих видео на груди у Павла можно разглядеть смешную картонку с фоткой, собственно, агента Малдера. И вот в конце мая ментовской телеграм-канал «Оперативные сводки», когда он сообщил о задержании Павла, там отдельно подчеркивалось, что во время задержания у него нашли самодельное удостоверение агента ФБР. Вот этот шуточный бейджик агента Малдера. Но в мае никто не обратил на это сообщение внимания. И вот главный вопрос, которым все сейчас задаются. Почему никто не знал, что вообще-то солиста, пускай региональный, но в филармонии, держит в застенках? Почему никто не знал о том, что он отчаянно голодает? Ведь голодовка – это публичное действие, направленное на то, чтобы привлечь внимание, а об этом никто не говорил. И когда он погиб, еще 5 дней об этом никто не знал. То есть как вообще, черт подери, вот это может происходить? Я задал эти вопросы подруге Павла, Ольге Шкарегуновой, и получил, если честно, довольно шокирующий ответ. Давай послушаем.
3: Кому это надо? Слушайте, какой ответ на вопрос? Кому это надо?
0: Друзья, родственники. Ну, как...
3: Но если мама первым делом сказала, когда я вообще узнала, и... Да потому что у него не было связи, у него просто не было тех людей. И вообще о его смерти, давайте на чистоту. Знаете, почему сейчас все об этом говорят? Потому что просто я не послушала подругу, которая мне позвонила, сказала, ты знаешь, мама сказала никому не говорить про его причину его смерти. Я говорю, да, мама сказала тебе, а мне она ничего не говорила. Я написала Оле Романовне. Мне маму Паши очень-очень жалко, потому что она мать, в первую очередь. То, что она не могла его понять, мне тоже понятно. И то, что она не понимает, что происходит, как бы она не владеет интернетом, понимаете, она не владеет даже, она не может сделать фотографию на телефон. Она не может, она как бы, она не знает этого, она не читает этого всего того, что сейчас происходит. Это кажется как бы, вот, ну, нереально, просто как нереально, а это так. И я ни в коем случае там ее не оправдываю. И поэтому, понимаете, она узнала смерть, она знала самое печальное и самое плохое, что она знала о его аресте. И если об этом хоть и знали какие-то друзья еще. И просто вот вы можете, давайте представим, вот, если бы я узнала об этом раньше, когда он еще сидел, и если бы я написала Оле Романовне, когда он сидел в СИЗО, понимаете, то было бы то же самое, что сейчас, только он был бы жив.
0: То есть слышишь, когда Шкарегунова говорит, было бы все то же самое, она имеет в виду внимание к тому, чем занимался Павел. Я чуть забегу вперед, у нас будет несколько гостей в этом эпизоде. Один из них поэт, издатель, искусствовед Дмитрий Волчек. И он Мы это поставим позже, я просто сразу хочу вот оттолкнуться от его слов. Он сказал, что очень важно понимать. Случай Павла Кушнира – это не тот случай, когда погиб человек, и, вспоминая его, люди говорят, а еще вот, знаете, он там музыку играл, книги писал. Нет, это произошло открытие большого культурного явления, большого писателя, яркого публициста, большого музыканта. Аня, не, может быть, вот ты здесь что-то добавишь?
1: Я думаю о следующем. Я думаю о структуре академической музыки, о том, какая внутри нее есть иерархия, семейственность, внутренние связи, институт репутации и определенная лестница, по которой взбирается человек с самых ранних лет, такая карьерная, но как бы и не только, и карьерная, и сакральная. Про то, что весь этот мир, он очень сплоченный, тесный, все друг друга знают. И, возможно, это объясняет также и то, что его мать, мать Павла, не хотела, насколько я поняла, распространяться о его смерти или рассказывать широкой общественности о том, что его посадили в тюрьму. То есть и так на постсоветском пространстве фраза «что люди подумают» важна как минимум для наших родителей, для того поколения. А в мире академической музыки как будто бы еще важнее. Там эти связи гораздо теснее. Но сам Павел, судя по его интервью, по его исполнениям и, в принципе, по его биографии, он как будто в этой академической среде и существовал нормально, но не стремился к тому, чтобы в ней сильно закрепиться. Его карьерный путь кажется мне очень необычным и непривычным. У меня даже кто-то из журналистов спросил недавно: «Анна, а вот то, что Павел поехал работать в Биробиджан, это вообще как? Ну, для пианистов типично?» Я такая: «Да нет, конечно! Какое типично? Вообще не типично!» Конечно же, типичный путь – это когда музыкант перебирается в город побольше, где больше концертов, больше можно заработать денег, там больше слушателей. У Павла явно были другие цели.
0: Когда ты говоришь о пути в Биробиджан как нетипичном пути и как о его решении, это сложный вопрос, и это вопрос, на который у нас как будто бы есть ответ. Единственное, я предлагаю услышать этот ответ чуть позже. А начать буквально последовательно с биографии Павла, с того, что мы о нем знаем. Мы знаем, что он родился 19 сентября, 39 лет назад, в Тамбове. Вот как он сам говорит о том, когда в его жизни появилась музыка.
4: Когда музыка появилась в вашей жизни, отвели за ручку в музыкалку или это как-то по-другому произошло?
5: Музыка всегда была в моей жизни. Всерьез она появилась где-то лет 14, ну а так с 2 лет, с 1,5 лет всю жизнь занимаюсь музыкой.
0: Всю жизнь это потому, что он родился в семье музыкантов. Мама, о которой мы уже чуть-чуть поговорили, Ирина Левина, пианистка. А вот отец Михаил Кушнир. И это тоже, судя по всему, выдающийся человек, о котором мы узнали благодаря вот этой вот жертве Павла. Его отец – педагог, которого отмечают очень многие сейчас. Он умер 4 года назад. Нам об этом педагоге рассказал искусствовед Михаил Казинник. Давай послушаем, что он говорит о Михаиле Кушнире, отце Павла.
6: Знаете, в России в каждом городе с населением 200-300 тысяч был обычно один человек. Этот человек был уникальным. Этот человек вокруг себя распространял свет. Он был настоящим учителем высшим, китайском, индуистском, в смысле этого слова, учителем глубины мудрости, смыслов и красоты. Он вокруг себя, он работал, как положено еврею в провинции, в обычной музыкальной школе. Сейчас в это трудно поверить, те, кто его знали. Всю жизнь в музыкальной школе и больше ничего. Но он так работал, что его любили все. Он повлиял на всех, кто приходил, только переступал вообще порог этой школы. Это был человек-энтузиаст. Это была личность, это был представитель, то есть так говорят часто, независимо от национальности, это был представитель старой русской интеллигенции. Он придумал под нашим воздействием, то есть нашими совместными разговорами, такой конкурс международный, где выходят не пианисты просто и не скрипачи просто, кто лучше сыграет, а выходят личности. Потому что после того, конкурс называется конкурс имени Роберта Шумана. После того, как конкурс закончился, выступление каждого закончилось, человек, игравший Шумана и игравший Моцарта. человек должен продолжить выступление, а именно рассказать об этой музыке. Понимаете, как интересно? Музыкант, только что сыгравший, начинает рассказывать, как бы он людям рассказал об этой музыке, то, что он сейчас сыграл. Или до этого, то есть перед этим. Да? Мы добились огромных успехов, вы себе представить не можете, что это было. Потому что дело в том, что Шуман – самый великий романтик на Земле. И почему? Потому что он, ему повезло в жизни. Во-первых, он ненормальный, а романтик нормальным не может быть, представитель романтизма в музыке. Берите кого угодно, Листа, Вагнера, Шуберта. Это все трагические судьбы, это все одержимое. Вот, кстати, сейчас я говорю о Павле, потому что Павел – это неисправимый романтик, писатель, музыкант, личность богатейшая совершенно. Это был сверхгений, понимаете? Это был вот подарок. Вот Бог сказал, ладно, у России плохие дела были в 20 веке, очень тяжелые, гулаги всякие и все прочее. Вот. Я вам дам, я вам подарю. Сначала отца, потом сына. Получился отец и сын.
0: Я не нашел записи, где Михаил Кушнир, папа Павла, занимается с детьми с инвалидностью, музыкой занимается. Дистанционно, по Зуму. Вот. Это одно из дел его жизни. Посмотри фрагментик этого видео.
7: Очень сложное. Ну, если я запомнил, если я не запомнил, ты меня поправишь, да?
8: Да.
7: Слушай.
8: Да. Это ля до. Да.
7: Ля до. Ля-ля-до, вот так, да?
8: Да, вот так, ага. Да, вот так.
7: Понял, и третий.
0: Ну и вот сыном такого отца был Павел Кушнир. Идем дальше по биографии самого Павла. В 17 лет он приехал в Москву, где окончил консерваторию. И в одном из немногих интервью Павла, доступных в сети, он потрясающе рассказывает об этих годах в консерватории. Не знаю, не слышал ты или нет, но давай сейчас точно эту запись включим.
5: Это был путь общения, это был путь наблюдения за гениальными людьми. Это был путь выживания в то, как гениальные люди решают задачи искусства. Было удивительно видеть, как за полчаса человек может подготовить сольный концерт, как может просто человек играть так, что все записи великих мастеров, которые ты до этого видел, они меркнут, бледнеют, и ты понимаешь, что все это было ширмой. А настоящее творчество, оно может происходить вот в этой комнате общежития в 5 часов утра в присутствии двух бомжей с садовой и полной комнаты пьяных тел, но при этом можно гениально играть прелюдии Дебюсси на клавиатуре, политой спиртом и подожженной, и видеть проливающиеся из глаз бомжей слезы, хотя вряд ли им часто приходится слышать классическую музыку, но гениальное исполнение пробивает любую броню.
0: Ну вот. Вот такой Павел человек. Потом он уехал работать в Екатеринбург, затем 7 лет работал солистом в Курской областной филармонии, еще 3 года перед переездом в Биробиджан, в Курганской. В интернете есть несколько десятков видео с его выступлениями разных лет. Ань, смотрела ли ты их? Что ты можешь о них сказать?
1: Смотрела. Я посмотрела, по-моему, все, что есть в Ютубе из того, что исполнял Павел, даже если это исполнение очень плохого качества, снятое на телефон и с довольно скверно записанным звуком. В целом, там и так можно понять и услышать, что он имеет в виду, когда играет. Ты прав, когда ты говоришь о том, что нам интересен Павел как личность, и то, что он музыкант, это очень много в его личности, но вот мы как бы уже смотрим на него через призму его... как бы такого самопожертвования. И мне было интересно, что его, получается, сформировало. Я бы хотела начать с такой записи. Меня она очень поразила. Видимо, была серия концертов, которая проводилась в Кургане, концерты на открытых площадках. И там есть запись, где там около часа, где играет Павел, играет на довольно скверном электронном пианино. Это то, что мне бросилось в глаза. Там такое пианино Casio стоит прямо на таких ножках. И видно, что ему, в принципе, и сидеть не ахти как удобно. Все-таки пианист должен сидеть на банкетке, там определенный угол локтя, и все такое, и звучит пианино довольно скверно. И чтобы все понимали, электронное пианино бывает очень качественным и классным, со взвешенной клавиатурой, но все равно сама магия того, как молоток прикасается к металлической струне, и ты можешь регулировать силу этого нажатия или скорости прикосновения, вот электронное пианино полностью эти оттенки нивелирует. Тем не менее, мне очень понравилось, как там Павел играет. Играет он там Шуберта, экспромт, соль, бемоль, мажор. Мы сейчас послушаем не начало, а только тот кусочек, на который я хотела бы обратить твое внимание.

0: что мы можем сказать про исполнение Павла на этом прекраснейшем фортепиано? Я беру это в кавычки. Ну ладно, хватит уже глумиться над фортепиано, надо действительно посмотреть по сути. Вот та музыка Шуберта, которую мы послушали, она на самом деле очень экстатическая и наполненная большим количеством телесного наслаждения. Это происходит из-за того, что там, например, наверху есть очень много нот, которые называются задержание. Когда пианист должен взять правой рукой ту ноту, которая не очень подходит для аккорда, потом ее сладко исправить, и аккорд получается чуть более эмоционально, ну, вот его эмоциональность выкручена ручкой на максимум. И так как мы все люди, ну, животные, приматы, у нас есть определенные инстинкты, особенно у пианистов при исполнении музыки. Так-то они кайфуют от нее намного больше, чем слушатели. Они буквально пропускают ее через себя. И когда тебе попадается некое экстатическое созвучие, то у тебя есть инстинкт замедлить музыку, сыграть его так, так сладко, чтобы эта верхняя нотка прозвучала, и насладиться, дать время ее насладиться. Из этого может получиться пошлость. И легко, легким движением руки Шуберт превращается в такое непонятно что, такое вот такую вот цыганскую музыку, притом ей идет эта сверхэмоциональность, а Шуберту нет. И вот здесь я смотрю, что Павел ничего такого не делает. Он никак не ускоряет, не замедляет, не выделяет. Он остается в строгости. На лице у него написано, что он как раз, возможно, в этот момент преодолевает желание этого экстатического исполнения. И я после нашла в интервью его одну строчку, которая, правда, касается там не Шуберта, а Скрябина, которая может ответить на вопрос, почему он так исполняет эту музыку. Он, например, про Скрябина, Павел, говорил, что он не сразу его понял, Скрябина, и говорил, что нос тут как-то слишком задирает, и глаза у него какие-то слишком влажные. А потом вроде
1: бы... Давай послушаем этот фрагмент, давай послушаем самого Павла.
2: Он как-то не входил в число любимых композиторов. Мне все казалось, он как-то нос слишком высоко задирает, и глаза у него катят слишком влажные. Но начал играть и убедился в том, что это замечательная музыка, такая русская музыка в своем лучшей, в своей лучшей ипостаси.
0: Таким образом, можно сделать такой вывод, что если Павел берется за исполнение композиторов-романтиков, которые создают для него очень много соблазнов, чтобы их музыку размазывать или как-то еще экстатически переживать, то Павел себе этого соблазна не позволяет. У него такая строгая внутренняя дисциплина. С точки зрения академического искусства это нормально, этому пианисты учатся, чтобы свои инстинкты преодолевать, но я думаю, что это важно, какая-то важная черта и Павла как личности в том числе.
1: Кстати, Михаил Казиник, уже один раз появившийся в этом эпизоде, тоже обратил внимание именно на это выступление, на этой площади в Кургане, да, если не ошибаюсь. Правда, он выделил другую часть выступления в Моцарта. Она была чуть раньше Шуберта. Давай послушаем, что Михаил Семенович об этом говорит.
3: Он в Кургане на улице, ему поставили электронное пианино и сказали, что вот мы даем в связи с пандемией, мы не можем пойти в зал, вот мы будем играть Моцарта. И Павел играл Моцарта. Сонату в трех частях. Причем выходила женщина-музыковед и гортанным советским голосом говорила, что вот мы здесь на площади собрались. Я думаю, что такое? Когда он заканчивал музыкальное произведение, хлопки были примерно такими. И все. Я думаю, господи, они что, не слушают? Они не слышат? И вдруг камера просто отходит и показывает площадь, на которой собрались пять старух и три старика. Больше никого нигде вокруг. Никто, проходящий мимо, даже не зайдет на звуки. Понимаете? Он играет упоенно. Он играет музыку великую. Он играет для себя и для тех пятерых старух, которые сели просто на скамейку. А вдруг он их затронет? А вдруг он их заденет? А вдруг они откроют для себя другой мир? И так далее. Вот, понимаете, и он играл на этой электронной фитюльке. Очень хорошо. Такое впечатление, что он овладел уже не инструментом, не техникой электронной, а он овладел душой настолько, что у него эта электронная штука не мяукала, а звучала как рояль.

Павла есть еще исполнение, где он играет вместе с оркестром. Вот я предлагаю тебе кусочек послушать, причем тот, в котором будет сначала подводка, потом сольная реплика Павла, и потом оркестр прокомментирует то, что он только что сыграл.

0: потрясающая музыка, меня тоже очень увлекает. Я хотела прокомментировать только одно. Почему это сложно? Потому что, мне кажется, все, что делает пианист, сложно. Если пианист ноты не может, то это хорошо. Это хороший пианист, сложное произведение. Но это что сложного? В целом-то Бетховен красивый созвучие. Не ахти как быстро, не ахти какое б-б-б-б-б-б по клавиатуре. А там был такой момент, когда Павел заходит в каденцию, так называется сольная реплика солиста во время оркестрового исполнения, и дальше он играет, значит, гуляет по клавиатуре наверх, потом вниз, таки пробует разные фактуры, точнее не он, а Бетховен, который это пишет, и потом несколько раз за эту реплику меняет музыкальный размер. То есть он делает так и так и так и там, а потом так и так и так и так и так и так. И каждый раз ему нужно поделить долю на другое количество более маленьких долей. Но оркестр при этом не молчит. Иногда бывают и такие ситуации, были в романтических концертах, когда все то время, что сольно высказывается пианист, оркестр аж смычки кладет. То есть прям вот они сидят, и потом дирижер всех будет своим жестом и такой, ну, готовьтесь, и они вклиниваются снова. А тут он должен время от времени оркестр сказать «пу-пум, пу-пум». То есть они должны не разойтись по темпу. Поэтому за этой легкостью музыкальной, которая слышна, кроется некая математика. То есть Павлу нужно правильно подробить долю, чтобы никто из оркестрантов не испытал сложности в том, чтобы выдержать свой пульс. Вот. И этими всякими штуками техническими Павел владеет, несмотря на то, как в интервью отзывается негативно о педагогической системе, которая учит пианистов техническим тонкостям.
1: Ну, мне кажется, музыкальная школа – это всегда эпоха мучений. То есть это в каком-то смысле психологически готовит к тому террору, который представляет из себя жизнь, очень хорошо готовит. Но потом есть возможность у тех, кто полюбил музыку, забыть музыкальную школу и никогда больше ее не вспоминать.
2: Вообще же Павел очень интересно говорил, к сожалению, о музыке. На самом деле, сейчас каждый день, буквально каждый день, люди открывают наследие Павла Кушнира. И вот сегодня выяснилось, что на радио Биробиджана, на ГТРК, он вел еженедельную программу. Называлась она «Мазурки по средам», где каждую, собственно, среду рассказывал о мазурках Шопена. Причем делал это так, что, ну, знаешь, даже человек, ничего не понимающий в музыке, то бишь я, например, понимал, о чем речь. В этом смысле он, ну вот, абсолютный твой коллега, Ань. Он знал, как рассказывать о музыке не скучно, не глупо. Вот послушай, как он объясняет Шопена через Бунина.
0: Дай послушать.
3: В этой мазурке музыка, она то имитирует народную, причем тонко и ненавязчиво, то снова возвращается к языку академического искусства XIX века. Это очень простой и благородный прием, который довольно часто встречается в литературе. Вспомним рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Захар Воробьев», написанный 111 лет назад, в 1912 году. Цитирую. «А на судах этих чудно, я и идти-то туда не хотел. Взял хлебушка, попер, жара ужасная, пыль по дороге как пысь, а не идти-то горячо. Ну, однако, прихожу. Шел дюже поспешно, являюсь». Держа пустеющую бутыль под мышкой, он садил в темный корец чистую влагу, наполнял его до краев и, разгладив усы, припадал к ней, пахнущей остро и сытно влажными губами. Тянул же медленно, с наслаждением, как ключевую воду в жаркий день. А допив до дна, крякал и, перевернув корец, вытряхивал из него последние капельки. Конец цитаты. Как у Шопена, так и у Бунина мы видим прежде всего не столько контрастную лексику, сколько контрастную ритмику и контрастную интонацию. Мы видим два измерения авторской речи. Народный говор героя Бунина как бы становится одним глазом, а интеллигентная речь всезнающего автора – вторым, и вместе они создают объемное зрение. Плоскость превращается в пространство, трехмерный мир. Шопен применяет тот же самый прием и с той же целью – дать развитию цикла простор и в каком-то смысле показать единство автора с народом.
0: По-моему, абсолютно замечательный получился подкаст. Особенно он замечателен тем, что Павел работает с первоисточником, и с текстом, и с музыкой. То есть он, как пианист, хорошо пощупал пальцами ту музыку, о которой говорит, и у него такие наблюдения получаются относительно всех музыкальных статей, довольно простые, основанные на своем опыте. Ну и потом, после того, как он все рассказал, он дает мазурку послушать целиком, что получается очень педагогично и полезно, и людям так понятнее. Они уже приготовились, и вот раз и получилось. Такой замечательный вот мой коллега. Очень мне нравится. Я не знала, что есть такие выпуски. Я послушаю еще.
2: Их 51. 51 выпуск. То есть на протяжении практически года, 51 недели, Павел вел эту передачу.
0: Ух ты, это надо в интернете искать, не на Ютубе, просто в поисковике.
2: Это ГТРК Бира, азербайджанская радиосистема ГТРК.
0: Да, надо либо выложить куда-то, либо так искать.
2: Что тоже, кстати, много говорит о Павле, что, несмотря на свой бескомпромиссный взгляд по отношению к режиму, войне и так далее, он, видишь, он не стеснялся идти на государственное радио с просветительскими целями. Для него было важно обратиться до людей, достучаться до них хоть как-то. Вернемся к Павлу Кушнеру, пианисту. Я же часто спрашиваю тебя в этом подкасте, чем отличается гениальный музыкант от обычного. Это вот, ну, такая сквозная линия наших выпусков. И вот тут мне опять же помог Михаил Казиник. Когда я увидел, что он у себя в Фейсбуке написал про гениальные трактовки Рахманинова Павлом Кушнером, я, естественно, сразу пошел к Казинику спрашивать, вот что это значит. Он объяснил, в чем гениальность. Давай послушаем.
4: Музыкант слагается из двух начал. Первое – это музыка, это прикосновение пальцев к клавишам, это свободный аппарат, который у него четко был, то есть он технически был совершенен, он все играл. У него не было проблем и преград. Но это только первое условие, если так процентно от общего успеха – это 10% аппарат, пальцы, руки. 90% – это интеллект. Понимаете, когда пианист, многие пианисты, даже хорошие, садятся играть Рахманинова, они находятся под грузом целого ряда знаний. Что это великий русский, что это колокола, что это весна, что это торжество, торжество русской музыки. Вот, понимаете, как-то вы никогда не услышите, что Бетховен – это торжество немецкой музыки. Ну, нет такого, ну. Даже что Бах – это гений немецкой музыки. Ну, да нет такого. Бах – это гений. Если добавлять к этому немецкое, то значит, он маленький гений, немецкий, местный, локальный. Понимаете, Рахманинов – не русский гений только. И это понимал Павлик. Когда он садился играть, вот возьмем, например, всем хорошо известную соль-минорную прелюдию. Помните? Пам, та-та-там, пам-пам. Как играют люди? Это почти советский марш, марш коммунистических бригад. А это не марш коммунистических бригад, это приближающееся зло. Как сыграл Павел? Пам.

А это что творится, да? Он сыграл это так. А когда начинается средняя часть, там любовь, которая преграждает путь этому ужасу, этому тоталитарному звучанию движения. Она разливается, она достигает вершин таких, таких высот, вот как разливы рек, как вообще космические какие-то дела. Потом, к сожалению, возвращается этот страшный ритм. Пам-та-та-пам-пам-пам. Вот он играл это как борьбу любви света против закабаления, против данной тоталитарности, если можно так сказать. И он очистил эту музыку от вот этого торжественного шествия.

какой-нибудь следующий раз поговорим о том, там, про Рахманинова и про его там позицию, и в том числе антивоенную борьбу, потому что он у нас тоже антивоенный композитор. Я вот не уверена, что его называют именно исключительно русским композитором или квинтэссенцией русской музыки. Кто-то, кроме пропагандистов или педагогов, которые добросовестно заблуждаются, но подозреваю, что такая позиция есть. Вот здорово, что Михаил Семенович ее осветил.

0: Павел мыслит очень глобально. Он, когда тоже в одном интервью рассказывал о своих творческих планах, он говорит, что вот я запланировал столько-то программ, еще столько-то программ, потом будут вот такие программы, в ЦУМе их получится около 50 программ, и тогда можно будет...
1: 4 программы в год на 12 лет.
0: Да, и тогда это можно будет назвать каким-никаким культурным вкладом. Это очень большое, длинное планирование на всех уровнях. И вот с крупными произведениями как будто бы так же. Возможно, Павел и свою жизнь видел как какую-то часть чего-то большего или, наоборот, как такой полный проект, который нужно довести до конца, к которому нужно относиться серьезно, так же, как он относился к этим циклам.
2: Ну, вообще, вот когда я приехал, у меня была мысль здесь... Если буду жив, здоров, если меня не мобилизуют, не посадят в тюрьму, до 12 лет я хотел бы проработать, до 50 лет, и посмотреть, будет ли какой-то результат. И вот каждый год я хотел бы делать по 4 программы. Это 2 чисто сольные и 2 лекторийные.
1: И также вот с размахом он же подходил и к литературе. Перейдем сейчас к литературе. Давай связкой опять используем Михаила Семеновича. Он нас переведет от музыки к литературе.
3: Что делал Павел? Он философствовал за роялем. И играл одновременно очень естественно. Потому что это философия Руссо, Вольтера, просветителей. Философия, при которой... Вы должны понять очень глубокие мысли достаточно просто, а если можно, еще с чувством юмора. Вот, то есть он уходит корнями туда, в идею просвещения. А просвещение, оно должно быть не тяжелым, заумным и агрессивным, оно должно быть легким, радостным и светлым. Вот так играл Павел. Он раскрывал нам светлые смыслы музыки. Потому что, честно говоря, Рахманинов... как и Чайковский, его учитель, был одним из самых депрессивных композиторов в истории человечества. Он же все время страдал от депрессии. У него еще была фобия у Рахманинова, что он болен раком, или, если не болен, обязательно заболеет. Он вдруг чувствовал, что у него где-то кольнуло, он говорит, ой, все, это рак, я знаю. И бегал по врачам. А врачи сказали, что все в порядке, Сережа, тебя. Он опять выходил окрыленный, писал... музыку светлую, счастливую, потом через некоторое время опять кольнуло где-то. Ну, у нас у всех может кольнуть где-то. Некоторые люди говорят, ох, кольнуло, значит, все на этом. Потому что боль – это отражение реальных событий в организме всегда. Раз кольнуло, значит, есть чему кольнуть. И так далее. То есть, вот это такая очень вещь интересная. Вот можно проанализировать. Я думаю, что об этом Павле, о его игре и о его литературе будет написано со временем очень многое. Когда мы проснемся, когда мы отряхнемся, когда мы скажем, что это было, так как я каждое утро просыпаюсь и думаю, что это продолжающийся какой-то мерзкий сон, вот, начиная с 24 февраля и по сегодняшний день, я каждое утро думаю, что, наверное, все-таки это какой-то жуткий затянувшийся сон.
1: Ну вот здесь бы нам и перейти как раз к литературному таланту Павла Кушнера. Это, на самом деле, то, в чем я понимаю чуть-чуть больше. Прямо сейчас я читаю единственный опубликованный его роман, причем... и опубликованный, и изданный. Представляешь, уже после смерти Кушнера издали в Германии его роман «Русская нарезка». Но он доступен и в электронной версии, я нахожусь под огромным впечатлением. Он очень сложный, очень хитрый по форме. И это такой прям передний фронт интеллектуальной борьбы. Там очень много цитат, при этом очень много самого автора. Там такая сложная коллажная форма, когда один фрагмент может показаться не связанным с другим, даже лексически, то есть спотыкаешься в формулировке, а потом идешь дальше и связь эту открываешь. И вот с этим романом связана еще одна показательная история, с романом «Русская нарезка». Показательная история о том, как мы не разглядели Павла, и как он сам стеснялся, как он боялся навязываться нам. Ты, наверное, знаешь такого человека, Дмитрий Волчек, я его уже упоминал в начале этого эпизода. Это автор известного самиздата «Митинг-журнал», еще с 80-х годов прошлого века он издавался. Поэт, переводчик, главный идеолог издательства «Колонна Publications». И вот когда Павел погиб, и об этом стало известно 2 августа, Волчек, как литературоцентричный человек, начал, конечно, читать его книгу, ту самую «Русскую нарезку». И дальше происходит удивительная история, которая показывает и интеллектуальный уровень Павла, и вообще, как все связано в этом мире. Давай послушаем ее.
4: Я начал читать его роман. И сразу понял, просто с первой страницы, что это книга, вдохновленная книгой, которую я издавал. книгой «Могила для 500 тысяч солдат» Пьера Гиата. Очень известная такая трансгрессивная книга, которая во Франции поначалу даже была запрещена на время, вызвала большой скандал много лет назад. И явно, что он подражал этому роману. Или просто прочитал и был вдохновлен. И подражал, наверное, плохое слово. Я подумал, что наверняка этот человек читал наши книги. И дальше я стал читать дальше. Я вижу, что там явная интонация Уильяма Бероуза, который тоже один из главных наших авторов. И дальше он просто упоминается в тексте. Я взял просто по наитию, открыл редакционную почту и забил его имя в поиске. И выпало это письмо от 2016 года. Вот. Он написал, что он хочет переводить книги Кэти Экера и Рамона Федермана. Я почувствовал, что Павел связан как-то с издательством. Стал читать дальше, я просто вижу интонацию наших любимых авторов. Просто видно, что он все это прочитал. И я подумал, какой ужас, что я не ответил на это письмо. Понимаете, вот как издатель всю жизнь ждет какого-то вот шедевра.

0: нас завязала бы переписка, и, может быть, он мне прислал бы свои рукописи, и, может быть, я бы их прочитал, и если бы я их прочитал, то я бы издал бы их немедленно, потому что я вижу в том, что он пишет, просто огромный литературный талант, очень оригинальный. Сейчас происходит следующая история. Значит, человек погиб. Читать никто ничего не хочет. Вот. И как бы возникла такая история, что мы как бы увеличиваем значимость покойного, говоря, что а он еще писал книги. Вот это он не просто был антифашистом, не просто мучеником, не просто боролся с режимом, но он еще и писал какие-то книги. Но это неправильно, потому что самое главное, что он был замечательным оригинальным писателем. И вот мы открыли его таким образом, да, трагическим.
1: Ну вот представляешь, да, как сложен был мир Павла Кушнира, сколько в него входило фамилий, имен, звуков, текстов, слов, как он хотел себя применить и в литературе, и в музыке, и в искусстве, и в активизме. И вот это все умещалось в одном человеке.
2: Угу. Я только не поняла, в чем именно проявляются эти отсылки, так как я человек очень далекий от мира литературы. В общем, мне здесь вообще ничего не стало яснее, там, чего читал Павел, почему издатель решил, что он на это опирался. Но еще я думаю о том, что у кого-то из наших слушателей может возникнуть очень резонный вопрос. А нет ли лукавства в том, что вот сейчас, зная о том, что этого уже ничего не будет, да, Павел никаких книг не переведет из своих новых не напишет, легко говорить о том, что вот если бы только мы знали, то тогда бы издали, тогда бы, не знаю, пригласили, тогда бы слушали. А как будто вот это слагательное наклонение, в этом есть, я слышу какой-то оттенок, может быть, формальности в разговоре об умершем, ушедшем человеке. Что ты думаешь об этом?
1: Видишь, Ань, я же специально даже об этом и говорил в самом начале нашего эпизода. И ссылался как раз на Дмитрия Волчика, что мы говорим о таланте, может быть, о гениальности Павла Кушнира. Мы говорим о нем, потому что его не стало, и это то, что нас сейчас будоражит, но мы говорим о его таланте без относительно этого ухода. Да? То есть мы говорим о нем как о чем-то, как о чем-то живом, как о чем-то, что мы бы оценили, если бы мы столкнулись с этим при жизни Павла Кушнира, да, и как, я опять же, видишь, процитирую Ольгу Шкригунову, которая говорила, если бы я знала, если бы я могла это все вынести в свет, было бы все то же самое, только Павел бы был жив. И видишь, мы просто только что прослушали один фрагмент интервью с Дмитрием Волчиком, в котором он в общих чертах объяснил, ну, как бы, что это за книга, русская нарезка. Давай тогда, ну, чуть подробнее ее разберем. Опять же, я дам слово Волчику не потому, что я делегирую кому-то делиться впечатлениями, да, и сам боюсь высказаться, а просто, во-первых, я еще не дочитал этот роман, а во-вторых, Волчик, возможно, лучше всех понимает литературный контекст, в котором существует русская нарезка, потому что это контекст, в котором существовало его издательство «Колонна Publications».
0: Значит, что такое нарезка? Нарезка – это техника катапа, которую изобрели Уильям Берроуз и Брайан Гайсон в 60-е годы. Значит, это такая авангардистская техника письма. Суть ее в следующем, что ты берешь различные фрагменты чужих текстов, это могут быть объявления, реклама, газетные страницы, Библия, Шекспир, вырезаешь их, руководствуясь своим подсознанием, да, а ты их перемешиваешь и создаешь какие-то новые тексты, новые смыслы. То же самое делает Павел, но даже более того. Он просто взрывает синтаксис и во фразе там, «подлежащее не согласовывается со сказуемым», там фраза разрывается, начинается следующее, там полная вот такая идет мешанина. Это первая часть. Потом мы оказываемся в 2014 году, во время крымских событий, значит, русской весны. И вот эти вот переживания, значит, русской весны, которые ему, разумеется, отвратительно, да, они как бы продолжают вот эту вот как бы оргию насилия в Восточной Пруссии 45-го года. А дальше мы идем назад, как бы возвращаемся хронологически в довоенное время и погружаемся в его дневник. Очень сильно билетаризованный, как бы переписанный.

0: это такой как бы роман с ключом, то есть там очень много его знакомых выведено под какими-то смешными псевдонимами. Там тоже много скрытых цитат. Он явно был запойный такой книгачей, он очень много читал авангардистских книг. Я вижу, там на Хантке он ссылается, на многих вот таких вот сложных авторов. Да? И вот, значит, это вот такой сложный, длинный его дневник, дневник довоенного периода. В частности, мы многое можем оттуда узнать о его жизни. Вот об общежитии, о концертах, об учебе в Московской консерватории, о жизни в Курске и так далее.
1: Ну и об эрудиции Павла Кушнира говорила и Ольга Шкрягунова в нашем интервью. Давай тоже минутку ей дадим.
2: С самого детства меня просто всегда преследовала вот эта какая-то паника, что если так, что сказал Пашка, так, надо срочно почитать. А вот это он сказал, блин, я ничего не поняла, о чем он сказал. Так, мне это надо вот это понять. Вот это... У меня просто все детство под эгидой вообще просто прошло, потому что... Я всегда занимала второе место. Ну, он первый, я второй. Он первый, я второй. Всегда вот на наш там региональный конкурс. И просто мне всегда приходилось вот, ну, вот вообще прикладывать какие-то усилия, чтобы вот, ну, я не могу сказать, что соответствовать, а просто вот, ну, чтобы быть интересно ему и себе в первую очередь. И все, что он делал, конечно же, было интересно также и мне. И мне хотелось просто это... почитать, услышать, а его эрудиция — это просто зашкаливающе. Я даже там не могу браться за какой-то анализ его творчества, потому что, ну, я не смогу это сделать.
1: Ну, вернемся к книжке. «Русская нарезка» — единственный роман Павла Кушнира, который сейчас доступен для чтения. Он был закончен в 2014 году. А с 2014 по 2022, да, вот те самые 8 лет, он писал следующий роман, роман «Наэль», о котором рассказывал сам вот в том самом интервью на региональном телевидении Биробиджана, который мы бесконечно цитируем.
3: Последнее, что я написал, называется «Наэль». Это огромный текст, форма которого в точности повторяет форму книги Кеплера «Гармония мира». Это текст из 117 эпизодов, которые разбиты на 5 частей, посвященный фракциям Красной Армии, в частности Ульрике Майнхоф. Этот текст написан с использованием лексики 67 языков и нарезки 117 текстов других авторов всех времен и народов. Я писал его 8 лет, с 14 по 22 год. Летом 22 года, через 2 месяца после того, как мне позвонил Валерий Владимирович, я поставил последнюю точку в рукописи. Вот чем я занимаю свое свободное время.
4: Потрясающе. Это где-то можно прочитать?
3: Нет, это останется в рукописи, это не будет издано.
4: И это не набрано в программе
3: Word?
4: Нет, не
3: набрано. Я пишу от руки на бумаге.
1: Я знаю, что сейчас к этому роману очень большое внимание. Он тоже будет издан. Возможно, станет литературным событием. Я бы, если честно, и расшифровки его YouTube-обращений, те самые, вот эти вот 4 видео, тоже бы издал текстом. Мне кажется, что это великолепная публицистика. Первое видео, которое он опубликовал, ну, как видео, там аудио, на котором стоит заглушка с портретами Кристен Стюарт и Джен Сиберг. Вот это прям христианский квир-манифест. Очень стройный, очень логичный, при этом очень дерзкий и оригинальный. Послушаем фрагмент, Ань.
5: Картинка для пропаганды такая. Геи против Святой Руси. Априори, блядь, аксиома, что христианство на стороне семьи и традиционной ячейки общества. Но давайте вспомним, что на самом деле думает Иисус Христос о гендерных ролях и семейных ценностях. Откроем Священное Писание, дадим слово самому Иисусу Христу. Христа спросили, когда придет Царствие Небесное. Он ответил, когда в мужском и женском не останется ни мужского, ни женского. Получается, что ЛГБТ-движение воистину приближает Царствие Небесное, разрушая фашистское мужское и фашистское женское.
1: Ну, ведь очень круто. Я напомню, что до новостей о гибели Кушнира эти видео смотрели несколько десятков человек. Они в ужасном качестве. Но меня это, если честно, даже завораживает и зачаровывает, как такой андеграунд, как какое-то подполье. Хотя вообще-то было вынужденной мерой. А вот еще одно. Давай посмотрим видео из этих 4. Там Кушнир зачитывает фрагмент романа 1984, кстати, года, в который он родился, о встрече Уинстона, главного героя, и Джулии.
6: И Уинстон внезапно понял, что во всем мире есть только один человек, на которого он мог переложить наказание. Он закричал вслух ее имя и даже добавил: «Мне все равно, что вы с ней сделаете. Возьмите Джули. Это предательство». Когда они наконец опять встречаются, она взглянула ему в лицо. Этот беглый взгляд был полон презрения и неприязни. «Я предала тебя», — сказала она прямо. «А я тебя», — отозвался он. Она снова окинула его неприязненным взглядом. В другом переводе. «Я предала тебя», — сказала она без обиняков. «Я предал тебя», — сказал он. Она снова взглянула на него с неприязнью. Суть остается та же. И именно в этом цель фашизма. Чтобы общение происходило в диапазоне от неприязни до ненависти.
1: Как для меня, по крайней мере, это звучит точно. Как это звучит глубоко и как одновременно смело. Именно за это видео, насколько мне известно, Павла арестовали как раз. В очередной раз удивляешься какой-то прозорливости, что ли, наших силовиков, которые, будучи, с одной стороны, тотально необразованы, каким-то случайным образом, когда выбирают жертву для репрессий, тыкают прямо вот во что-то настоящее, тыкают в лучшее. А пускай кроме них об этом знает несколько десятков человек. Вот как заканчивается это видео.
6: Пройдет время, фашизма не будет ни в одной стране, ни в моей родине. Моя трагическая родина. С черной, как Библия, душой. С черной душой, как мое несчастье. И с золотым сердцем.
1: Слышала, он упомянул здесь Курта Кобейна. И, ну, я знаю, ты смотрела это интервью, мы оба его смотрели целиком. Он же, несмотря на то, что является академическим музыкантом и так довольно еще презрительно в адрес дискотеки отзывается, но он говорит, что именно Курт Кобейн его любимый музыкант.
3: Мой любимый исполнитель – Курт Кобейн. Для меня Курт Кобейн – это идеал артиста. И если, конечно, взять Сергея Васильевича Рахманинова, то понятно, что это более высокий, более возвышенный идеал артиста. То есть это великий артист, который был великим композитором, великим дирижером и величайшим пианистом. Но вообще, на самом деле, как ни странно, такой образ – это исключение. И артистизм в классической сфере не пошел так далеко и не является настолько смелым и настолько человечным, как артистизм в рок-музыке. Потому что истинный идеал артиста – это на самом деле рок-звезда. И не столько даже рок-звезда, как панк-рок-звезда. Поэтому для меня идеальный артист – это вот Курт Кобейн, Ян Кёртис, Янка Дягельма, Дженис Джоплин.
1: И заметь, все фигуры, которых он упоминает, это все трагические фигуры. Кобейн выстрелил себе в лицо из ружья. Ян Кёртис повесился под музыку игги-попа. Дженис Джоплин тоже умерла в 27 лет. Это было, как принято говорить, неосознанное самоубийство. Янка Дягилева, смерть в 24 года, тоже самоубийство как основная версия. Они все жили на пределе. И Павел Кушнир так жил. Да.
7: Но ведь фигуры академической музыки тоже все абсолютно трагичные. Моцарта, Моцарта было некому похоронить, когда он умер. Умер он очень рано. Шуберт умер еще раньше Моцарта. Шуман сошел с ума в конце жизни. Бетховен оглох. Рахманинов и Шопен переживали вынужденную эмиграцию, очень страдали в ней. То есть в целом, вот я не могу сейчас навскидку вспомнить очень счастливого композитора. Даже Вагнер был трагической фигурой. Даже у него судьба была непростая, несмотря на то, что он пользовался всеми благами человечества и вел себя очень нагло. И так что да, возможно, нам стоит подумать о том, что в целом это как бы трагизм, он общий для больших музыкальных фигур, неважно, какому жанру они принадлежат.
1: Может быть и так. Видишь, я точно не хотел противопоставлять там героев рок-музыки героям академической музыки, тем более, что, особенно после прощания с Павлом Кушниром, многие проводят параллели вот как раз с похоронами Моцарта, потому что на прощание с Кушниром, несмотря на все эти разговоры вокруг, несмотря на такое количество репостов, перепостов, пришло 5 человек. Вот что я хотел поставить, послушать, вспомнить. Послушай, как Павел Кушнир описывает самое главное. В другом интервью, но тому же самому журналисту, он отвечает на вопрос о своих интересах, о той своей деятельности, за которую ему не платят деньги.
4: Павел, можно эти ценности озвучить?
3: Те остальные, за которые мне люди не платят?
4: Да. Которые вы для себя избрали, а обнаружили в своей душе, которым следуете, которым стремитесь.
3: Ну, это слишком личное, но прежде всего это свобода.
4: Ценно, да, каждый бы, наверное, к такому бы хотел стремиться, но не каждый себе может это позволить. Вам удается в этой жизни?
3: Я думаю, что если отказаться от того,
8: от всего остального, то, может быть, и получится у каждого человека.
1: Эти два интервью, они существующие в сети, они оба приурочены к приезду Павла в Биробиджан. И когда он погиб, все представляли его как солиста филармонии Биробиджана. Но на самом деле, на момент гибели, да и на момент ареста, он уже не был ведь никаким сотрудником филармонии. Он был уволен то ли весной, то ли зимой и очень тяжело жил. А нам, а до этого другим журналистам, об этом тоже рассказала Ольга Шкрыгунова, его подруга с самого детства, напоминаю.
2: Я не знаю, я, к сожалению, не знаю. Я знаю, что вот уже где-то с марта, может быть, и раньше, у него было достаточно тяжелое финансовое положение. Меня просил ему помочь. И я думала, что вот он не писал об этом, я не знала, что его уволили. Я знала, что у него тяжелое финансовое положение. Прям вот очень тяжелое. Он продал. У него не было Фейсбука, у него уже очень давно не было интернета. То есть он вообще как отшельник проводил эти колотовки. Просто вот и в этом письме как раз, где он говорит, да, 62-й день, 58-й. Он говорит о том, что он ест, что он делает, что он очень много гуляет по Биробиджану и вообще с какой-то большой любовью говорит, да, об этом городе, как он его видит, об этих людях, которых он видел, что, возможно, в них еще есть какая-то надежда. Так,
1: наверное. И вот тут вопрос этих голодовок. Он ведь их начал практиковать довольно давно, в 2022 году как минимум. И к вопросу о неизвестности. Помнишь, мы в самом начале говорили, что вот его такой выбор уехать в Биробиджан, такой выбор оригинальный, но вот все эти тяжести, которые он переносил, это был не его выбор. Ольга Шкрыгунова опубликовала его интервью, стародавнее. Она говорит, что брала это интервью журналистка Соты, но на Соте я в опубликованном виде это интервью не нашел, а Ольге его прислал сам Кушнир. И Кушнир там говорит, я цитирую, ну, журналистка спрашивает, почему вы выбрали такую форму протеста? Он ей отвечает, в литературе, связанной с диссидентским движением, и вообще в политической литературе, часто приходилось читать про голодовки. Например, в книгах Анатолия Марченко, Марии Алехиной. Было чувство, что это классическая форма протеста. Но после 24 февраля ни разу не слышал, чтобы кто-то объявил голодовку с антивоенной целью. Я легко переношу голод физически, когда мне показалось, что люди начали привыкать к войне, принимать ее. Я выбрал эту форму протеста, может быть, чтобы подать пример, привлечь внимание. А внимание никто не обращал. И в итоге это интервью опубликовала Ольга Шкрыгунова.
2: Я опубликовала, я у него спросила, я причем там как-то убрала, по-моему, его имя или что-то, ну, как-то я так немножечко завалировала название или фамилию. Он мне написал, дедуш, пожалуйста, если ты это публикуешь, и на Фейсбуке, пожалуйста, только с моим именем, только с тем, ну, чтобы это все было достоверно, тогда в этом вообще нет смысла. Он говорит, я готов отвечать за свои слова, для этого я и делаю. Потом меня спрашивал в письме, как бы, есть ли комментарии и так далее. Ну, я не знаю, у меня там было 15 лайков и ни одного комментария.
1: То есть, понимаешь, Ань, мне кажется, что это очень важно проговорить. Просто вот мое первое впечатление о Павле тоже было такое, как о добровольном отшельнике. И отрывки его биографии прекрасно складываются в такой образ, как бы гениальный музыкант, там, профессиональный музыкант, но уехал в Биробиджан, гениальный писатель, но опубликовал свой роман черт знает где, а второй сказал, вообще не будет опубликован, голодовка, о которой никто не знает. Как будто это все вот такая внутренняя эмиграция и цельная система. Но ведь ничего подобного. Думать так, это, ну, как бы немножко отрицать, как мне кажется, свою ответственность, нашу ответственность. Он публиковал роман так не потому, что это был жест, а потому что так получилось. Его видео смотрело столько человек, потому что его не замечали. Он ехал в Биробиджан просто потому, что туда позвали, что туда его позвали. А ему нужны были какие-то деньги. Он и об этом тоже говорил в интервью.
8: Потому что я тогда 4 месяца сидел без работы. И уже то, что, конечно, совершенно не имеет никакого значения по сравнению со свободой, но тем не менее.
9: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Напрягается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник под

Качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево.

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глума над недостатком.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров.
1: Когда единственный адекватный язык и способ – это вопить, сложно вопить, наверное, там как-то вот по билетам за деньги. Может быть, кто-то талантливый умеет, более талантливый, умеет так вот сделать, чтобы и кровь себе пустить, и билеты на это продать. Я пока не понимаю, как это делать.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. В этом выпуске мы продолжаем гастроли по городам, где обитает новый российский, или, может быть, все-таки русский, театр в изгнании. В Тбилиси, Берлине, Белграде, Риге, Ереване и Париже теперь живут и продолжают работать люди, которые когда-то писали и ставили пьесы в Москве, Петербурге, Казани, Красноярске и других российских городах. В двух предыдущих выпусках этой гастрольной серии вы могли слышать разговоры с режиссером Всеволодом Лисовским и критиком-режиссером, программным директором Зальцбургского фестиваля Мариной Давыдовой. На этот раз, сегодня, будет беседа с Эстер Болл, драматургом, которого мы раньше знали под именем Ася Волошина. Это ее реплика открывает эпизод. А мы с Эстер встретились в Париже 27 марта, во Всемирный день театра, в Тургеневской библиотеке, или, как это полностью называется, Русской общественной библиотеке имени Ивана Сергеевича Тургенева. Эта важнейшая площадка русскоязычной культурной деятельности за пределами России была создана без малого 150 лет назад и остается центром притяжения мигрантов сегодня. Спасибо Тургеневке, ее сотрудникам и особенно Франсуа де Веру за возможность записать наш разговор в библиотеке среди книг и каталожных ящиков. Когда началась война, Эстер уехала из России, объявила, что больше никогда не вернется, и символически сменила имя. Ее первой работой в эмиграции, в изгнании, стала пьеса «Крайм». Эта пьеса основана на документальном материале. Протагонистка из России читает телеграм-каналы с новостями о мобилизации, об обстрелах, и пишет своему возлюбленному, украинцу, который добровольцем ушел защищать родину. Специально для нашего подкаста Эстер сделала монологическую аудиоверсию пьесы. Послушайте, если еще не сделали это, выпуск «Закати сцену» от 19 декабря. Когда я приехал в Париж, то там как раз проходил фестиваль «Le Doc en Scène» – «Док на сцене». Подробнее об этом фестивале я буду говорить в следующем эпизоде подкаста. Пока же скажу, что одним из событий «Le Doc en Scène» была опять-таки сценическая читка «Крайм» на французском языке с вкраплениями русского.
1: Ton prénom et même le diminutif de ton prénom. Vis, vis ta vie, pense à vivre, c'est ce qui m'importe le plus. Ce que tu fais au lieu de vivre n'est pas nécessaire. Tout ce que tu fais est beau, mais ce n'est pas honnête. Tu aimes qui et tu m'aimes moi, c'est-à-dire que ce que tu dis et ressens n'est pas seulement pour l'Ukraine. Igna, maintenant je vais te dire une chose offensante, mais honnête. Cette guerre n'est pas la tienne. Cette guerre n'est pas la tienne. Cette guerre n'est pas la tienne. Et il s'allume, il brille, il brûle d'une lumière irréelle le point vert. Il déborde bien au-delà de l'écran, bien au-delà des limites de la vision entière, au-delà des limites du monde entier. Il entre dans la pupille avec son tranchant, avec son infinité, chauffé à blanc, pure blancheur. Absolue blancheur, la blancheur de l'explosion absolue. Il y a plus de steppes de neige dans nos paradis. Il y a plus de steppes, il y a plus de neige, il y a plus de steppes sur nos neiges, de neige, il y a plus de paraneige, il y a plus de neige, il y a plus de paras sur neige, il y a plus de. Il y a plus de. Plus de. Il y a plus de. Réveille, tu te réveilles.
2: Tu te réveilles. Tu te réveilles.
0: Было неизбежно, что эта пьеса станет одной из центральных тем нашей беседы. И в числе прочего Эстер рассказала, как создавался «Крайм».
3: Ну, то есть это действительно первые полгода. Я ее закончила 23 августа. 24 августа – это День независимости Украины. Сейчас уже никто не помнит, но тогда было как-то очень страшно, что будет какой-то чрезвычайно сильный обстрел и так далее. И почему-то вот эта дата, 24 августа, она была такой важной, хотя с тех пор было уже столько этих чрезвычайно сильных обстрелов и так далее. Но тогда еще иначе воспринималось время. И было такое ощущение, ну, то есть как я 3 месяца рыдала и читала телеграм-каналы, а потом еще 3 месяца рыдала, читала телеграм-каналы и писала. И это было такое догоняющее время. То есть пьеса начинается, естественно, 24 февраля. Абсолютно было непонятно, когда она закончится. То есть, когда я начала писать, я вернулась к 24 февраля, и потом это время внутри пьесы само себя догнало. Ну и потом, действительно, к 23 августа действие пьесы как-то исчерпало себя, эти трагические обстоятельства, которые должны были в ней произойти, в ней произошли, и она кончилась. В общем, эта пьеса — это некий долг, который я до сих пор исполняю.
0: Долг, правда, долг перед кем?
3: Ну, как это? Просто долг. Ну, вот это вот прекрасное французское выражение «raison d'être», какой-то смысл. Ну, наверное, это не смысл всей жизни, но это смысл какого-то большого периода. Я ей в какой-то мере, ну, служу, действительно. То есть я продолжаю на нее тратить очень много своих жизненных сил, времени и так далее. Но в ней есть какой-то, наверное, чувственный опыт, который мне важно транспонировать. Ну, это больше, чем я. Поэтому так.
0: Крайм перевели на английский, французский, чешский языки, и его довольно интенсивно исполняют. В Праге, в центре Meat Factory, идет спектакль на чешском, а в черногорской Будве, в Location of Freedom Theatre, на русском, было много читок. На английском в Амстердаме, на русском несколько раз в Тель-Авиве, Белграде, Берлине, Ереване. Кроме того, пьеса «Крайм» была частью медиаинсталляции в Лионе, о чем мы тоже рассказывали в одном из эпизодов подкаста. И это редкий случай, когда пьесу, созданную на русском языке уже после полномасштабного вторжения и, собственно, посвященную этому вторжению, услышали не только русскоязычные. Русскоязычные, которые в некотором смысле и так примерно представляют, что происходит на войне. Поэтому мне было интересно спросить Эстер, как ей видится. С кем вообще сегодня должен разговаривать русский театр и русский драматург в изгнании? Кто, в первую очередь, должен услышать, узнать про этот ее долг?
3: Мне кажется, что это проблема взаимоотношений автора со зрителем или с читателем, особенно в случае драматурга. Она всегда была и всегда была несколько неразрешимой. Ну, да, это и в «Чайке» Чехова даже можно об этом прочитать, да, по поводу того, насколько драматург визуализирует своих зрителей, читателей и реципиентов, я не знаю. Я даже больше и более болезненно задумываюсь над тем, кто был зрителем раньше, кто были эти люди, какая часть из них сейчас носит букву Z, какая не носит, и к тем ли людям стоило апеллировать, и тем ли языком. Потому что, ну, на самом деле, я думаю, что до 24 февраля большинство, наверное, условно моих зрителей в России были моими единомышленниками, потому что, ну, тот язык, который был выбран, он все-таки довольно какой-то сложный, модернистский, странный, чтобы говорить этим языком, да, с широким зрителем. И, может быть, в этом была наша какая-то огромная ошибка и есть наша вина. Потому что, может быть, нужно было отказаться от этого родного нам странного, сложного, неквадратного языка и в большей мере искать какие-то способы апеллировать к более широким зрительским массам. А может быть, нет. Не знаю. Ну, то есть я так опять случайно начала издалека, потому что, ну, это важно сказать, что на самом деле никогда не было этого четкого образа человека, к кому ты апеллируешь, ты просто стараешься быть честным, разрабатывать свой язык, как-то рождать, как-то создавать и так далее. Может быть, с «Крайм» это было наиболее, наоборот, наиболее четко, потому что я понимала, что я фиксирую какую-то вот реальность, которую здесь и сейчас проживаю, и я фиксирую эту реальность, я фиксирую ее для тех, кто ее не застал, если это дойдет. Ну, не дойдет, не дойдет. Ну, то есть для каких-то условных будущих читателей, зрителей. И для тех, кто ее не знает изнутри. То есть, да, наверное, для иностранных зрителей, читателей. Потому что, ну, все эти события, да, можно пролистать в новостных лентах, но это ощущение вот россиянина, россиянки с попыткой европейского образа мысли и европейской системы ценностей, выброшенной этим взрывом в никуда, испытывающим этот комплекс вины и эти чувства в этом ракурсе, в этой оптике. Ну, наверное, это тот сингулярный опыт, который я могу передать, не могу не передать, значит, должна передать.
0: Одно из моих главных впечатлений после нескольких театральных событий, на которых я был в Париже, заключается в том, что там, в отличие, например, Берлина, очень много переводят. И поэтому аудитория у этих событий была в основном франкофонная. Я спросил у Эстер, так ли это или это мое поверхностное впечатление.
3: Очень возможно. Я не знаю досконально берлинскую русскоязычную сцену. Но я провела в Берлине 3 недели, и у меня создалось такое впечатление. Конечно, это большое преувеличение, и это неприлично так говорить, но у меня чувство, что сейчас Берлин играет роль Москвы, а Париж роль Петербурга. И это на разных уровнях, в том числе, ну вот вы говорите, что берлинская русскоязычная сцена ориентирована на русскоязычного зрителя, возможно, потому что здесь это менее коммерческие проекты. То есть на это не продаются какие-то билеты по каким-то довольно высоким ценам. Это просто вот такое какое-то трешовое авангардное искусство под текущей, в буквальном смысле, текущей крышей. Я не знаю, застали вы или нет, когда там начинался дождь, то есть на сцену лилась вода, и некоторые зрители считали, что это такой... такой неплохой сценический эффект.
0: Здесь Эстер говорит про первый день фестиваля «Ле Дюкансан», который проходил в пригороде Парижа Монтре, пространстве Альбатрос. Это в высшей степени обаятельное место, но давно ждет ремонта. И крыша, в том числе крыша на театральной сцене, там протекает.
3: Ну, то есть здесь, наверное, действительно вопрос целеполагания, потому что ну, вот этот вот фестиваль «Ле Дюкансан», он ставил перед собой такие задачи действительно что-то прокричать, в том числе тем, не знаю, 20-30-50 французам, которые до него дошли. И в данном случае эта интеграция имеет смысл, потому что мы не стопроцентно варимся в своем соку, не продаем билеты каким-то более зажиточным русскоязычным зрителям, которые здесь тоже, безусловно, есть, но, возможно, не они, наша публика. Ну и вот, извините, это какой-то вот опять вот этот петербургский снобизм.
0: У нас с вами возникает любопытный диалог бывшего москвича, а теперь берлинца, и бывшей петербурженки, теперь парижанки. И начинается, что мы оба снова оказались в той же самой ситуации. То есть, по-вашему, дорогая Эстер, Петербург – это хорошо, Москва – это плохо.
3: Да нет, конечно. Вы вырежете, да, мой ответ?
0: Нет, зачем мне это вырезать? Пусть все знают. Правда, мы-то, кроме того, мы вообще-то с вами оба провинциалы. Вы и петербурженка не настоящая, и не настоящий москвич. В этом смысле мы чуть свободнее.
3: Я не притязаю на лавры петербурженки, и парижанки тоже.
0: Смотрите, но это как бы важная метафора. Да, Москва оказывается символом скорее коммерческого, а Питер скорее панковского. Да.
3: Панковского, да. Ну, не знаю, мне кажется, мы не открываем здесь Америку, и здесь нет какой-то иерархии. То есть, ну, в идеальном мире в этом нет иерархии, но почему бы не делать качественное коммерческое искусство? В нашей ситуации, ну, я не знаю, когда единственный адекватный язык и способ – это вопить, ну, сложно вопить, наверное, там как-то вот по билетам за деньги. Ну, может быть, кто-то талантливый умеет, более талантливый умеет так вот сделать, чтобы и кровь себе пустить, и билеты на это продать. Я пока не понимаю, как это делать.
0: Когда мы говорим про вопить, про тяжелое и, несомненно, очень болезненное чувство, которое многие из нас испытывают по поводу войны, мы вступаем на довольно шаткую почву, на скользкую тропу. Тут я вспомнил разговор, который у меня недавно случился с английской исследовательницей театра. С началом войны она сместила фокус своих исследований с русскоязычной сцены и теперь занимается только украинским театром. У нас был долгий, непубличный разговор, дружеский, но все равно касался профессиональных материй. И она сказала: «Ты понимаешь, я не смотрю сейчас того, что делают в том числе мои русские друзья в изгнании. Я понимаю, почему они уехали, я им по-человечески очень сочувствую. Но не хочу видеть еще один спектакль о том, как русские страдают».
3: Это понятно.
0: Мы оказываемся вот в такой западне, да? Нет другого способа, как не вопить. Будет ли наш крик воспринят не только как 101-й спектакль или 101-я читка о том, что русские страдают?
3: Ну, во-первых, вопить можно не о себе. Не обязательно вопить о себе. Не говорю, что я знаю, как это делать. Не говорю, что я так делаю, но я хотела бы. Во-вторых, я не знаю, что во-вторых. Это очень понятная позиция. И не будь я из той шестой части суши, я бы ее полностью разделяла. Ну, и, собственно, в пьесе «Crime» я тоже пытаюсь найти эту интенцию и опрокинуть этот финал. Но это было безумно сложно его написать, этот адский монолог любви к Путину, к троице Путина там и так далее, для того, чтобы загрязнить героиню и сместить фокус. Я постоянно получаю какие-то фидбэки по этому поводу такого плана, что вот мы смотрели 2,5 часа спектакль, там идет полная версия, 2,5 часа смотрели, и все так было, да, хорошо, и плакали, и все на свете. Но почему же такой финал? Это ж как же можно? Ну, то есть, да, это сделано для того, чтобы нас же каждый раз выдергивать из этого ощущения. Ну, мы же все-таки такие хорошие. Ну, это постоянно нужно делать, и никогда не получится это сделать. Это какая-то, ну, вот такая, наверное, каждодневная практика. Да, тебе жутко больно от того, что каждый раз вот эта вот воздушная тревога в Украине, у тебя на телефоне, где ты в абсолютной безопасности в Париже сидишь и видишь, что у тебя в Украине воздушная тревога, тебе больно, но это тебя никак не оправдывает. Это никак тебя никак не оправдывает, никак не оправдывает, никак не оправдывает. И опять, и опять, и опять. И что ты можешь? Я не знаю. Ты можешь транслировать это ощущение? Нужно оно кому-то? Не нужно. Но все равно, ну, ты же продолжаешь жить. Ты просто продолжаешь жить и продолжаешь, значит, это транслировать. Это какой-то замкнутый круг. Здесь нет хорошего решения, здесь нет выхода. Абсолютно нет.
0: Еще один сюжет, который меня интересовал, причем не только по отношению к «Crime», но и к пьесе «Отродье». Это еще одна пьеса, которую Эстер Бол написала после начала полномасштабного вторжения. И ее читку я недавно видел в Берлине. Так вот, этот сюжет – это локализация, местоположение персонажей. И в «Crime», и в «Отродье» действие происходит как будто в вакууме между мирами. И это, как мне кажется, максимально близко к ощущению, которое многие из нас испытывают в вынужденной эмиграции. Есть ли место, куда они могут, в конце концов, прийти? Я понимаю, что героиня «Crime», она, в общем, возвращается в Россию.
3: Ну, это очень лобовое восприятие.
0: Отлично. Расскажите, почему?
3: Ну, в «Crime», я не знаю, насколько эти дисклеймеры уместны, в «Crime» в финале возникает диалог с Бегом Булгакова, с Бегом, у которого 3-4, сколько там финалов, в одном из которых герои действительно возвращаются в Россию, в Петербург, чтобы увидеть снег на караванной. И это тоже такая завеса, такая метафора, за которой стоит, конечно, расстрел, уничтожение, самоуничтожение и так далее. И это такой концентрированный символизм. А в другом нет, в другом они, наоборот, как-то находят в себе силы жить, ехать в Париж. В «Crime» героиня делает попытку высказать намерение ехать в Россию, но не чтобы видеть изысканный снег на караванной, а чтобы всю заразу оставить там, потому что слишком много заразы с каждым выстрелом, с каждым залпом выплескивается из нее, из России. Вот. Но потом это еще раз переворачивает, потому что очень важно Очень важно для этой пьесы, и очень важно было для меня, чтобы это зрительское сочувствие, которое неизбежно по законам драматургии возникает к героине. Вот она такая хорошая, такая несчастная. Вот она так страдает, мучается, такое чувство вины и так далее, и так далее. И зритель, конечно, с ней идентифицируется просто по законам сценического действия. Но мне было важно это опрокинуть, просто навзничь бросить на лопатки. И она совершает некий бунт, некий суицид, самоубийство персонажа. Ну, то есть очерняет себя вот этой вот квазипутинской идеологией сознательно для того, чтобы это сочувствие переместилось туда, куда оно должно переместиться. Ну вот не на эту бедную такую хорошую русскую, а на, ну, собственно, на Украину, на войну и так далее. На гибнущий хор, если угодно. Так что ее возвращение, ну и вообще ее местоположение, оно очень условно, конечно. То есть я выбрала ее поместить в Стамбул, то есть она уезжает в Стамбул. Но Стамбул – это, конечно, абсолютно такое нигде. Это тот самый мифический Константинополь. Это сегодняшний Стамбул, который вот столица страны, которая с одной стороны закрыла Босфор, с другой стороны дружит с Россией, там как-то с Путиным создает какой-то там газовый хаб, который на самом деле не хаб, а какая-то мистификация и так далее. Ну, то есть, ну, это действительно абсолютно нигде с этими котами, Босфором и мифологией и так далее. Вот. А героиня от Роди, она находится в очень-очень конкретном месте. Она находится в теле мертвой Родины. И, собственно, география этого тела и составляет какое-то оглавление пьесы, условно говоря.
0: Но эта мертвая Родина оказывается довольно сложно организована. Конечно. Невозможно находиться в одной ее точке, поэтому там есть и кладбище, и церковь, там есть и, так сказать, мусоропровод, который оказывается важным, там есть и улица. Это все умерло, да? Это все мертвая Россия?
3: Ну да, мусоропровод оказывается такой некой артерией, через которую она туда попадает. Вернее, нет, она туда попадает. Мусоропровод – это некое преддверие, а потом она попадает в избушку Бабы-Яги, которая является главарем отрядов Путина. И потом в результате разных перипетий она через ее... Как? Камин? Нет, не камин, это русская печь. Через вот это вот устье русской печи ползет и попадает, собственно, в тело и так далее. Но это все, конечно, сделано по пропу, по морфологии волшебной сказки и содержит какие-то и иронические, и трагические обертона вот этой географии. Ну, да, предполагается, что все, конечно, умерло, и это такое квазипространство, отчасти дантовское, отчасти проповское.
0: А еще, как мне видится, обе новые пьесы «Стамбул» довольно жестокие по отношению к людям, которые верят в условную прекрасную Россию будущего. Это мрачные, неутешительные, безнадежные истории. И у меня сложилось впечатление, что это не только прощание с иллюзиями, с прошлым, но еще и прощание Стамбул с Асей Волошиной. Естественно, я об этом тоже спросил свою собеседницу.
3: Я же расстаюсь с этой страной не потому, что мне кажется, что у нее нет шанса. Это же не какой-то такой эскейп в какой-то спасительной камере или шлюпке. Нет, совершенно нет. Может быть, будет шанс. Я с ней порвала навсегда. Ну, не хочется зарекаться, но я все равно зарекаюсь. Я туда не вернусь. В том числе потому, что... Ну, как? А если там и случится какое-нибудь будущее, и что-то переменится в лучшую сторону, я к этому уже не прилагаю усилий, значит, я не могу, не имею права пользоваться этими плодами. Ну, если кто-то там прольет кровь за то, чтобы все-таки Россия стала не настолько ужасной, да, не знаю по поводу прекрасности, но не настолько ужасной, менее ужасной, что же я туда приеду и буду пользоваться этими плодами. Нет, для меня это страна, из которой, с территории которой летели и летят все эти ракеты по Украине. И до 24 февраля было чувство, что имеет какой-то смысл бороться как-то, ну, вот этими своими словами как-то бороться. А 24-го возникло непреодолимое, бесповоротное ощущение, что да, мы проиграли, бороться больше нет смысла, и просто, чтобы сделать вдох, необходимо из нее вылететь, как из пушки, и там уже думать, какие вдохи ты делаешь, какие не делаешь, ради чего и так далее. По поводу безнадежности, ну, я не знаю. Мне кажется, что многие прежние пьесы тоже были безнадежны. Но здесь это же не искусственная какая-то конструкция. Просто вопрос честности, необходимости передать то, как ты это воспринимаешь сейчас, находясь вот в каком-то своем внутреннем эпицентре страдания по поводу всего происходящего.
0: Когда мы придумывали и анонсировали гастроли подкаста «Закати сцену», нам было важно не только узнать, чем живут драматурги и режиссеры на новых местах. Мы хотели встретиться со зрителями театра «Изгнание», с нашими слушателями. И на каждой нашей открытой записи у людей из зала была возможность задать вопросы моим собеседникам. Вот что гости Тургеневской библиотеки спрашивали у Эстер.
4: Это вообще-то будет наивный вопрос, потому что я совсем не из этой области. Но вот у меня этот вопрос давно уже возник, потому что сейчас, вот, например, Дмитрий Крымов, он же сам пишет, да, сценарий и сам ставит. И, наверное, он не один, есть много таких. А вот вы не хотели попробовать сами поставить свои пьесы?
3: Спасибо, спасибо за этот вопрос. Он совершенно, совершенно не наивный. У меня были некоторые опыты, но я бы не хотела и их как-то генерализировать или как-то серьезно к ним относиться, потому что я могу предложить какое-то авторское видение или даже, возможно, в большей степени слышание, потому что здесь может быть даже важнее интонация, с которой этот текст воспроизводится. И какой-то вот этот аудиальный ряд. Ну вот, например, для записи «Crime», которая осуществилась в подкасте «Закати сцену», я предложила свое какое-то вот аудиальное такое видение, слышание этого текста. Но на самом деле мне, конечно, гораздо интереснее вступить в этот заочный какой-то непонятный, странный диалог, то есть выбросить эту пьесу как письмо в бутылке куда-то, в какое-то пространство, где ее кто-то подхватит и как-то вырастет дерево из этих семян. Потому что, ну, это совершенно другое искусство, и я предлагаю какой-то эскиз, какой-то инвариант для того, чтобы режиссер из него собрал самолет или летающую тарелку или что-то. То есть, ну, для меня пьеса – это некий чертеж.
5: Мне очень интересно, если в «Крайме» подразумевается отсылка к «Бегу», что очень сразу читается, конечно, особенно в конце, то какие зашифрованные отсылки в «Отрозе»? Я там, например, не могла не думать о Шварце, да, когда голова одна падает, но тут оказывается, что она-то была не одна. Да? И вот этот вот поворот, который есть, который ведет к вот этому выводу, что, ну, в общем, не исправить вот так вот положение, и как-то слишком хорошо и много мы о себе думали. Вот мне казалось в каком-то смысле даже отсылкой, но каково было авторское видение? Ну, помимо всего сказочного, прекрасного контекста, который, конечно, читая здесь, я думала, ужас будет тому, кто начнет это переводить.
3: Ну да, увы, пьеса сложно переводима, но разве что на какие-то другие славянские языки, не на аналитические. Ну, ее и не переводят. Ну, она и у нее нет пока никакой судьбы. Про Шварца мне говорили, у меня не было вот именно этой интенции. Но, возможно, там было продолжение вот этого образ травестированной троицы, вот этой какой-то многоголовости, многоголосности. И как раз тоже был момент, когда я ее писала, как раз икону троицы на каком-то бомбардировщике или истребителе, да, там возили над оккупированными территориями или что-то в этом духе. Но на самом деле там есть постскриптум, в котором, наоборот, дается неоправданно оптимистический намек на то, что когда-нибудь третье яйцо с третьей иглой будет случайным образом как-то опрокинуто, может быть, в стиле «мышка бежала, хвостиком махнула», и какая-то третья сила, какой-то бог из машины или черт из машины, или черт его знает кто, все-таки этот ужас как-то аннигилирует. Ну, не знаю, верю ли я в это. Ну, поэтому там это и дано в постскриптуме, в таком альтернативном, почти внесценическом варианте, а заканчивается все каким-то покаянием предсмертным. Дисклеймеры.
0: Ну, возможно, самый главный вопрос из зала прозвучал уже после того, как микрофоны были выключены. Одна из слушательниц спросила Эстер, не думает ли она писать не на русском языке? Эстер Бол ответила, да, через 10 лет я вижу себя франкофонным автором. С вами был подкаст «Закати сцену», я его ведущий Михаил Калужский, а этот эпизод был сделан нами вместе с Леной Чесноковой и Лизой Спиваковской. Пока мы его готовили к эфиру, в Берлине, в книжном магазине «Бабель Букс Берлин», прошла еще одна открытая запись замечательной театральной художницей Ксении Перетарухиной. Этот эпизод вы услышите примерно через месяц. Следите за нашими анонсами. А пока мы встретимся через неделю.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский.
1: Наши мужчины лучше всего умеют делать три вещи. Критиковать, давать советы и навешивать чувство вины. Они в этом разнообразны, интересны, органичны, бесконечно талантливы.
0: Это самый первый монолог из спектакля Жени Белкович по пьесе Светланы Петричук «Финист. Ясный сокол». Навесить чувство вины на Белкович и Петричук у суда не получилось. Они не признались в том, чего они не совершали. Получилось только наказать, как и принято у наших мужчин. Неделю назад, 8 июля, судья 2-го Западного окружного военного суда Юрий Масин вынес приговор Жене Белкович и Светлане Петричук по делу об оправдании терроризма. Это вторая часть 205 статьи Уголовного кодекса. Этот приговор по 6 лет колонии общего режима каждый. Осужденные за спектакль «Финист. Ясный сокол» режиссерка и драматург выйдут на свободу в мае 2029 года. Трудно дышать, душит ненависть. Слова закончились. Могу только плакать. Так пишут и говорят многие, узнавшие о приговоре. Совершенно естественное чувство. Вот только им нельзя поддаваться. Потому что в результате можно начать жалеть себя и забыть про тех, кто реально нуждается в помощи. Мы, то есть те, кто находится на свободе и безопасности, должны сохранить рациональность и готовность действовать. Потому что сделать можно многое. Писать Светлане Петричук и Жене Белкович, ну и другим политзаключенным, помогать родным Жене и Светлане. Им эта помощь сейчас нужна как никогда. Невозможно устранить чудовищную несправедливость, совершенную судом, но у этого дела есть некоторый побочный эффект, это еще одна несправедливость, но не политическая, не юридическая. Теперь Женя Белкович и Светлана Петричук воспринимаются как авторы спектакля «Финист. Ясный сокол». Спору нет, это отличный спектакль, но Петричук и Белкович – обе важные фигуры современного российского театра, сделавшие очень много. Не проще начать этот разговор с Женей Белкович, потому что мы работали вместе и хорошо знакомы. Мы познакомились 8 декабря 2011 года в Сахаровском центре на дискуссии «Художник и власть. Война или мир?». Это было невероятное во многих отношениях мероприятие и по составу, и по драматургии. Главными оппонентами на этой дискуссии были Надежда Толоконникова и Александр Шабуров из арт-группы «Синие носы». Дебаты шли очень горячо, но в самый разгар Толоконникова неожиданно заявила: «У нас больше нет времени на разговоры, нам нужно делать революцию». И она, ее соратницы и соратники по Пусси Райот внезапно ушли. Ну, как мы помним, тогда не Пусси Райот, никто другой революцию не сделал. Женя Белкович выступала на этой дискуссии, она была там вместе с другими студентами по школе-студии МХАТ. Вообще-то она петербурженка и сначала закончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства как театровед и театральный менеджер, а в 2008 году она поступила в школу-студию МХАТ на курс Кирилла Серебренникова в режиссерскую группу. Известность пришла к ней еще студентке, а после российской премьеры оперы Сергея Невского «Аутланд» в марте 2012 года на проекте «Платформа» Женя поставила эту оперу. И, что важно, это нестандартное произведение – это опера на тексты детей с аутическим расстройством. И это важно не только как стартовый пункт ее режиссерской карьеры, но и всей ее деятельности, потому что Женя Белкович, что в творчестве, что в жизни, очень много занимается теми, у кого меньше возможностей, кто нуждается в особенной поддержке. Например, в проекте «Театр Док», «Театр плюс общество» она работала в Можайской колонии для мальчиков, делала проекты с воспитанниками детских домов. Ну, а кроме того, как режиссерка и автор либретто, она работала в Гоголь-центре, Большом театре, МТЮЗе, Александринке, Пермском театре-театре, Красноярском ТЮЗе и очень многих других театрах. В 2018-м она создала независимый театр «Дочери Сосо», а еще были стихи, переводы, преподавания. А еще Белкович очень талантливая актриса. Я очень рад, что мы с ней вместе работали в течение 2 лет, когда она играла в спектакле «Второй акт. Внуки».
2: Моя бабушка никогда не жила в свое удовольствие. Не может человек жить в свое удовольствие, когда он жертвует всем ради своей великой идеи. А она жертвовала. Она ради вот этой прекрасной жизни, которую они строили, причем не для себя строили, для других. Вот чтобы эта прекрасная жизнь когда-нибудь состоялась, она была готова жертвовать абсолютно всем.
0: Светлана Петричук довольно поздно появилась в российском театре, но это потому, что она занималась другими, хотя исходными, делами. Ворошенко Бишкека, который тогда назывался Фрунзе, Петричук много работала на телевидении и в кино, в Казахстане и в России. К театру она шла постепенно. Она закончила высшую школу сценических искусств Константина Райкина в мастерской Камы Гинкаса и потом училась в мастерской Михаила Угарова в театре ДОК. Про драматурга Петричук мы все узнали в 2018 году, когда на Любимовке была прочитана ее пьеса «Вторник. Короткий день». И после этого за очень короткое время Светлана стала победителем, лауреатом многих драматических, драматургических конкурсов и фестивалей. За «Финиста», как мы все знаем, она получила «Золотую маску», но мне кажется очень важным сказать, что до «Финиста» и «Ясного сокола» разговор о судьбе женщин, российских женщин, о трудностях их жизненных выборов начался в пьесе «Туареги». Более того, мне кажется, что «Туареги» — это своего рода, как бы мы воспринимали это из сегодняшнего дня, приквел «Финиста». Вот фрагмент «Четки туарегов» постановки Юрия Шахватова.
3: Почему музыку выключили?
4: Валя подскакивает, подтягивает тагельмус свой снова, а Лида так свое не стояла.
3: Танцевать будем.
4: Валя музыку не включила, так прям танцевать начала.
3: Все еще успеем. Теперь новое время же. За кого захочу, с кого и выйду. Да, девочки? Захочу, вот за шею выйду. Мое дело. Теперь никто не указ.
4: Валя танцует с остервенением. Женя стоял-стоял и тоже танцевать пошел. Танцует без музыки. И Лид с тетей Леной тоже. Танцует. Танцует. Со стороны странновато выглядит. Музыки-то нет. Валя рыдает и танцует. Тетя Лена тоже рыдает о чем-то своем. Жену станцует, потому что их побаивается. Свой танец танцует, киргизский. А Лида просто за компанию. Идет время, ночь уже глубокая, они танцуют. И вдруг Метлипов заходит. Видит Джунуса и трех баб покрывал. Они в танце сбились, уже и нет. Совсем-то гельмусты получились. Достал мобильный, фотоет. Все увидели, остановились.
5: Че это у вас тут за радикальная ячейка? Вот это скорость. Джунус, времени всего ничего прошло, а все бабы уже в покрывалах.
4: Метлипов смеется. Женщины на него надвигаются угрожающе. Метлякову в руках большой пакет.
5: Спокойно, спокойно, шахидки. Я с миром пришел. Один, видите же.
6: А он что, забоялся?
5: Тебя как там, Лид? Лида, пошли поговорим.
6: Так говори.
5: Ну, выйдут пусть. Мы с тобой сами. Как старшие.
4: Лида думает. Все молчат.
6: Тетя Лена, Валя, там в кабинете посидите, пожалуйста. Жень, и ты тоже.
7: Это я с собой заберу. На всякий случай.
4: Валя забирает ружье, все выходят. Метляков достает из пакета бутылку шампанского, ставит на стол.
5: Видишь, я с подношениями. Хотя бы, оказывается, исламистский теперь. Вам нельзя же, да?
4: Лида молчит.
5: Да ладно. Шучу, шучу.
4: Метляков открывает бутылку.
6: Я не буду.
5: Да? А кому я дрянь сладкий взял тогда?
4: Пьет сам, тем не менее.
5: Слушай, я мог бы, конечно, полицию там, то все. Но мне тоже как-то буча, да? Не на руку. Меня же в следующем месяце должны в Крым назначить. У меня там однокурсник в администрации. Дорабатываю и все. Фу, дрянь, конечно. Как вы это пьете? Очень в Крым хочу, да? И теплее, и теплее, и поживее как-то. Заебался я, Лид, в этой средней полосе. Ну вот что ты? А там и море, и пансионат можно открыть, частного типа. А я в отпуск ездил, уже и землю присмотрел даже. Там рыбалка, недалеко. Параллель. Строительную компанию небольшую там оформили на кореша одного. Сейчас же много наших туда поехало. Ну вот, тетжи строят все такое, персонал набирают.
6: Давай же ближе к делу.
5: Ну, мы с тобой так договоримся. Мне главное досидеть тут спокойно, без всяких этих. А то слушок-то уже пошел. Тут же все родственники, да? Кому-то уже кому-то позвонили, кутку все знать будут. Но я-то по доброте своей душевных заявлений на вас писать не буду про магазин. Ну, скажем, замыкание. С участковым тоже договорюсь. А вы прямо сейчас давайте расходитесь спокойно. Сидите дома, как мышки. Идет?
6: Как мышки.
5: Ну, тихонечко, да? Без происшествий. И внимания к себе не привлекаете. Я потом уеду, и делайте уже тут, что хотите.
0: «Туареги» и еще 6 пьес Светланы Петричук вышли в издательстве «Freedom Letters». Так что почитать тексты очень просто. Эту книгу можно купить. Ссылка в описании этого эпизода. Но, завершая этот эпизод, я все же хочу процитировать тот ее текст, который будет с нами особенно долго. Это последнее слово Светланы Петричук на суде.
8: Одна из первых фраз, которую на первом заседании сказал мне мой защитник, что мы с Беркович находимся в том же аквариуме, где слушала свой приговор Краулова. Он точно знает, он был и ее защитником тоже. Мой мастер по драматургии, конечно, учил, что нужно максимально хорошо изучить своего персонажа. Но я как-то не рассчитывала, что познакомлюсь с ним настолько близко. Весь этот год я чувствую себя жертвой величайшего абсурда, который когда-либо встречала и в жизни, и в искусстве. А еще я чувствую себя оскорбленной. Ведь 6 лет назад, когда я писала пьесу, я была уверена, что делаю нечто максимально одобряемое органами правопорядка. Помогаю предотвратить преступления, доступными мне как писателю средствами. Я пыталась исследовать мотивы правонарушения, точно так же, как делали десятки других писателей до меня. Я написала, что такие женщины существуют, и вы, уважаемый суд, знаете это как никто. Мы выслушали больше 20 свидетелей, которые подтвердили, что никакого оправдания терроризма в пьесе нет. Но вообще-то речь идет о тексте на русском языке, без сложной лексики и без спецтерминов. Чтобы определить, топит автор за ИГИЛ или нет, вообще не нужно быть ни кандидатом искусствоведения, ни экспертом-лингвистом. Достаточно говорить на русском и закончить среднюю школу. Неосведомленными о том, что в тексте есть оправдание терроризма, по мнению обвинения, оказались за 6 лет пара сотен профессионалов в области театра, Минкульт, СТД и ФСИН, тысячи зрителей, многие сотни людей, которые за 14 месяцев написали нам письма в СИЗО. Ну да, и пару ученых-лингвистов, один из которых пишет книги по методикам лингвистической судебной экспертизы. А обвинение знает лучше. Пошел 15-й месяц, как мы в СИЗО. И самое время, чтобы абсурд отступил. Чтобы мы с Беркович наконец занялись тем, что действительно имеет смысл. Работали, заботились о близких, обнимали любимых и восстанавливали здоровье. Пусть здравый смысл, наконец, победит.
0: С вами был подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Последнее слово Светланы Петричук читала Полина Филиппова. Встретимся через неделю.

я не умру. И разве может быть, что без меня

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины, просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободу мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что... Да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... Ну, чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, ну, в общем, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, что когда-то выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республики, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там роман, который никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этого тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот, и мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32», немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Кнаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я читал еще неопубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1980-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я «Боюсь, ее не читают» или «Надеюсь, ее не читают». «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала «За рукам». Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда есть на это. Тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. Она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «Моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. и книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученные автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все тамоздат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о власти, о церкви, о происходящем вокруг, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно слову «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть, какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане, ну, писателя намного сложнее.
2: Даша, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, Фаланстер и многие другие замечательные, не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в Бабеле?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот, они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не будем подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют?
3: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине, его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающий вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского, и вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы, но в России деятельность практически свернута, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще, ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот, но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств, они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер» тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
1: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос даже
2: хороший
1: большой.
2: Вопрос, да?
1: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее. Почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
1: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
3: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это ну вот что угодно от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все в первую очередь литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем, ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен ко злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговором книги и свободы мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть не свободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
3: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга – это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
1: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы место в литературе занимает.
3: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен, потому что ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже, как некоторые отчасти, там, трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому ну, люди, которые вот, они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. И, но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы с другим аспектом, не Popcorn Books, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читай Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш
3: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все, по сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере,
1: бесплатно можешь скачать.
3: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
1: Не, ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
3: Угу. И поэтому, когда сейчас

0: открыть на ту сторону, где, как бы, где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это, в принципе, так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, но не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, вот. Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку «Издательство индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена и супер издана. И вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга и писателя казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут. Он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... Очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
2: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарка.
1: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
2: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
1: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
2: Нет лучшей рекламы, чем быть внесенным в список
1: Роскомнадзора. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
2: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Бабель Букс успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но вообще потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
1: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
2: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я, его ведущая, Полина

0: Ансон, как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Babel Books в Берлине. До скорых встреч!
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Есть огромная мотивация огромного количества людей. Мы готовы отложить решение многих других проблем. Вообще забыть о некоторых других проблемах. Но вот к наказанию этих негодяев мы будем идти упорно, последовательно, долгие годы. Чтобы они сели и послужили примером для остальных негодяев.
2: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о наказании для преступников, которые виновны в развязывании и ведении захватнической войны в Украине. Мы знаем, что российские чиновники постоянно повторяют, что российская армия наносит точечные удары только по военным объектам Украины и не затрагивает гражданскую инфраструктуру. Но разрушенные жилые дома, больницы, школы, системы энергоснабжения, конечно же, говорят об обратном. Ну и самыми серьезными военными преступлениями для судов, конечно, станут случаи массового убийства мирных жителей. Например, в Буче, которая, в принципе, стала зловещим символом немотивированной жестокости и даже садизма со стороны россиян. Или, например, ракетные атаки на крупнейшую детскую больницу «Ахмадет» в Киеве. Об этом поговорим с нашими экспертами. Это политолог и правозащитник Михаил Савва, который документирует военные преступления в Украине, и юрист Илья Шаблинский. Уважаемые эксперты, здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Здравствуйте.
2: Мы знаем, что на данный момент Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест буквально нескольких человек, которые причастны к военным преступлениям в Украине. Это, собственно, президент Российской Федерации Владимир Путин. Это детский омбудсмен России Мария Львова Белова. Это начальник российского генштаба Валерий Герасимов и бывший министр обороны Сергей Шойгу. У меня, как и у многих людей, которые наблюдают за этим процессом, не будучи профессиональными юристами, правозащитниками, как мне кажется, закономерный вопрос. Почему так мало людей до сих пор привлечены хотя бы к такой ответственности со стороны Международного уголовного суда? И понимаете ли вы, чем обусловлен именно такой выбор?
1: Давайте я начну. Этих людей несколько больше. Вот кроме тех четверых, которых вы назвали, там есть еще командующий Черноморским флотом и командующий дальней авиацией России. Они получили ордера Международного уголовного суда за целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Украины позапрошлой зимой. То есть именно тогда, когда уничтожалась энергосистема. Сейчас власти России повторяют эту стратегию, они опять пытаются уничтожить энергосистему Украины. Почему именно эти люди? Нужно понимать, у Международного уголовного суда очень высокий стандарт доказывания. Для того, чтобы этот суд выдал ордер, нужно, чтобы преступление уже было доказано. Очень-очень убедительно. Ну, был случай, когда по одному делу обвинения бывшего вице-президента Конго этот суд опросил 5000 свидетелей. То есть нужно понимать, как работают эти судьи. Они не позволяют себе никаких решений, в отношении которых может появиться хотя бы маленькое такое сомнение. Вот эти шестеро фактически расписались в том, что они совершали военные преступления. Они нарушали 8-ю статью Римского статута, который для Международного уголовного суда является, ну, таким вот криминальным кодексом.
4: К тому, что сказал Михаил Савва, я бы просто добавил. Действительно, по двум обвинениям ряд доказательств налицо. Обвинение в вывозе несовершеннолетних граждан Украины, детей за пределы Украины, их распределение там по семьям, отправка в регионы России – это то, о чем говорилось открыто. Об этом говорила и Львова Белова, об этом говорил и Путин. То есть тут доказательства налицо. И что касается обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, об этом прямо говорили и Шойгу, и Герасимов. Тут доказательства лежат на поверхности. А подозреваемые сами об этом довольно подробно рассказывали. Да и Путин сам бахвалился тем, что наносятся удары по электростанциям, по подстанциям. Я думаю, из этого исходил прокурор Международного уголовного суда. И, конечно, список преступлений, в связи с которыми могут быть привлечены и новые подозреваемые, гораздо больше.
1: Во-первых, у Международного уголовного суда этот список будет пополняться. Еще несколько дел уже рассматриваются там. А во-вторых, Международный уголовный суд – это не единственная международная организация, которая в будущем будет судить военных преступников этой войны. Ну, например, Международный уголовный суд не может судить за главное преступление, за преступление агрессии. То есть вот именно за то, что кто-то развязал эту агрессивную войну и напал на соседнюю страну. Для того, чтобы судить вот этих и за это, нужно создавать специальный международный трибунал.
2: И не обязательно он будет располагаться в Гааге, да?
1: Нет, конечно. Он может располагаться где угодно, в одной стране, в нескольких странах. Это уже будет зависеть от того, в каком формате он будет создаваться. Пока мы знаем только самые общие планы. Ну, например, есть специальная резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая говорит, что международный трибунал необходим, но без больших подробностей. Вот сейчас, например, закончена разработка концептуального документа в Украине. Ну, концептуальный документ – это план, это вот то, чего мы хотим, именно по поводу привлечения к ответственности за преступление военной агрессии. И там сказано, что международный трибунал должен быть обязательно создан. Ну и некоторые его конкретные параметры.
2: Скажите, а насколько принципиально для украинцев, может быть, даже для вас лично, чтобы такой международный трибунал именно в Украине работал?
1: Такой трибунал обязательно будет работать в Украине, ну хотя бы частично. Здесь будут работать следователи, не знаю, где будут работать судьи, им не обязательно находиться в Украине, хотя в Украине они тоже могут быть. Для нас принципиально другое. Вот я документирую с 3 марта 2022 года военные преступления. Я это делал, находясь в зоне боевых действий на оккупированной части Киевской области. У меня на глазах убивали людей. И я понял, что вот у меня до конца жизни есть мечта и есть цель. Я буду работать на то, чтобы люди, которые это делали, чтобы те, кто отдавал им приказы, и все, кто к этому причастен, сели. Чтобы они сели и послужили примером для остальных негодяев.
4: Но при этом я сохраняю надежду, я должен сохранять такую надежду, что к ответственности лиц, причастных к развязыванию агрессивной войны, вот этой страшной кровавой войны, виновники ее будут привлечены и в Россию. Именно за развязывание войны, а за то, за что не может их привлечь Международный уголовный суд, это неясная перспектива. Но знаете, я согласен с теми, кто говорит, что надо к этому быть готовым, и нужна некая правовая основа. В Уголовном кодексе России есть конкретные статьи 353, планирование, подготовка, развязывание агрессивной войны. Есть статья 354, публичные призывы к ведению агрессивной войны. Ну, вспомните российских пропагандистов. Вот по этим статьям я хотел бы, чтобы были привлечены те, кто фактически виновен в убийстве сотен тысяч украинцев и моих сограждан. Это самые страшные преступления. То есть Международный уголовный суд, Международный трибунал – это органы, которые включаются, когда национальное правосудие не может работать. Не хочет или не может. Там в Руанде, например, новые власти, не хотели, чтобы суд работал на их территории. Они обратились в Международный уголовный суд. В России есть ряд конституционных ограничений, есть запрет предавать граждан России другим государствам. При этом сохраняется возможность того, что при ином политическом режиме указанные люди будут привлечены в суд к уголовной ответственности.
2: Михаил, вы сказали, что мечтаете о том, чтобы люди, которые отдавали приказы к совершению военных преступлений, и люди, которые их выполняли, чтобы они все были осуждены и сели. А у меня вот такой вопрос. Вот с какого этапа действительно начинается ответственность за совершение военных преступлений? Потому что если, допустим, тот же самый командующий Черноморским флотом, да, отдает приказ о том, чтобы ракеты выпустились, понятно, что он виновен. А вот человек, который нажимает на кнопку, грубо говоря, и ракета летит в детскую больницу Ахмадет, он виновен? Он ведь выполняет приказ.
1: И тем не менее он виновен. Есть понятие преступного приказа, это все достаточно подробно расписано, этому учат в хороших армейских подразделениях, и тот, кто нажимает кнопку, зная, куда вот это полетит, должен четко понимать, он выполняет преступный приказ. Есть еще более сложные ситуации, когда преступления совершают подчиненные, их начальник об этом не знал, но он тоже виновен, потому что есть так называемое обычное право войны, оно собрано, как говорят, кодифицировано Международным комитетом Красного Креста, и там есть статья, которая буквально говорит, если подчиненные совершили военные преступления, а начальник мог об этом знать, просто мог, он виновен и он подлежит ответственности. То есть круг виновных намного шире, чем сейчас кажется людям там, в Кремле или в рамках Садового кольца.
2: Просто вот смотрите, есть такое расхожее мнение, что, допустим, российские военнослужащие, да, которые совершали те или иные военные преступления, они же комбатанты. То есть это солдаты, которые выполняют приказы офицеров. И вот как таковые сами по себе, они вроде бы ответственности не несут за то, что творят.
3: Суд должен разбираться в этом. В общем, действительно есть понятие преступного приказа, и в международном праве есть понятие очевидности преступного приказа. То есть это должна быть ситуация, когда лицо, исполняющее приказ, видит, что его побуждают сделать очевидное, предпринять незаконные действия, добить раненого, расстрелять пленных, расстрелять гражданских лиц. Очевидно совершенно, что это приказ незаконный. В этих случаях ответственности могут быть привлечены непосредственно исполнители. Но да, в общем, у них будет вообще у исполнителей, у простых рядовых солдат, будет достаточно оснований ссылаться на то, что они решения не принимали, они атаковали населенный пункт, выполняя приказ. Но как в случае в Буче, там вот свирепствовали, насколько вот можно сейчас судить, рядовые, обычные военнослужащие. Возможно, офицеры отдавали приказ, а возможно, нет. Но кто заставлял их там расстреливать целую семью? Мэра небольшого поселка, всю семью. Кто заставлял их связывать руки там десяткам гражданских лиц, мужчин, а потом убивать их выстрелами в затылок? Там есть свидетельства также об изнасиловании и убийствах. Да, там есть основания предполагать, что эти преступления совершали рядовые исполнители, но то, что они рядовые, от ответственности их освободить не должно.
2: Илья, вы упомянули российских пропагандистов, сказав, что они тоже должны нести ответственность за содеянное. На ваш взгляд, насколько это реалистичный сценарий? И здесь опять, кстати, мы подходим к вопросу о том, что они тоже своего рода выполняют приказ. Потому что я лично знаю, что многие из этих людей считают себя людьми на работе. Вот мы на работу ходим и говорим то, что нам приказывают делать. Вот здесь вот как будет решаться эта коллизия? И вообще, опять-таки, повторюсь, насколько реалистично привлечь их к ответственности?
1: Ну, я хотел бы начать с того, что вот эта идея «мы на работу ходим, мы люди подневольные, им не поможет». В отличие от военных преступников, у этих даже нет, ну, официально подтвержденных указаний того, что им приказывали говорить именно вот это. То, что они говорят, это их творчество. А то, что за это реально сесть, ну вот факт. Процесс «Радио тысячи холмов». Это событие геноцида в Руанде 1993 года, когда местная радиостанция призывала к убийству тутси. Причем эти люди маскировались. Они не называли тутси по имени этноса. Они говорили, например, «нужно убивать тараканов». Но судьи доказали, что имелись в виду именно представители конкретной этнической общности, и это были конкретные призывы к убийству. Эти люди получили по 25 лет. Некоторые уже выходят старенькими, некоторые сели значительно позже, потому что их искали, некоторых продолжают искать. Российским пропагандистам очень было бы полезно изучить материалы вот этого уголовного дела по радио «Тысячи холмов».
4: Разумеется, привлечение к ответственности людей, которые прославляли массовые убийства, агрессию, садизм, разрушение городов. Я помню, Соловьев показывал руины Мариинки или Авдеевки, кричал там. Вот та же судьба ждет Берлин. Есть там поразительные просто примеры отвязной злобной пропаганды. Конечно, условием для привлечения к ответственности вот этих пропагандистов террора должно быть изменение политического режима. Мы это все понимаем. Это условие, это факт. Я полагаю, что в конечном итоге все же этими людьми должны заняться российские суды. Сейчас судьи, все судейское сообщество представляет собой жалкое зрелище. Это, может быть, позорнейшая страница истории российского государства в целом. Позорнейшая, понимаете? Это означает не только то, что солдаты России оказались в роли завоевателей и мародеров, а в том, что все государственные структуры послушно выполняют роль диктатора и выполняют свою часть, каждую свою часть кровавой и грязной работы. Но все же нам показывает исторический опыт, что после смены политического порядка, после исчезновения страха, те же люди, действуя более-менее свободно, начинают принимать другие решения. И вспомним, что в постсталинскую эпоху правосудие тоже изменилось. Ну, не может быть, не очень сильно, но изменилось. В общем, вот этих людей, о которых мы говорили, пропагандистов, надо будет привлекать по статье 354 о публичных призывах вот к ведению этой войны и определять меру ответственности для каждого конкретно. Некоторые из них ведут себя аккуратно, они предоставляют слово экспертам, а сами стремятся обходиться без призывов и оценок. А некоторые ведут себя агрессивно, злобно. Ну, значит, ответственность будет другая. Вот так.
1: Я согласен с Ильей, было бы очень неплохо, чтобы этих людей судили российские суды. Но мы не знаем, дойдет ли до этого. Мы не знаем, когда это произойдет, и мы не можем надеяться только на такой вариант, а именно на вариант смены политического режима в России. Поэтому этих людей уже сейчас должны судить. И подготовка к суду сейчас идет. Я имею в виду именно создание специального международного трибунала по преступлению агрессии, который должен рассматривать очень широкий спектр преступлений, начиная от инициаторов этой агрессии и заканчивая пропагандистами, о которых только что шла речь. Это все-таки в первую очередь дело международного судебного органа. Справедливость не может ждать вечно. Мы не можем ждать, когда, наконец, вот эти вот российские массы очнутся и снесут этот режим. Или когда внутренние противоречия в элите достигнут апогея, и мы не будем этого ждать.
4: Да, я с этим соглашусь. Поэтому, если Международный уголовный суд сейчас может что-то сделать, скажем, принимать решение в отношении какого-то мандата, выносить какие-то обвинения, давать четкие формулировки. Это нужно делать. Ждать смены политического режима, ну, это значит давать такое время для того, чтобы эти люди себя ощущали относительно беззаботно. Нет, они должны помнить, что они совершают страшные преступления, что их слова и действия повлекли за собой гигантские жертвы, разрушенные города, разрушенные судьбы. Эти люди должны об этом помнить и знать уже сейчас.
2: То есть по логике исторического процесса, скорее всего, сначала произойдет суд над военными преступниками российскими где-то за рубежом, и только потом, я бы даже, наверное, сказала, не в случае краха российского политического режима, а в случае поражения России в захватнической войне против Украины, возможен будет суд внутри страны, внутри России.
4: Ну, все-таки точнее сказать, изменение режима. Под поражением России проще всего понимать уход, вынужденный вывод войск Российской Федерации с территории Украины.
3: Вот это уже будет поражением. При этом режим-то может сохраниться, к сожалению, как нам показывают.
2: Просто многие эксперты считают, что именно военное поражение может привести к... Даже не именно, а именно и только военное поражение России на поле боя приведет к краху политического режима.
3: Это да. Я тоже на это надеюсь. Хотя есть опыт Саддама Хусейна, который 13 лет сидел после своего поражения. Но, в общем, это правильное предположение. Я думаю, что хотя полноценного суда в условиях, когда Россия не сотрудничает с Международным уголовным судом, ожидать трудно, но обвинения, хотя бы обвинения должны быть сформулированы.
2: Возможно ли судить этих военных преступников, вот возьмем, допустим, этих шестерых человек, еще до того, как они будут пойманы? Вот они сейчас живут, прекрасно себя чувствуют в России, война, к сожалению, пока еще продолжается, но их, допустим, уже осудили в Гааге.
1: Нет, этого не будет. Международный уголовный суд не судит людей, которые не находятся в зале заседаний. Поэтому выданы ордера. Их могут искать очень долго, их могут никогда не найти, но именно в Международном уголовном суде приговора не будет, пока их не найдут. Но я все-таки хочу уточнить, вот Международный уголовный суд – это не единственная международная судебная инстанция. Речь идет сейчас о создании специального международного трибунала, который будет судить за преступление агрессии. И этот специальный международный трибунал может быть создан на других принципах. Он может в своих уставных документах зафиксировать, например, что он судит заочно. Он расследует дело, он выносит приговор до того, как преступника доставили в зал суда. Мы пока не знаем, как это будет.
2: Если такой специальный трибунал осудит российских военных преступников либо заочно, либо очно, почему так важно, на ваш взгляд, все равно осудить их еще и дополнительно в России? Это имеет какое-то символическое значение, практическое значение. Вот почему это необходимо сделать?
3: Да не знаю, в России, если их осудят, они сядут реально, понимаете, сядут. А если их осудить заочно, ну, они будут там ухмыляться, там изгаляться всячески. Как бы это будет действительно иметь только символическое значение. Ну, я допускаю, что трибунал может быть создан, но это надо серьезно продумывать правовые основы его создания. Потому что там трибунал по Югославии, там длинное было название, он был создан по рекомендации там, решения Совета Безопасности 1993 года. Совбез проголосовал единогласно. Россия там очень бодро поддерживала тогда. А сейчас вот по рекомендации СБ точно создать не удастся. Значит, другой какой-то механизм нужен.
1: Такой механизм есть. Любой подобный трибунал – это международный договор. Кстати, вот Международный уголовный суд формально – это международный договор. Поэтому можно создать, подписав международный договор, такой трибунал. Но, по нашему мнению, я имею в виду украинских экспертов, необходимо усилить его международный характер, например, решением Генеральной Ассамблеи ООН, которая бы дала полномочия председателю, главе ООН, подписывать соглашение с самыми разными странами о присоединении к такому трибуналу. Это не голосование Совета Безопасности, где у России есть право вето, и она, конечно, воспользуется этим правом. Это решение большинства на Генеральной Ассамблее ООН. Тоже достаточно сложная задача, но все-таки решаемая.
3: Большинство собрать можно. Вот именно в этом вопросе надежда на Генассамблею есть.
2: А имеет ли значение, где военные преступники будут сидеть? Вот Юлия Навальная в июле этого года написала пост, в котором заявила, что она не хочет, чтобы они сидели в Гааге в теплой камере с телевизором, а она желает, чтобы каждый из них сидел в камере 2-3, приблизительно вот в такой камере, в которой сидел Алексей, в которой над ним издевались. В этом действительно есть такая правда жизни, что европейские тюрьмы, они очень, ну, скажем, такие тепличные, комфортные, можно даже сказать. И, в общем-то, люди там могут сидеть без особых, там, скажем, неудобств, да, каких-то. А при этом мы прекрасно представляем, что из себя представляет классическая российская тюрьма. Вот, на ваш взгляд, вот здесь вот должна восторжествовать какая-то справедливость?
1: Я сидел в камере 3-3. Ну, вдвоем, я там не один даже был. Могу сказать, да, это некомфортно, это неприятно, Но главная проблема не в этом. Главная проблема в том, что ты лишен свободы. Главная проблема в том, что ты за решеткой, в том, что ты не принимаешь решений. И я сторонник жесткого, но гуманного наказания. Этим людям после приговора, а приговоры, вероятно, будут жесткие, они уже на пожизненное наработали, должны быть обеспечены условия, чтобы они вот эти оставшиеся годы своей жалкой жизни дожили. Дожили нормально, по-человечески.
2: Вас многие украинцы не поймут вот за эти слова.
1: Да, ну я правозащитник, и у меня не может быть другой точки зрения на вот то, о чем вы спросили. Поэтому мне безразлично, кто и как меня понимает. Это мои убеждения.
3: Я хочу, правда, напомнить, Михаил получил страшный опыт. Он действительно находился в самых разных условиях внутри вот пенитенциарной системы России. Между прочим, доставка даже вот подсудимого из тюрьмы в суд в этом спецтранспорте – это тоже пытка. Я в него только заглядывал. А Михаил там, он несколько часов проводил, несколько раз. А в жару сидеть в камере в Краснодаре – я тоже только вот в камере заглядывал. А Михаил, как вот Бродский говорил, был содержимым тюрем. Так что я считаю, что у его слов есть более серьезный вес. Да.
2: А есть реальный шанс, что они, например, в Украине будут посажены в тюрьму? Что многие украинцы, кстати, сочли бы тоже вполне логичным, закономерным и справедливым.
3: Ну, Международный уголовный суд принимает решение, в какой стране должны находиться осужденные им лица. Это одна из стран, подписавших договор, признавших Римский статут, и в нескольких там десятках стран есть условия для отбывания наказаний. Это решает суд. Вот.
2: Каким образом, если мы говорим о правозащите и о гуманном отношении к заключенным, будет контролироваться то, чтобы к ним не применялись пытки, допустим, чтобы их не избивали? Это вот как раз то, чем занимается российская система ФСИН постоянно.
1: Это гарантируется той стороной, на территории которой проходит процесс. И если говорить, ну, например, о международном трибунале, который будет создан, или если говорить о международном уголовном суде, который уже работает, то очевидно, что этих людей будут содержать в тех странах, где есть устойчивая система контроля за гуманным отношением к заключенным и подследственным. То есть не будет там никаких пыток. От этого они точно гарантированы. Хотя вот от проклятия массового нет, не гарантированы.
3: В самой Гааге есть специальная тюрьма, по-моему, на 80 с чем-то мест. Там всюду видеокамеры. И такой постоянный контроль должен служить одной из гарантий того, чтобы подсудимым или осужденным не применялись какие-то незаконные меры. Ну, а дальше зависит от того, в какой стране этот осужденный окажется. В Европе жесткий контроль. А в России произвол. Полный произвол. Где такие люди окажутся, это, ну, как бы сейчас не самое актуальное.
2: А от чьего имени им будут предъявляться обвинения? Это будут обвинения от имени Украины, то есть от страны, которая пострадала от российской агрессии, от имени жертвы, или от имени международного сообщества? От чего?
1: От имени международного сообщества. От имени Украины уже сейчас есть приговоры за военные преступления российским оккупантам. Некоторые из них попадают в плен, в Украине идут такие суды, но наиболее частая статья – это убийство цивильного, то есть убийство некомбатанта. Но если говорить о преступлении агрессии, если говорить о высших должностных лицах России, которые должны сесть на скамью подсудимых, то, безусловно, обвинение и приговор будут от имени международного сообщества.
3: Да, от имени международного сообщества, трибунал по бывшей Югославии, когда он учреждался, помнится, представитель России даже говорил, что вот, мол, это новая совершенно институция, с ее помощью решения будут приниматься не от имени победителей в отношении проигравших, а от имени международного сообщества. Ну, это так и есть, и так и должно быть.
2: Михаил, вот мы постоянно в течение выпуска говорим о военных преступлениях. Вы можете рассказать немножко поподробнее, как они документируются, как идет сбор информации. Допустим, вот была какая-то территория под оккупацией российской, потом произошла деоккупация. Я так понимаю, но это только мое предположение, туда приезжают правозащитники и начинают собирать информацию о том, что там происходило. Вот можете рассказать, как это бывает?
1: Да, могу на конкретном примере, потому что так всегда понятнее. Мое первое документирование состоялось 3 марта 2022 года. Это было на территории оккупированной части Киевской области. Я наблюдал с расстояния примерно 400 метров, как по Житомирской трассе в сторону Киева шла российская военная колонна. Впереди колонны шла боевая машина пехоты. И в это время на трассу выехали два гражданских автомобиля. Ну, обычные легковушки со стороны Бучи. Им нужно было просто пересечь эту трассу, и тогда они попадали в соседнее село, оттуда была свободная дорога на Киев, не занятая россиянами. Боевая машина пехоты просто расстреляла их из пушки. Там 30-миллиметровая пушка, несколько выстрелов. Когда колонна прошла, и мы смогли сфотографировать с близкого расстояния, в каждой машине погибло 3 человека. В машинах оставались только ноги, тела были разорваны снарядами. Поэтому мы поняли, что в каждой машине был мужчина за рулем и пассажирами женщина и ребенок. Мы нашли номерные знаки этих машин, сфотографировали их. Благодаря этому удалось установить личность одного из двух водителей. Это был киевлянин-волонтер, который просто вывозил людей, вот спасал людей. Следующая же российская колонна буквально там через несколько часов столкнула все это в поле, в кювет, растоптала, раздавила. И не осталось никаких следов этого преступления. То есть вот почему необходимо документировать военные преступления по возможности сразу же. Потому что на войне следы не живут долго. Они очень быстро этой же войной уничтожаются. Если бы мы не зафиксировали то, что произошло, то никто бы даже не знал, где искать этих людей. Там не было бы даже материала для генетической экспертизы. Но бывает и так, как вы говорите. Уже после завершения активных боевых действий берутся интервью у жертв преступлений, у свидетелей преступлений. Это очень важно, в том числе это нужно делать силами организации гражданского общества, потому что органов власти на это не хватает. Но вот поверьте, на каждого украинского следователя, который должен заниматься подобными делами, приходится несколько тысяч уголовных дел о пропавших людях. Эти следователи просто не в состоянии эффективно обработать вот такое количество человеческого горя. Поэтому на первом этапе нужно зафиксировать, для этого нужны общественные эксперты, для этого нужна защищенная база, как у нас, и доступ представителей правоохранительных органов официальных к этой базе. То есть они имеют возможность потом работать с этими материалами.
2: А о каком количестве военных преступлений сейчас уже можно точно говорить? Понятно, что на самом деле их больше, чем то, что зафиксировано.
1: Около 140 тысяч.
2: Кошмар. Это какого рода в основном военные преступления?
1: Несколько основных типов военных преступлений. Довольно многочисленная группа – это обстрелы гражданской инфраструктуры. Вот такое я на Киевщине в марте 22-го фиксировал практически каждый день. То есть мне звонили соседи по селу и говорили, ну тут у нас град пришел, зафиксируй, пожалуйста. Но в большинстве таких случаев не было человеческих жертв. Это просто разрушение, и тут, возможно, ну, что называется, обойдется без уголовного дела в каждом конкретном случае, а жертвы просто получат компенсацию. Но очень много убийств, причем убийств, как это было в Буче, сознательных, когда людей пытали и убивали. Я и живу недалеко от Бучи, и потом документировал там это осознанное убийство. Достаточно много преступлений, связанных с сексуальным насилием. Достаточно много преступлений, связанных с экоцидом, ну то есть сознательным нанесением ущерба природе. Ну, для примера, подрыв Каховской ГЭС. Вот страшное преступление экоцида, достаточно новое для нашего региона, такого давно не было в Европе, но не нужно думать, что это единственное такое преступление.
2: А у вас есть объяснение вообще вот этой вот жестокости, от которой содрогнулся весь мир, когда он узнал, на что способна российская армия?
1: Да, есть. Я являюсь автором экспертизы. Ну, я вообще эксперт по политическим мотивам уголовного преследования, и эти навыки очень пригодились, потому что, в частности, я экспертировал причины вот этой жестокости. В Буче я зафиксировал одну, ну, наверное, неожиданную вещь. Местные жители во время документирования говорили мне: «Ты понимаешь, мы не видели в этих людях врагов. Они внешне, в общем, не отличаются. Они тоже по-русски говорят. Ну, киевщина в значительной степени русскоязычна. Поэтому не было чувства опасности. А они убивали». И, конечно, нужно было найти объяснение, почему они убивали. Z-идеология, идеология русского мира периода войны подготовила этих людей к осознанным убийствам. Расчеловечение украинцев, то есть буквально расчеловечение, ну, то есть это не люди для оккупантов. Точно так же было, кстати, с солдатами вермахта СС в нацистской Германии. Сначала шло расчеловечивание. Потом шли убийства и другие преступления. Во время документирования в небольшом селе Андреевка, это под городом Макаров, тоже Киевская область, уже в начале апреля 22-го, когда село было освобождено, и там стояли только трубы, домов не было на главной улице, я зафиксировал еще одну удивительную вещь, вот проявление этого самого русского мира. Российские солдаты забирали машины у местных жителей, малевали на них большую букву «Ви». Ну, в нашем регионе были не «Зетки», а именно «Ви». И потом просто гоняли, чтобы разбить. Ну, или ударяли об забор, или топили в озере. Там по берегу озера просто через каждые 5 метров утонувшая машина. Просто так. Почему? Есть объяснение. Они демонстрировали, что они... главные. Они демонстрировали свои возможности, свое превосходство, и ни на что другого, кроме как вот на это тупое насилие, у них фантазии не хватало.
2: Скажите, пожалуйста, могут ли быть у военных преступлений смягчающие обстоятельства или отягчающие обстоятельства? Если да, то можете ли рассказать об этом?
3: Вероятно, это те же обстоятельства, которые предусмотрены национальными уголовными кодексами. Если этот обвиняемый, скажем, докажет, что совершенное им преступление было совершено под физическим или психологическим давлением. Да, ну, если ему удастся это доказать. То есть, если он сможет доказать то, что совершение преступления было единственным выходом для него, потому что иначе ему грозила смерть. Или деятельная помощь в раскрытии преступления. А отягчающих же масса, ну, что о них специально говорить, вот Михаил сейчас говорил, это убийство двух и более людей. Это изнасилование, сопряженное с убийствами, ну и так далее. Гигантское поле.
2: Понятно, что мы все очень ждем суда над военными преступниками. Вот даже мы заранее, скажем так, авансом рассуждаем о том, как это могло бы быть. Но все-таки насколько, на ваш взгляд, реалистичны эти ожидания, что эти люди действительно предстанут перед судом, а потом будут отбывать тюремный срок?
1: Эти ожидания абсолютно реалистичны. Вопрос времени. То есть вот сколько пройдет времени до того, как они окажутся за решеткой, на этот вопрос я ответить не могу. И никто сейчас не может. Но это произойдет потому, что есть огромная мотивация огромного количества людей. И в Украине, и не только в Украине. Вот мы хотим это сделать. Мы готовы отложить решение многих других проблем. Вообще забыть о некоторых других проблемах. Но вот к наказанию этих негодяев мы будем идти упорно, последовательно, долгие годы.
3: Путин умрет когда-нибудь. Он очень следит за здоровьем, он очень в этом плане щепетилен. За ним вагон докторов ездит. Он очень боится покушений. Но его ждет то же самое, что и Сталина, и прочих кровавых диктаторов. Для огромной части людей в России условием для того, чтобы можно было сказать все, что они думают про эту войну, будет уход Путина. Войну придется увязать со злобной, подлой волей одного человека. Ну да, он сколотил вокруг себя какую-то группу фанатиков, но инициатива, безусловно, принадлежит ему. То есть для миллионов русских это тоже безумие. Поэтому я присоединяюсь к Михаилу в том плане, что очень многие люди в России хотели бы смыть этот позор. Вот пока так. Точка.
2: Вот вы сказали, что Путин все равно умрет. Я с вами полностью согласна. А будет ли он в таком случае, если, допустим, он умрет раньше, чем над ним начнется суд, осужден посмертно? Шойгу осужден посмертно, Герасимов осужден посмертно, любой военный преступник.
3: Российский уголовный кодекс, статья 24, предусматривает, что уголовное дело в отношении умерших людей должно быть прекращено. Хотя уже есть исключение из этого, то есть есть уже решения, которые принимались в России вопреки этой норме. Представляете себе отношение Андрея Магнитского? То есть как раз в тех случаях, когда государству нужно было доказать вину человека, пытавшегося его разоблачить. Вы знаете, в отношении умерших тиранов, убийц, палачей важна политическая и моральная оценка. Для их единомышленников или вот этой компании злобных, кровавых фанатиков, которые эту войну популяризируют и упиваются каждым убийством, вот для них вот эта политическая моральная оценка важна. Ну, дали же ее там, в конце концов, Сталину, его же соратники. На Филиппинах Маркосу. Много таких диктаторов. Кое-где их посадили. В Аргентине посадили, в Греции посадили. Диктаторов, развязавших войны. Как у нас сложится, непонятно. И Путин, вы видите, он стремится создать армию людей, которые будут нести в себе эту злобу еще несколько лет. 700 тысяч человек, условно говоря, придут с фронта. Представьте себе. Путин рассчитывает, что они будут жить этой войной. Они его защитят. И все же. Вот есть такой опыт, который говорит о том, что диктаторам это даром не проходит.
1: Тут понимаете, что важно, на мой взгляд? Режим Путина является аномалией. Он ненормален. И мы, противники этого режима, должны оставаться нормальными. Поэтому осуждать в судебном порядке мертвого не имеет ни малейшего смысла. Это тоже будет какой-то аномалией. Но, например, Международный трибунал может осудить идеологию русского мира. Вот это возможно.
2: То есть не человека, а само явление.
1: Да, а идеи, которые этот человек принес.
2: Да, то есть получается, что у Путина есть шанс избежать, в принципе, быть осужденным международным трибуналом.
1: Да, если он умрет раньше. Только один.
2: Но учитывая, как он следит за своим здоровьем, тут непонятно на самом деле.
3: Придется подождать. Это да.
2: Вот если говорить о суде над военными преступниками, неважно, это суд в Гааге или созданный специально международный трибунал, что здесь в приоритете? Наказание военного преступника как таковое, то есть некое возмездие за совершенное им преступление, или это должен быть еще и урок для последующих поколений, вообще для мирового сообщества, чтобы подобное никогда не повторялось? Хотя мы знаем, что, допустим, Нюрнбергский процесс, да, который проходил над нацистскими преступниками после завершения Второй мировой войны, он же тоже, в общем-то, рассматривался как своего рода урок. Но такое впечатление, что не все этот урок выучили.
1: Такой суд – это всегда о справедливости. О справедливости, потому что есть множество жертв военных преступлений. У погибших есть их родственники, которые хотят справедливости, они хотят наказания преступников. То есть само по себе наказание преступников – это немного. Гораздо больше справедливость для жертв. И, как вы правильно абсолютно сказали в самом вопросе, это уроки, это выводы на будущее. Если говорить о трибунале над нацистскими преступниками, я бы еще тут вспомнил Токийский трибунал, над японскими военными преступниками, то эти трибуналы имели огромное значение. Япония вообще навсегда успокоилась, по моей оценке. В Европе, да, Германия навсегда успокоилась, опять же, по моей оценке. Другие, те, кто не сидел, предки, которых не сидели на этой скамье подсудимых, да, выводов не сделали. Но для них готовятся новые трибуналы.
3: Думаю, что должна быть осуждена идеология. Об этом вот Михаил говорил. Идеология должна быть осуждена, и в ходе Нюрнбергского трибунала получили свои оценки некоторые постулаты идеологии Третьего Рейха. А сейчас должна быть осуждена
4: вот эта идеология имперского русского национализма, который долгое время выглядел, ну, как-то вполне безобидно вроде, еще лет 10 назад, оказалось, что это кровавый монстр. Вот нужно об этом сказать. И я вообще боюсь, что Россия, отследив судьбу Германии, для себя выводы не сделала. Какая-то часть россиян, скажем так, российский народ огромный, но какая-то часть россиян предположила лишь то, что мы во всем правы. Вот та империя была дурной, а наша хорошая. И наш империализм оправдан. Вот они в судьбе Германии усмотрели какое-то оправдание собственного империализма. А государство, когда во главе стал нынешний диктатор, им помогло в этом. И убеждало их в этом все последние 15 лет, особенно целенаправленно, в том, что российский империализм – это некая высшая форма существования российского государства. Это национализм. Это самый что ни на есть подлый национализм, то есть ненависть, высокомерие по отношению к соседям России. Ну, сначала высокомерие и презрение. А вот сейчас, по ходу дела, в войне уже появилась ненависть. И вот с этим империализмом должно быть покончено раз и навсегда. Я не знаю, какой ценой. Суд должен сыграть свою роль.
2: Остается надеяться, что в этот раз урок от Международного суда, от трибунала над военными преступниками, которые причастны к развязыванию и ведению преступной захватнической войны против Украины, этот урок все-таки будет вынесен. Я напомню, что сегодня мы говорили о военных преступлениях, и гостями этого выпуска были украинский политолог и правозащитник Михаил Савва и юрист Илья Шаблинский. Большое вам спасибо.

0: Эва, до встречи.
1: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: эфире радио «Сахаров».
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
2: Сейчас чуть-чуть подушню, если ты не против. Любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность? Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть, человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть, там... Дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей.
1: Привет, меня зовут Саша Поливанов. Это подкаст «Рояль в чемодане». Подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Всем привет из города Берлин. У меня сегодня гость из города Лондон, но, тем не менее, это не помешало нам встретиться. У меня в гостях сегодня музыкант, музыковед, музыкальный журналист Марат Ангельдеев. Марат, привет.
2: Привет, Саша, и приветствую слушателей подкаста «Рояль в чемодане».
1: Марат, помимо вышеперечисленного, является еще и подкастером. Он вместе с Ирой Севастьяновым ведет подкаст, который называется «Фиолетовый снег», и он посвящен новой музыке. Мы о нем обязательно сегодня тоже поговорим. Но в первую очередь мне интересно узнать о том, что тебя привело в Англию, о жизни в Англии, о переезде, эмиграции, о проектах, которыми ты занимаешься. Они все так или иначе связаны с новой музыкой, правильно я понимаю?
2: Ну да, в основном, скажем так, это все-таки новая музыка, современная музыка.
1: Так как ты специализируешься на этой новой музыке, я хотел поговорить о ней побольше и придумал, что вторая половина подкаста у нас будет небольшие музыкальные примеры, и мы будем до этих музыкальных примеров, немножко после, говорить о наших впечатлениях и вообще поговорим о новой музыке и так далее. Но возвращаясь к началу. Марат, почему ты сидишь в шапке?
2: Сижу я в шапке, потому что на самом деле я живу в квартире, которая не очень хорошо топится, вернее, тут топится, да, отопление работает, но не очень хорошо, поэтому в типичной английской традиции я чуть больше одет, чем обычно, чем люди привыкли, может быть, в России или в других странах, где дешевые углеводороды, и, в принципе, можно просто топить 80 градусов батареи и не париться, поэтому я так утепляюсь. Ну, у нас вроде бы холодная погода закончится уже скоро, и настанет такое потепление, поэтому мы начали очень по-британски с погодой. Годы. Спасибо тебе за это.
1: Ты живешь в городе Лондон.
2: Да, все верно. Живу в Лондоне уже с 2011 года. То есть, получается, скоро будет 13 лет.
1: Ты говорил, что ты забыл даже, в какой момент ты переехал, у тебя это произошло. Вот ты решил, я приезжаю, переехал, или это были наезды?
2: Нет, на самом деле, я могу чуть-чуть об этом рассказать. Дело в том, что я хотел заниматься музыкой, но я не учился в колледже музыкальном, я только учился в музыкальной школе в Москве. И мне хотелось заниматься музыкой, я не знал где, и вот так получилось, что мы как-то с моей мамой решили попробовать сделать это в Великобритании, и на тот момент такая возможность была, это было непросто, конечно же, потому что переезд связан с кучей проблем, но вот так сложилась моя судьба, то, что я переехал в Лондон в 2011 году, чтобы учиться музыке, и... Это был такой разовый переезд, и с того момента я уже здесь, и почему я не помню, когда я переехал, ну просто потому, что после определенного количества лет ты уже как-то не замечаешь этого, да, вроде в Лондоне и в Лондоне, так что вот так сложилась моя, как бы, музыкальная судьба, скажем так.
1: Во сколько лет ты переехал?
2: Переехал я в 17 лет, получается, И закончил я, да, только музыкальную школу. Я пошел туда в 7 лет, занимался скрипкой 3 года. У меня как-то не очень пошло, потому что учитель был очень требовательный, хотел результатов, а я их на тот момент дать не мог. Как-то не был я настроен на это. Пришел на фортепиано, очень спокойно занимался фортепиано, то есть без какого-то там излишнего, да, воодушевления. В то же время очень увлекся рок-музыкой и поп-музыкой. Играл на гитаре очень много, сочинял какие-то там треки, что ли, лет в 11-12 с помощью Fruity Loops. Вот, ну а в 17 лет как-то очень начал болеть фортепиано, Шопеном и обратно вернулся в это более классическое, что ли, русло. Поэтому бэкграунд у меня такой смешанный. Не могу сказать, что он чисто академический или чисто там популярная музыка. То есть он какой-то такой вот мой, свой. Вот, попал я в университет Goldsmiths, и за что я вообще очень тоже благодарен судьбе, потому что он оказал большое влияние на мое становление музыкальное, потому что он тоже так или иначе связан с современной академической музыкой. Тут очень много экспериментальной музыки было в 20 веке, исполнений всяких Корнелиус Карди, тут даже проводил какие-то свои тоже концерты. Так что переехал сюда и учился уже 4 года на бакалавриате, потом в дальнейшем тоже занимался магистратурой в этом же университете. Вот такая история.
1: Что такое университет Goldsmith? Это консерватория лондонская или что?
2: Нет, это не консерватория. Тут система музыкальная отличается все-таки от российской системы, потому что здесь достаточно много заведений учебных предлагают программы музыки, они все действительно разные. То есть, допустим, если мы говорим о консерваториях, типа Royal College of Music или там Royal Academy of Music, они сконцентрированы в основном на сочинительстве и исполнении, а вот такие университеты типа Goldsmith's — это общая программа музыки, где ты пробуешь всего по чуть-чуть, ты сочиняешь, ты и исполнительством занимаешься, и музыковедением, и тоже в каком-то смысле я даже благодарен, что у меня вот такой, как бы, более нестандартный, что ли, подход получился, потому что, мне кажется, он дал те навыки и те мысли, которые я, может быть, не получил бы в России, но это сослагательное наклонение, и сложно рассуждать так, что было бы.
1: А почему ты не рассматривал, или ты рассматривал Россию для продолжения обучения? То есть у тебя был выбор, вот, я могу пойти в Московскую консерваторию учиться, но там какой-то смурной профессор, лучше поеду в Англию. Или даже не было разговора о том, чтобы оставаться в Москве?
2: Ну вот как-то не было. Наверное, это еще связано с тем, что все-таки я на тот момент не представлял из себя какого-то, может быть, мне казалось, какого-то, не знаю, что ли, качественного абитуриента для вот Московской консерватории или даже там Гнесинского колледжа. Ну, я так говорю, даже они оба хорошие заведения, но я имею в виду, что просто стандарт все равно высокий в обоих, и как-то я даже об этом не задумывался, но еще вот это мое увлечение Англии, мне как-то очень хотелось попасть именно туда. Ну и говорю, так сложилось то, что была возможность на тот момент, и у меня это получилось. Не суперосознанный, короче, был выбор. Я об этом не задумываюсь часто, но вот так вот сложилось, и я уже здесь.
1: Хорошо, расскажи о своих проектах в Англии. Что ты делал? Во-первых, были ли какие-то, наверняка, были какие-то студенческие проекты, в чем они заключались? И как потом профессионально состояться? Как профессионально реализовываться, получив твое образование в Англии?
2: На самом деле, как и, наверное, везде, не очень просто. То есть я закончил бакалавриат, у меня был вот этот диплом, то, что я закончил бакалавриат по общей музыке, а дальше уже что хочешь, то и делай. То есть кто-то шел на магистратуру, потому что им было тяжело, да, без вот этого академического прибежища, где о тебе кто-то всегда заботится, у тебя всегда есть чем заняться. Но я как-то не хотел торопиться, и я решил, что я просто посуществую, поплаваю, как бы так, да, без какой-то цели в этом пространстве музыкальном. Но вообще я сразу пошел и начал учить, и мне вообще очень нравится учить, у меня много учеников, и я учу в разных форматах абсолютно. Я люблю рассказывать о музыке, наверное, поэтому и вот подкаст «Фиолетовый снег» существует. Но у нас был еще ансамбль современной музыки, назывался «New Makers Ensemble». И мне тоже очень повезло рано приобщиться к современной музыке. Мне было, наверное, года 22-23, может быть. И мы уже в тот момент занимались перформансом таким, то есть сценическими работами, играли что-то и пытались вот реализовываться в формате этого ансамбля. У нас там было 4 основные человека, и мы вот как-то вместе делали проекты, мы даже в Португалии ездили, выступали с этим ансамблем. Но я на тот момент не могу сказать, что прям горел современной музыкой, я как-то барахтался. А вот уже в 2018 году, после 3 лет, я понял, что как-то нельзя так больше простаиваться, надо заняться уже этим плотнее, и понял, что мне хочется все-таки заниматься, наверное, музыковедением больше, чем фортепиано, потому что моя основная специальность была все-таки как бы фортепиано, и я выступал тоже на фортепиано, но я понял, что мне, наверное, музыковедение более интересно, и я пошел в тот же Goldsmiths учиться на музыковеда, провел 2 года, и вот эти 2 года действительно были очень важными, они как-то меня вдохновили заняться этим более серьезно, более плотнее. Проектов у меня тогда английских не было, у меня была какая-то тоска по России, и поэтому я связался с ребятами из России, которые занимаются Gnesin Contemporary Music Week, и, соответственно, как-то начал приобщаться уже к их проектам, и тогда, я помню, мы сделали такой первый наш совместный проект, композитор Роджер Редгейт дал свою лекцию онлайн, и я его переводил. И как-то вот это все закрутилось, то есть у меня такой проекты по современной музыке даже сначала появились больше с Россией связанные, скажем так. Реализовываться здесь не очень просто, потому что как бы культура современной музыки существует давно, есть много людей, которым этим занимаются, есть люди, у которых очень большой опыт, и молодежи не всегда дают как бы здесь пройти. Ну, может быть, я звучу так, как недовольный, да, человек там, нас не пускают вперед. Но просто, к сожалению, действительно есть такой феномен, то, что все основные позиции, они уже как бы держатся, скажем так, поколением более старшим, и не всегда есть вот прям такая возможность молодому человеку пробиться, но тем более в сфере музыкальной журналистики или там музыковедения, это такая действительно очень маленькая сфера в каком-то смысле.
1: Что такое Gnesin Contemporary Music Week?
2: Это фестиваль, который проводят ребята в Москве, я считаю, очень успешный, где можно услышать отличную современную музыку, абсолютно разную по планам, и вот мы сегодня будем слушать примеры, примерно такая же музыка там тоже звучит. То есть они этим занимаются, я не помню, с какого года, но, по-моему, с 2018-го. И да, я всем советую всегда сходить туда, кто находится в Москве, и послушать, потому что это действительно хороший фестиваль, где много чего разного интересного звучит.
1: Когда он проходит?
2: Он проходит обычно осенью у ребят, в примерно октябре-ноябре, но вот только что он прошел, и я там тоже участвовал, мы обсуждали метамодернизм, это, надеюсь, тема моего будущего исследования PhD, потому что я хочу заниматься все-таки наукой более плотно, и... Там мы об этом тоже рассуждали, и было очень много интересных концертов, так что в октябре, в ноябре советую ходить на этот фестиваль. Вот такая вот интеграция фестиваля.
1: Расскажи, как ты зарабатываешь. Как зарабатывает пианист, понятно, у него есть концерт, и можно предположить, как исполнитель зарабатывает. Как зарабатывает музыкальный теоретик?
2: Да, это хороший вопрос. На самом деле понятно, что человек, который пишет, он, наверное, много зарабатывать не будет, мне так кажется. Ну, по крайней мере, в начале своей карьеры. И с этим тоже здесь сложно. Понятно, что гонорары за тексты здесь больше, чем в России. Но не могу сказать, что они тоже какие-то заоблачные или то, что этим можно действительно себя кормить. То есть мне очень повезло. Опять-таки, я люблю учить. У меня достаточно много учеников. И это мне помогает как бы держаться на плаву в этом смысле. Но в то же время, конечно же, я пишу статьи, участвую в каких-то проектах, даю какие-то лекции, тоже это оплачивается. Вот. Хотелось бы, чтобы этого было больше, поэтому, конечно же, сейчас вот смысл такой, чтобы, да, переориентироваться, еще больше заняться этим.
1: Расскажи, пожалуйста, о подкасте «Фиолетовый снег», который ты делаешь вместе с Ирой. Во-первых, для кого вы его делаете?
2: Это отличный вопрос, потому что мы сами хотим и часто задаемся этим вопросом, пытаемся на него ответить. На самом деле, нам хочется делать его максимально доступным для всех, то есть чтобы человек, который никогда ничего не слышал о современной музыке, мог найти наш подкаст, послушать его, заинтересоваться этим делом и узнать что-то для себя новое, открыть этот мир современной музыки, потому что действительно, мне кажется, существует много стереотипов, да, о том, что это такое, и вот мы сегодня опять-таки будем проигрывать треки, надеюсь, они тоже развеют какие-то сомнения или стереотип, который есть у наших слушателей. Вот, но в то же время, конечно же, нас слушает еще какая-то часть профессионального комьюнити, у нас тоже идет диалог такой, поэтому это такая платформу, ну, нам хотелось бы видеть это как платформу, да, вот для дискуссии о современной музыке, но в то же время мы стараемся знакомить со всем тем, кто об этом ничего не знает.
1: Расскажи, где его можно послушать. У вас есть телеграм-канал.
2: У нас есть телеграм-канал, его можно послушать на всех подкаст-платформах, известных человечеству, я надеюсь.
1: У тебя, получается, в России вот Gnesin Contemporary Music Week, «Фиолетовый снег», и периодически ты пишешь какие-то статьи на русском языке, можно увидеть музыкальную жизнь и так далее. Ты говоришь, какая-то у тебя началась тоска по России, и ты, значит, вписался в какие-то проекты. У тебя продолжается сейчас тоска по России? Вот почему, уехав и уже выучив хорошо английский язык, зарабатывая в Англии, тебе интересно возвращаться, ну, не возвращаться, продолжать заниматься Россией, русской культурой? Это приносит тебе какой-то доход, или эта история не в доходе, тебе интересно?
2: Нет, дело в том, что доход это не приносит, ну, большой какой-то, опять-таки, сразу хочу оговориться. Нет, это скорее дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей. То есть я всегда, конечно, тосковал, несмотря на то, что у меня много друзей в Лондоне, кто говорит по-русски, и те, кто из России, те, кто из Москвы, из моего города, где я родился. Мне все равно хотелось иметь какую-то эту связь. Я много читаю книжек, русских книжек, английских книжек, совсем разных, на разных языках, ну, на этих двух, на самом-то деле. И мне важно было просто тоже оставаться как-то в контексте, что ли. Но, скажу честно, я не знал, что современная музыка существовала в России до определенного периода. Я помню, когда Московский ансамбль современной музыки приехал к нам в Goldsmith, что было вообще удивительно, потому что как они попали в Великобританию, я не знаю. И там я к ним подошел, и Ваня Бушуев спросил, а вот есть ли вообще в России современная музыка, и что там творится, потому что я ничего не знаю. Он мне рассказал про композиторов, я такой, ух ты, как интересно. И вот с этого момента начался мой интерес вот именно современной музыкой в России. Так что вот как-то тоска всегда была. Сейчас у меня как раз идет переориентация на какой-то, что ли, вот более английский или англоязычный, что ли, мир. То есть я, конечно, писал уже и до этого, но я понимаю то, что в России как будто бы я написал, сказал то, что я хотел. Конечно, статьи будут появляться, и подкаст у нас продолжает идти, но сейчас моя задача все-таки как-то, да, все-таки наладить англоязычную сферу моей деятельности, скажем так.
1: Поменялось ли твое отношение к взаимоотношению с Россией и твоей работе после того, как началась война?
2: Я думаю, что я начал как-то больше, что ли, подсознательно открещиваться от того, что русский, но потом получилось, что абсолютно наоборот все получилось. То есть я потом понял то, что наоборот я очень тоскую и скучаю. То есть после начала войны мне совсем не хотелось вернуться в Москву. Мне казалось, что я туда и... Ну, то есть мне... Ну, говоря честно, совсем не противно туда ехать. Мне не хочется оказаться там. Вот. Но, с другой стороны, конечно, потом я понял то, что как же я без этого? Это все равно родной город, где я вырос, и мне хотелось бы там оказаться. Мне хотелось бы увидеть моих друзей, моих родных, потому что они там у меня тоже проживают, которых я давно достаточно не видел. И для меня это важно. Но не могу сказать, что как-то это... Вот я на первое время я открещивался, но все равно я не могу как бы полностью изолироваться от этого. Повезло, наверное... Мне в том-то, что в Великобритании не очень была какая-то... Вот вначале очень было много разговоров, да, про то, что вот есть какие-то разговоры о том, что, ну, если ты из России, то с тобой не надо вести дела, или ты не рукопожатный, или что-то такое. В Великобритании такого не было, все относились максимально с пониманием, старались как-то поддержать. Ну, а более того, мы с Сашей Елиной еще организовали концерт благотворительный после, наверное, там, после 3 месяцев, если я не ошибаюсь, тоже в поддержку беженцев из Украины. Так что для меня это очень больная тема, очень важная тема. Но потому что, наверное, я переехал раньше, значительно раньше, чем большинство, даже, наверное, героев твоего подкаста, то у меня были совсем другие сложности. Они были в основном как бы психологические, да. То есть мне не пришлось там адаптироваться или учить новый язык, или переезжать в другую страну, что может быть безумно тяжело для людей. Поэтому на бытовом уровне, наверное, нет, но психологически, конечно, это оказало влияние на меня.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
2: Я боюсь, что не смогу дать такой ответ, который сможет действительно удовлетворить всех. Дело в том, что любой термин, сейчас чуть-чуть подушню, если ты не против, любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность, да? Современная музыка была всегда для всех периодов, то есть в 19 веке для людей из 19 века она тоже была современная. Вот. Понятно, что... Я думаю, когда пройдет значительное время, то есть 100 лет, 200 лет, мы уже эту эпоху будем называть как-то по-другому, но ладно, современно еще, может быть, проблем не так много. Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть там с университетами или с чем-то. Это не так. Есть много композиторов, которые самоучки, которые никогда, может быть, не учились в университетах. Есть еще такой термин современная композиторская музыка. Тоже встает вопрос, а что? То есть только композиторы могут заниматься музыкой, то есть как бы музыканты или исполнители не могут, что ли, ее писать или импровизировать. То есть любой термин, он будет проблематичен. Я просто предпочитаю максимально широкое определение современная музыка. В нем тоже есть как бы проблемы с ним, потому что, ну, популярная музыка, которая пишется сегодня, она тоже современная музыка. То есть сложно, сложно. Но вот современная музыка — это такой максимально, мне кажется, широкий общее название этого термина. И мне с ним комфортно. Новая музыка, да, но в русском языке она как-то сейчас стала больше закрепляться. Это тоже немецкий такой термин. В английском, да, new music, мы в основном так это называем. Но тоже зависит из какой-то страны. Там, допустим, в Америке это называется тоже по-другому. Там classical contemporary кто-то говорит. То есть проблемы всегда есть. Что это такое? Это музыка, которая пишется сегодня или там последние 70 лет, тоже в зависимости от трактовки. И, как я уже вот из моего рассказа, вы, может быть, поняли, пишут ее абсолютно разные люди. Композиторы, музыканты, люди, которые вообще с музыкой не связаны, художники очень часто занимаются музыкой. То есть это такое максимально широкое понятие, широкая трактовка. Как мы можем включить больше людей, больше исполнителей, больше музыкантов в современную музыку, и как можно привлечь больше слушателей, чтобы она тоже стала им интересна, потому что вот я был на дармштадтских курсах в том году, в 2023-м. Очень...
1: Что такое дармштадтские курсы, расскажи поближе.
2: Это очень важное событие в мире современной музыки. Оно уже давно идет, лет 70, и туда приезжали композиторы, безумно важные для вот того, чем я занимаюсь, то есть Штокхаузен, Болес можно назвать. Это композиторы такие, которые писали музыку в 20 веке, послевоенный авангард, мы его так называем, и она была такого модернистского толка, достаточно сложная. Некоторые люди описывают ее как, допустим, если взять кота, и кот пройдется по фортепиано, будут вот такие звуки, не очень гармонично звучащие, то вот примерно так звучала музыка Штокхаузена и Болеса, не вся, естественно, и она имеет свою выразительность, но у большинства людей, которым я включаю эту музыку, у них вызывает это такие ассоциации. Вот.
1: А у Штокхаузена тот композитор, который еще написал квартет для квартета, для струнного квартета и квартета вертолета.
2: Да, абсолютно верно. Он написал эту пьесу, которая, ну, это часть его большой оперы, если я не ошибаюсь, Лихт, которая... В которой, да, действительно, участники струнного квартета садятся на 4 вертолета раздельных, взлетают и начинают исполнять музыку. То есть такое было культовое сочинение, оно вот такая визитная карточка современной академической музыки, то есть что возможно вообще сделать. Ну вот использование вертолетов – один вариант.
1: То есть получается, что в какой-то момент классические композиторы сошли с ума и начали делать, экспериментировать. И вот в том числе они приезжали на вот этот дармштадтские курсы, которые,
2: да,
1: про которые ты
2: абсолютно
1: говоришь.
2: Верно. Это было место встреч, место обмена идеей, то есть такое знаковое место в истории 20 века. И с этим тоже обстоит проблема сегодняшнего дня, потому что у многих людей, которые находятся в тусовке современной музыки, у них вот дармштадтский курс ассоциируется с такой именно музыкой, с более, может быть, старинной, да, с музыкой 20 века, со сложной музыкой. А сейчас уже композитор современный не все такую музыку пишут, не все такую музыку хотят писать, и поэтому Дармштадт и дармштадтские курсы пытаются сами себя как бы переиначить. Но это не только их проблема, это вообще, я думаю, вещь, которой вот сейчас занимаются все, с чего я начал. То, что как привлечь новую аудиторию, как привлечь новых музыкантов и делать так, чтобы музыку, которую они пишут, она была, она где-то игралась и тоже кто-то о ней узнавал. То есть это такой вот вопрос, как быть с такой новой музыкой. Надеюсь, объясняю понятно, тут много подводных камней.
1: Хорошо, давай, может быть, мы тогда, вот мы о ней говорим-говорим, мы, может, сейчас перейдем к какому-нибудь первому примеру. Мы с Маратом заранее договорились. Я попросил Марата подобрать мне не топ современных композиторов, а скорее разнообразие современных молодых композиторов. Это композиторы, которые, с помощью которых мы сейчас сможем помочь мне и слушателям погрузиться и лучше узнать о новой, о современной музыке. Марат придерживается такой формулировки, что это современная музыка. Мы будем слушать не целиком, мы будем слушать отдельные куски. Мы решили, что по 1,5 минуты будет достаточно для подкаста. И если вы захотите, то все ссылки будут в комментариях и в сопроводительных материалах к подкасту. Алекс Пакстон, композиция «Бай». Хочешь ли ты что-то сказать об Алексе Пакстоне или хочешь, чтобы мы сначала послушали?
2: Я думаю, что я скажу, что Алекс Пакстон – это композитор примерно моего возраста. Пьеса «Бай» была написана в 2020 году. Она на альбоме находится «Happy Music for Orchestra». Отличный альбом. Всем, кому понравится трек, советую послушать больше. Вот. И вообще хочу сказать, что это пьеса, под которую я заплакал. Вот. Я думаю, этого достаточно перед тем, как мы послушаем, что это такое.

0: Ну что, хочу спросить тебя так, какие впечатления это вызвало у тебя?
1: Ну, я как человек с музыкальным прошлым, который много работал в оркестре, первое, что я услышал, что это очень прикольно звучит оркестр, вот такая квакающая какой-то вот эта медь. И понравилось то, что мы начали с этого трека, потому что совершенно несложный музыкальный язык, все идет в привычной гармонии, ничего не раздражает, и такой медитативный, приятный слуховой ряд. И действительно, мне кажется, если бы я послушал до конца, может быть, я бы... Ну, наверное, может, я тоже прослезился, наверное. Там 10 минут, 15 секунд, возможно, да.
0: Но дело в том, что да, трек называется «Bye», и Алекс сам описывает это как вот иногда мы прощаемся с людьми, иногда совсем на чуть-чуть, а иногда навсегда. И вот как-то во мне это срезонировало, может быть, тоже какие-то на меня эмоции навлекло. И действительно, вот эта мелодия, которая обрастает, и потом становится все более такая душераздирающая, в этом что-то есть. И это действительно такой простой и понятный музыкальный язык. Тут нет никаких сложных звуков или каких-то гармоний, которые могут отпугнуть. И я хотел как раз-таки начать с этого трека, чтобы показать, что современная музыка может быть и такой. То есть совсем использующий привычный для нас музыкальный язык. А более того, Алекс, он вообще связан с джазом. Он джазовый тромбонист. И поэтому мы слышим тоже некоторое влияние джазовой музыки в этом треке.
1: Ну, может быть, о нем что-то еще. Ты сказал, что он твой ровесник, и это произведение написал в 20-м году. Может, где он учился?
0: Я отнес его в своей статье. У меня есть статья «Британской школы эмоциональности». Ну, вот я его отнес к этой школе, мной же выдуманный. Он британский композитор, который, на самом деле, последние пару лет очень хорошо ворвался на континент. Его многие европейские институции исполняют. И, на самом деле, это здорово, потому что Британия, она всегда была культурно чуть-чуть отстранена проливом Ла-Маншем, да, от континента. И поэтому здорово, когда вот британские имена доходят до европейских слушателей. К сожалению, не всегда европейские имена доходят до Британии, но это тоже часть в каком-то смысле, ну уж не миссии моей, но, по крайней мере, того, чего я пытаюсь добиться в своей работе, рассказать и о той музыке, которая не очень популярна, может быть, в Британии, но которая более популярна на континенте. То есть такой культурный обмен. И, кстати, вот ты тоже спрашивал про Россию, почему я это делаю. Мне всегда было это интересно, наводить мостики между культурами, ну, как бы по возможности.
1: Отлично. Следующая композиция – это Лукас Сухарев. Давай.
0: Хорошо, это Лукас Сухарев, «Monkey Etudes». Вот, и вторая часть называется «Колобус Гуэрреза Персивали». Да, к сожалению, прочитать тоже хорошо я это не могу, неизвестны для меня эти слова. Но дело в том, что Лукас – это студент третьего курса консерватории московской. Он родился в 2001 году, то есть по факту это такой самый настоящий композитор 21 века. Да? То есть тут никаких ассоциаций, ну, с 20 веком таких, ну, они, наверное, есть, но они не такие выпуклые, скажем так. Вот, и это совсем другая пьеса, да, по звучанию, поэтому предлагаю ее послушать сразу.

0: Да, мне кажется, как можно было услышать, из звучания такая энергичная музыка. Ну, я не мог скрыть свои улыбки, когда смотрел это видео, и мне кажется, ты тоже чуть-чуть. Вот, дело в том, то, что это, как я уже сказал, сценическая пьеса, то есть ее надо видеть, конечно, слышать ее это хорошо, но когда вы видите, что Лука Сухарев и Филипп Карандеев вместе вот изображают обезьян, в каком-то смысле кричат, как обезьяна, потом играют на маримбе, это, ну, захватывает дух, и происходит это в стенах Московской консерватории, то есть тоже, да, возвращаясь к вопросу, могут ли какие-то такие неординарные, что ли, проекты происходить в России, ну вот, конечно, могут, и вот мы видим один из них. И, опять-таки, я советую всем, кого заинтересовала эта музыка, перейти по ссылкам и посмотреть уже для себя на YouTube, как это выглядит. Да, действительно, четыре части в этом произведении есть. Первая, третья, четвертая, они более, мне кажется, такие традиционные в этом смысле. Но вот как раз-таки тут нежданчик такой во второй части, когда просто Лукас сидит за фортепиано, а потом встает, и вот начинается вот это сумасшедшее, сумасшедший карнавал в каком-то смысле музыкальный.
1: Так, переходим к следующему. Следующий у нас Кассандра Миллер.

0: выхожу из медитации виолончельной. Я в какой-то момент я подумал, что вот я слушаю вот эту виолончельную медитацию, она идет, и в какой-то момент я подумал, господи, у меня в Ютубе открылось какое-то другое видео, потому что вот этот оркестр, он как будто накладывается на это, а потом понимаешь, что это одно пространство, и это сразу же вызывает внутреннее... Ну, часто бывает, ты сидишь, о чем-то задумался, и вдруг там, не знаю, проносится поезд неожиданно для тебя, и ты вот, вот так вот воспринимаешь это. Я очень люблю находить в музыке, неважно, она современная, несовременная, какие-то штуки своей повседневной жизни, с которыми я сталкиваюсь. И когда вот этот слуховой опыт вдруг меня переносит в какие-то такие, в мою реальность, это очень, очень прикольно. Расскажи немножко об композиторе. Это композитор или это композиторка?
1: Это композиторка Кассандра Миллер. Она из Канады, но работает в Великобритании. Да, пьеса называется «Duet for Cello and Orchestra», то есть «Дуэт для виолончели и оркестра». И важно подчеркнуть, что это не концерт для виолончели и оркестра, да, то есть у людей, которые больше знакомы с классической музыкой, наверное, у них вот ассоциация оркестр, виолончель, скорее всего, это какой-то концерт будет. А тут именно дуэт, и вот мы слышали эту медитативную виолончель, там, по-моему, две открытые струны играются, ре и соль, такая тоника-доминанта, да, если вернуть нас к... таким более академическим познанием, да, гармонии. Вот, но по факту эта виолончель на протяжении 30 минут играет только эти две ноты. И она вот вокруг нее происходят все эти пертурбации и музыкальные какие-то изменения. Вот эта вторая мелодия вырастает вокруг. И, в общем, я помню, что меня эта пьеса очень впечатлила. Кассандра Миллер — это пример, наверное, более такого традиционного письма, но совсем не в плохом смысле. А наоборот, как можно работать тоже с такими понятными формами, с понятным языком, но же привносить что-то новое и частичку из себя. И вообще ее творческий метод строится как раз на этом. То, что она берет какой-то материал уже существующий и как бы через призму своего голоса перерабатывает его. У нас, кстати, в подкасте есть отдельный эпизод про Кассандру Миллер, поэтому если вас эта музыка заинтересовала, можно тоже его будет послушать. Пьеса была написана в 2015 году. Если я не ошибаюсь, в нашей подборке это самая, так сказать, поздняя пьеса, да, написанная дальше всего от нас, ну, всего лишь что сколько, 9 лет назад. Вот. И ей, если не помню, ответил я или нет, ей, да, около 50 лет, по-моему, чуть меньше 50. Хочу сказать, что оно вообще отмечено было газетой Guardian как одно из лучших произведений 21 века. Там коллегия собралась ревьюеров, и они, в общем, да, выбрали, сделали свой рейтинг, по сути. Вот оно занимает там какое-то место, поэтому, да, высоко было оценено, скажем так.
0: Мы тогда переходим к следующему произведению. Расскажи, пожалуйста, кто это?
1: Тайшун Сори, композитор, ему около 40 лет. Он афродиаспорический композитор из Америки, перкуссионист и мультиинструменталист, ну просто отличнейший музыкант, который работает и в джазовых стилях, и в классической как бы музыке тоже. То есть он совмещает это, и так же, как Алекс Пакстон, который вот имеет связь с джазом, он пытается найти какой-то синтез двух этих языков, но вот когда мы будем слушать это сочинение, вы, может быть, заметите, что уже музыкальный язык, он отличается от всех даже предыдущих трех пьес, он будет чуть-чуть другой, поэтому предлагаю без остановки начать прослушивание.

0: Здесь мне в первый раз за все наше прослушивание, это уже у нас какой-то раз, два, три, четвертое произведение, мне захотелось узнать, чтобы мне это произведение больше понравилось, узнать, что хотел сказать композитор. В предыдущих почему-то у меня такого желания не было, там я справлялся сам.
1: Ну да, и я... Ну,
0: допустим, композиция «Бай», я чувствую прощание, «Лукас», «Обезьянки», понятно, «Кассандра», просто я наслаждался тем, что слышал, а тут я еще смотрю вот эта контрабасовая гигантская флейта, это, видимо, какой-то еще перформанс одновременно, потому что люди сидят вокруг, ударные где-то сидят, и мне хочется узнать, что хотел сказать композитор, и, во-первых, правильно ли у меня запрос для того, чтобы... Или можно тут ничего не понимать? Или, может быть, ты нам сейчас расскажешь, что хотел сказать композитор?
1: Ну, честно говоря, я не знаю, что хотел сказать композитор. Надо, наверное, композитора самого было бы тут нам спросить. Но очевидно, что я хотел дать этот пример, чтобы показать, что, да, музыка бывает и такой современной, то есть, наверное, более, как я бы ее назвал, модернистской, работающей вот с такими текстурами, звуками. Тут, конечно, есть элемент перформанса определенный, и, как ты уже сказал, вот этот контрабасовый флейт, который напоминает какой-то гигантский, как будто бы треугольник металлический. Вот. Но тут просто мне понравилась вот эта интеракция именно двух исполнителей, то есть Клэр Чейз, которая вот как раз-таки на контрабасовой флейте, и Тайшон Сори, непосредственно сам композитор, который за барабанной установкой. Барабанная установка, кстати, ну, тоже кажется, что причем тут современная музыка такая академическая, да, и барабанная установка, но дело в том, что этот инструмент уже давно достаточно используется, вот, первый там пример вообще в начале 20 века, по-моему, 20-е годы, Дариус Мио. Но дело в том, что это, опять-таки, такое вот, мне кажется, очень драйвовое сочетание, и мне кажется, чтобы проникнуться этим треком, нужно послушать, конечно, его от начала до конца. То есть этот кусочек, он просто показал вот одну из этих энергий, которые мы слышим, но это пример такого более модернистского языка, может быть, более сложного, но мне здесь очень нравятся текстуры, да, сочетание этих двух инструментов. Тоже у кого-то, может быть, это отзовется, у кого-то нет. Такая вот она разная, современная музыка.
0: Так, следующую композицию мы слушаем на Бэткэмпе. Расскажи, кого мы будем слушать?
1: Мы слушаем Didem, наверное, Josh Kunseven. Она из Турции, турецкая композиторка, которая работает сейчас в Париже. Она, у нее тоже такой бэкграунд есть и академический, и чуть-чуть не академический. Она играет на клавишах в электропоп-дуэте. У нее есть свой дуэт, который занимается более, скажем так, популярной музыкой. Вот. И мне показалось, что это тоже хороший пример такого, может быть, более модернистского традиционного письма, но который очень эффектен. И тут будут такие приливы, которые вот как волны буквально, да, приходят к вам, а потом от вас уходят. И тоже такая медитативная музыка. Я, наверное, чуть больше скажу после того, как мы прослушаем композицию.

0: Ну что, какие у тебя впечатления от этой пьесы?
1: Я бы с большим удовольствием послушал бы это в поездке куда-нибудь в соседний город, там, 2 часа на региональном поезде, вот так вот, и какую-нибудь такую музыку, очень было бы хорошо. Вот эта вот медитативность, я сейчас внутренне как-то себе ответил на вопрос, из чего она строится, из постоянных повторений одного и того же, повторяется, тут используется электроника.
0: Честно, не могу сказать точно, но есть какие-то электронные звуки, смею предположить, что это какой-то, может быть, синтезатор или что-то типа того. Вообще, про состав хочу чуть-чуть сказать. Исполняет эту пьесу ансамбль «Никель», один, наверное, из самых передовых и интереснейших ансамблей современной музыки. У них такой состав необычный. Там 4 инструмента, то есть фортепиано, электрогитара, саксофон и перкуссия. И что интересно, что для этого состава не было ни написано ни страницы нот до момента их создания в 2006 году. То есть это такой пример, как вот на наших глазах создается произведение под конкретный состав, под конкретных исполнителей, и получается, вот вырастает такой канон произведений для этого квартета. Вот, тут, наверное, не фортепиано, тут, наверное, клавиши все-таки электронные. Но вот такое, да, более электронное звучание, и ты прав, эта медитативность, она очень успокаивает, я думаю, особенно вечером, там, может быть, даже перед сном эта пьеса может хорошо зайти и прослушаться.
1: А скажи, пожалуйста, она есть только на Бэткампе? Потому что вот у меня проблема с тем, что, ну, то есть, если ее нет в Spotify, Apple Music, то довольно проблематично быстро ее найти и включить удобно.
0: Я хочу сказать то, что много из того, что я слушаю, этого нет на стримингах, к сожалению, вот, поэтому надо искать как-то так, ну и Bandcamp, надо с этим тоже знакомиться, иногда композиторы выкладывают свои произведения на SoundCloud тоже, то есть... Да, к сожалению, это нужно будет иногда чуть-чуть поискать, но это стоит того, потому что это очень, мне кажется, захватывающий, интересный мир тех звуков, которые вы, может быть, не слышали на стримингах. А может, они там тоже есть.
1: Мы переходим к следующей композиции.
0: Следующая композиция отличается, я считаю, достаточно сильно от предыдущих. Это Мариам Резаи. Она английский turntablist. Да, turntablist — это музыкант, который работает с вертушками, да, который использует диджей. Но говорить, что это диджей, наверное, не очень корректно, потому что работа диджея заключается в чем? Чтобы ставить треки и их проигрывать, то есть создавать какую-то тоже атмосферу и музыкальное повествование от трека к треку. А тут все-таки она манипулирует именно... сам звуковой материал, то есть она делает скретчинг, вот этот нам знакомый, да, из хип-хоп-музыки, другие всякие свои приемы, и таким образом это, вот, вертушки превращаются в отдельный такой инструмент, наравне с гитарой, может быть, или там, я не знаю, с самплером. Ей, по-моему, в районе 40 лет, вот, она очень перспективная, сейчас очень много у нее проектов, выступлений в Лондоне выступает очень много, к сожалению, я до сих пор не смог попасть на ее выступление, но знаю, что просто это очень круто, поэтому надеюсь, получится. Этот трек называется «I Want You To», вот, и тут еще поет сопрано Алия Аль-Сультани, и, соответственно, Мариам Резаи, она вот манипулирует голос вживую, используя вертушки.

0: want you female because...
1: Необычно, скажи, потому что, опять-таки, люди, наверное, не ожидают, что такое может случиться в формате вот современной музыки, но нет, такое тоже бывает, и вот мне очень нравится сочетание, да, сопрано, вот этого высокого пения и, конечно, скретчинга, да, как вот эти самплы так ломаются.
2: Мне очень интересно, что будет дальше.
1: На самом деле, мне кажется, это такой тоже интересный пример, как современная музыка может жить в формате альбома, потому что обычно мы думаем о пьесах, о заказах, да, 30-минутное сочинение, а тут альбом как бы треков, по факту, да, и каждый примерно в районе 4 минут. То есть тоже это можно воспринимать как целостное высказывание от начала до конца, поэтому советую мало того, что дослушать этот трек, так еще послушать весь альбом, потому что там совершенно другие даже стили использования, опять-таки, вертушек. То есть тоже такое необычное, очень популярное и, на мой взгляд, такая тенденция вверх у этого, да, и перспектив вверх. Сейчас все больше композиторов тоже пытаются вовлечь вот вертушки в процесс сочинения музыки.
2: Вот мы с тобой двигались сейчас, это уже предпоследний, который мы будем сегодня слушать. Первый был для оркестра, потом виолончели, и дальше-дальше мы все больше углубляемся в электронику. Очевидно, что, видимо, первые композиторы, которых мы сейчас слушали, они учились в какой-то консерватории или музыкальной академии. Вот эта вот композиторка, она, у нее есть какое-то академическое образование?
1: Вот знаешь, не могу тебе так сходу сказать, точно не могу ответить на этот вопрос, но, опять-таки, тоже возвращаясь к нашему изначальному разговору, да, вовлечение людей с разным бэкграундом, тех, кто может создавать музыку, но не обязательно имеет какие-то технические знания. Более того, сейчас, опять-таки, ведутся дискуссии, нужно ли вообще абитуриентам, которые поступают в некоторые музыкальные заведения, не обязательно консерватории, вообще знать, как читаются ноты. То есть сейчас такие тоже дискуссии ведутся, поэтому вот это пример таких взаимодействий, да, и современности непосредственно в ее виде таком остром. Я замечаю, что эти жанры, наименования, классификации, школы — это такие условности. То есть можно найти такой самородок, опять-таки, на том же, допустим, Bandcamp, и который будет вообще похож

в районе 50 лет. Пьеса называется «Plans for Future Operas». И она очень забавная, я видел ее вживую, тоже на дармштадтских курсах, где нам как бы рассказывают о потенциальных сюжетах для опер, которые могут возникнуть, ну, потому что оперы настолько абсурдны и нереалистичны, они просто не могут как бы быть исполнены. И поэтому это такие скетчи небольшие, да, в которых вот мы как бы заглядываем, да, за кулисы и видим, что композитор хотел бы сказать. Это очень-очень классный пример тоже такого метамодернизма, потому что тут вот эта иронезность, да, сочетание иронии и искренности, игривости, ностальгии, все это тут переплетается в такой коктейль сумасшедший. Вот. И вообще, это длинная пьеса, но мы послушаем небольшой фрагмент. Начинается она с того, то, что нам говорят: закройте глаза, и дальше мы представляем как бы всю оперу у себя в голове. То есть, ну там, не всю оперу, но, по-моему, 10 первых минут точно. Нам как бы повествуют, и мы должны сами у себя в голове представить, как она проходит. То есть тоже такая, знаешь, работа со слушателем, что ли, чтобы активно вовлечь слушателя в процесс вот этот фантазирования, да, или музыкальный процесс. Так что это очень интересный пример. Тут коллаборация между монстром из Muppet Show, да, из «Улицы Сезам» и сопрано. Как вот они вместе могут работать и написать оперу.

0: Такое произведение на прощание.
1: Очень милое, да. Оно вот, в нем есть какой-то такой позитив, игра. Поэтому, да, оно очень очаровательное. Мне тоже очень нравится.
0: Скажи, вот мы сейчас послушали 7 разных композиций. Помещаются ли они у тебя в голове в какую-то одну рамку? Можешь ли ты, допустим, прийти на какой-нибудь фестиваль, на концерт новой музыки и услышать все эти композиции подряд друг за другом, вот в таком виде? Такое бывает где-нибудь?
1: Такое бывает, несомненно, бывает, не часто. Но я думаю, что это такая траектория в будущее. Да, как это будет развиваться, мне это так видится. Конечно, прогнозы я давать не могу, какие-то 100%, но такое может быть, да. В формате одного концерта, наверное, нет. Это слишком сумасшедший микс из всего, что только возможно. Но в формате фестиваля, да, и опять-таки некоторые из этих пьес я видел вживую в Дармштадте, поэтому мне неудивительно, что более тихая музыка и там какая-то традиционная музыка сочетается с такой нойзовой, джазовой, фри-импровизаторской, или там еще есть такие сценические работы, как вот у Эйвена Торвана. То есть все это возможно, конечно, да, но не обязательно в формате одного концерта.
0: И вот у меня по пути возникло много разных вопросов. Они не относятся не ко всем трекам, вот периодически, вот, наверное, чем дальше мы углублялись, тем больше. Первое, что часто современная музыка не самостоятельная. Она привязана к перформансу, то, что ее скучно или неинтересно, или ты не поймешь, если ты ее слушаешь только в наушниках. Соответственно, назвать ее просто музыкой для меня, наверное, сложно. Это перформанс, наверное, звуковой.
1: Угу. Я думаю, что это опять-таки зависит от той музыки, потому что она бывает очень разная, да? Я мог тоже, ну, у нас были примеры, кстати, чисто музыкальные, вот пьеса Алекса Пакстона в начале или Кассандра Миллер, которую можно слушать и без, как бы, не нужно ничего смотреть, нет сценического элемента, нет перформанса, вот. Так что тоже, мне сложно говорить, есть разные примеры, да, есть музыка, которая чисто акустическая, просто мне, наверное, да, ближе то, что чуть включает в себя элемент перформанса, и поэтому я такая вот, подборка, да, вышла моя авторская в этом смысле, а так, конечно, она есть разная, и разные авторы пишут в разных стилях, да, кто-то просто протестует против музыки, которая чисто музыкальная, потому что они считают, какой смысл в абсолютной музыке, закрыть глаза и наслаждаться звуками, нам надо сделать какой-то политический стейтмент и так далее и тому подобное. То есть композиторы бывают разные. А есть те, кто, наоборот, говорит, я люблю просто звучание ноты до и хочу в течение часа слушать эту ноту до.
0: И если в течение часа слушать ноту до, следующая претензия, такую часто такую музыку не хочется слушать в наушниках. Вот, допустим, я на пробежке, я еду в поезде куда-то несколько часов и хочу насладиться чем-то интересным, может быть, не обязательно прекрасным,

0: прекрасно. Мне обязательно получить эстетическое удовольствие, но чтобы мне было интересно и какой-то новый опыт. И, допустим, вот я слушаю «Ноту до», да, наверное, это интересный опыт, но очень специфический. То есть, выбирая то, каким языком композитор будет говорить, он заранее очень сильно ограничивает аудиторию. И такое ощущение, что они это делают, вот, а, этого еще не делали, хочу сделать так. Или все-таки он действительно...
1: Ну, это очень интересный вопрос, потому что тут, видишь, мне кажется, перспектива важна. Мне кажется, что композиторы, наоборот, уже не стараются кого-то чем-то удивить, потому что ощущение, что всех уже всем удивили еще в 20 веке. То есть все эти фишечки, прием...
0: Четырьмя вертолетами уже...
1: Удивили. Уже все было сделано давно до нас, да, под Луной все есть. Так что мне кажется, наоборот, сейчас какой-то тренд к такой нормальности, да, к тому, что не пытаться пыль в глаза бросить, а просто сделать то, что действительно у кого-то резонирует. Да, вопрос, конечно, действительно актуальный. Кто готов слушать «Ноту до» очень долго? Ну, мне это нравится, да, меня такая музыка привлекает. Вот не стало Фила Неблока, и у него такие тоже дроновые композиции, 30 минут, просто стена звуков на тебя звучит. Мне это нравится, я не говорю, что всем это понравится, да, но просто...
0: А ты когда это слушаешь, в наушниках или дома в колонках?
1: Вот знаешь, я много гуляю перед сном, у меня есть такая традиция, и я слушаю музыку время от времени, иногда подкасты, в том числе твой, а иногда слушаю музыку, и... Зависит. Мне нравится слушать в наушниках. Я не знаю, почему все говорят, надо обязательно находиться на концерте. С концертами тоже есть много претензий. Мы сидим в неудобных стульях полтора часа, кто-то в туалет захотел, кому-то надо еще что-то, кто-то там не готов концентрироваться так долго. Тоже идет такой тренд на демократизацию пространства твоей пятой точки, извините. То есть, чтобы как-то спокойнее, что ли, слушать или в более удобном формате. Вот опять-таки, я был на таких концертах, где были пуфики, или ты просто мог лечь на мат и закрыть глаза и просто, опять-таки, наслаждаться этими звуками. Поэтому как бы нет предела фантазии человеческой, мне кажется, так.
0: И опять следующая претензия про закрытость музыки. Почему, допустим, вот композиторы, которых мы слушаем на Бэткэмпе, они только там, почему они... Или они там зарабатывают? Вот тут я вижу, можно купить электронный альбом за 6,5 евро. Вот. И
1: да.
0: Ведь на стримингах тоже можно заработать на прослушивании. Или они заранее понимают, что их не будут слушать много на Apple Music, они там ничего не заработают, и они хотят вот таким образом. Из чего, почему эта закрытость есть, присутствует?
1: Ну, я не думаю, что тут какая-то, опять-таки, точно закрытость. Просто кто-то так зарабатывает, и кто-то готов платить деньги за альбомы, кто-то готов 6,5 евро заплатить за альбом электронной музыки, да? То есть это вопрос, опять-таки, спроса и предложения. Понятно, что доходы от стриминга мизерные, и если ты выложишь свою музыку на стриминге, ну, послушают ее там 100 человек или 1000 человек, ну, что ты с этого получишь? А все-таки альбом — это такой жест. Более того, сейчас еще тренд на материальные вещи идет, да? Люди выпускают кассеты, по-моему, этот альбом Мариам Резай, он тоже в кассетном экземпляре доступен, потому что людям хочется что-то подержать в руках. И вообще, если я не ошибаюсь, продажи, по-моему, винила в этом году опередили продажи дисков, да и диски тоже продаются, в принципе. То есть люди не очень понимают, как вот с цифровым материалом ходить. Да, у тебя есть этот файл, ты можешь его копировать, другу передать, но как бы это не физическая вещь, и людям, мне кажется, этого не хватает. Не могу сказать, что мне, я против вещей во многом, у меня их очень мало в жизни, вот. Но, очевидно, людям это хочется. А почему продают? Ну, так работает экономика новой музыки, я думаю. То есть сложно зарабатывать, а покупать альбом за 6,5 евро люди готовы, и ты с этого получаешь хоть какой-то профит, скажем так.
0: Марат, мы приближаемся к концу. Спасибо тебе большое за твою подборку. Ты много говорил про Дармштадтский фестиваль. У вас же есть еще отдельный выпуск, где вы говорите об этом фестивале.
1: Да, у нас есть выпуск во втором сезоне. Первый наш выпуск. Мы вот только вернулись в учебный год в сентябре и записали разговор об этом. Поэтому да, все, кто хотел бы еще больше погрузиться, вот что происходит с музыкой современно, как она трансформируется, какие у нее есть точки развития и пути развития, да, можете послушать этот эпизод.
0: И вообще, если вам не стало страшно от такого количества музыки и рассуждений о том, что такое новая музыка, для чего она нужна, то «Фиолетовый снег» — подкаст для вас. Надеюсь, что вам понравится. Так, и хотел тебя попросить, чтобы ты сказал твое любимое какое-то сочинение, обязательно будет классическое, академическое, которое ты в прошлом году слушал, и вот оно было для тебя таким самым-самым.
1: Я не могу сказать, что какой-то трек, но я могу сказать, что я очень увлекся музыкой ислама и очень много слушал музыки вот суфизма и разную такую музыку, поэтому меня это очень привлекало, турецкая музыка, иранская музыка, вот в эту сторону я пошел. У меня такого раньше не было, и как-то мне вдруг захотелось узнать побольше об этом. Так что, наверное, что-то такое.